пусть остается при своем мнении. Из этого письма можно понять, что все горе в СССР пришло после нападения Гитлера. Но до этого была сталинская программа 1933 года, когда вымирали от голода целые деревни, и репрессии 1937 года Гитлера тут не обвинишь. Я не защищаю Гитлера, он тоже тиран и преступник, как и Сталин. Анонимный писатель должен понимать, что люди, пережившие ГУЛАГ, не могут про Бухенвальд рассказывать. Разве столько русских прошло через Бухенвальд, сколько немцев, да и русских тоже прошло через ГУЛАГ? Вот такие, как писатель из Еманжелинска, меня в детстве фриц, фашист, гестапо обзывали. А я даже не знал, что это обозначает. Не думайте, что я защищаю фашизм. Фашизм и большевизм – это два преступных режима, которые, кроме страданий и горя, людям ничего не принесли. Это всегда так получается, когда человек без Бога хочет что-нибудь хорошее сделать, и это потом выходит боком. Нужно анонимному писателю немного историю подучить. П.С. Писал на немецкой клавиатуре по-русски. Извините за ошибки. Некоторые знаки я даже не нашел. Георг Кемпф. Спасибо за поддержку. Мы еще не знакомы. Я вам еще не писала. Но через вашу газету хочу поблагодарить всех, кто молился за меня в трудные минуты. А их было много. В прошлом году за 11 месяцев меня 7 раз оперировали. После каждой операции врачи говорили, что все прошло благополучно, а я чувствовала себя все хуже и хуже. Но мои друзья, не уставая, молились за меня. Всегда успокаивалась и ободрялась словами, которые были сказаны Александром В. перед первой операцией в январе 2009 года. «Не забывай, Бог любит тебя, все будет хорошо, молись всегда, где бы ты ни была». Только благодаря Божьей любви, Его воле и молитвам в данное время я чувствую себя намного лучше, чем раньше. Я не знаю всех, кто за меня молился, но молились многие, и я не хочу обойти их сердечной благодарностью. В первую очередь хочу поблагодарить мою семью, мужа и детей. Они с большим терпением и любовью все переносили. Семью В из Динслакен и их церковь, семью В из Дуйсбург и их церковь, семью С из Денклинген и их церковь, и многих-многих других. Спасибо за вашу поддержку и молитвы. Молитва. О Боже, мне так много надо. Ты радость, мир, любовь даешь. Что надо мне? Где свет в окне? За что я в муках? Любви прошу, терпенья надо. За все тебя благодарю. За то, что терпишь ты меня. Любя, ошибки ты прощаешь. Ты сеешь милость, доброту. Ты знаешь, я тебя люблю. Прости, что часто я слепа и ухожу с пути одна. Ты возвращаешь, улыбаясь, и снова мне ты говоришь. Люблю тебя, за все прощаю, держу тебя, ты устоишь. О, сколько света и терпенья, любви, надежды и смиренья! Все у Тебя, Господь, в руках. Все Ты даешь нам, не жалея. Ты хочешь душу нам спасти, а мы жестоки и скупы. Анна Целлер. Заболел один из семи. Пишу вам нечасто. Как-то писала о трудностях многодетной семьи
Сарбаш, которые взяли на воспитание 7 деток и всех малышами, и откликнулись на эту нужду те, кому не безразличны нуждающиеся. Кто чем может, помогают этой семье. Шлют посылки, были и гостинцы. Мир не без добрых людей. Пусть Господь благословит каждую руку, которая была протянута для помощи. К сожалению, сама сестра Света ответить не может. Она лежит в больнице с Валиком. Он был очень плох. Мы молимся в церкви за этого малыша. Сестра Света и брат Витя благодарят всех-всех за поддержку. Света потом сама напишет. А пока я благодарю всех и за все. Нина Рихерт. Пустовая. Украина.

Мы зависим от Него. Какие мы счастливые! Эта мысль не покидала меня всю последнюю декаду прошедшего года. Главное наше счастье в том, что мы везде и всегда, в старом, новом ли году, можем чувствовать себя в руке Божьей. Мне праздничные дни пришлось проводить не дома. Сын и сноха, с которыми я живу постоянно и которые примерно за мной ухаживают, решили уехать за 500 километров в Билефельд к родным снохи. Эту дорогу моя остеопорозная спина могла бы не вынести, поэтому решили, что мне надо лететь самолета из Штутгарта в Ганновер к моему брату, который меня любезно приглашал. И вот 22 декабря сын привез меня в аэропорт. Там меня посадили в инвалидную коляску, и я первой была в самолете. Кто научил людей такому вниманию к старым и немощным? В семье брата и его двух дочерей все эти дни царил дух рождественской радости, любви и взаимопонимания. Мне там было исключительно хорошо. Богослужения праздничные я посещала в замечательной общине Фриденскирхе Брауншвайг. 30 декабря лететь обратно. 29 декабря с вечера пошел липкий мокрый снег. В 4:30 вставать. О чем думается в такую ночь? Опять чувствуешь полную зависимость от воли Божьей и радость от того, что воля эта благая, и ты храним рукой Всевышнего. Утром все еще мела пурга. Больше часа самолет не поднимался из-за налипшего снега и заснеженных стартовых дорожек. Но хоть и с опозданием, прилетели благополучно, и я почувствовала себя в сохранности, в объятиях так долго и тревожно ожидавшего меня сына. Да, мы очень счастливые люди. Анна Хёшеле.

чтобы Бог нашел нам место. Отвечаю тем, кто о нас молился и спрашивал, переехали мы или нет. Сердечно благодарю, что вы молитесь о нас. Простите, что не давали о себе знать. Хорошо, когда те, кто просит молиться, сообщают, как ответил Господь. Мы переехали в город из поселка, но временно. Живем с моими родителями. Молимся и дальше, чтобы Господь помог нам определиться в постоянном месте жительства и служения. Я пока в церкви занимаюсь с детьми. Провожу воскресные занятия, праздники. Сейчас желаю начать служение среди детей-инвалидов. Делаю то, что Бог поручил мне на данный момент. Недавно мы молились и хотели выехать в поселок на миссионерское служение, но у Бога, наверное, другие планы относительно нас. Туда уже переехала семья. Муж продолжает молиться об организации центра адаптации, и мы усиленно молимся об обретении своего жилья. Родители неверующие, мы никого в дом приводить не можем, и в этом для нас большие препятствия для служения. Прошу молиться, чтобы Бог определил нам место служения и даровал жилье, и еще, чтобы нам верно и достойно совершать веренное служение среди детей. Сердечно всех благодарим. Илья и Татьяна Ефремовы, Казахстан.

Выражаем признательность всем тем, кто увидел в газете адрес церкви утешения и послал посылки с одеждой. Это сестры Анжелина Г., Эмилия С., Лена В., Нина С., Людмила С., Вера К., Анна Г., Наталья Y. К сожалению, персонально каждого поблагодарить не могу. Услуги почты очень дороги. В.А. Цуканов, Церковь Утешения, Алматы, Казахстан.

Поиск. Дорогой брат Сикорский Виктор Иванович, откликнитесь. Я не могла до вас дозвониться по телефону и на письмо не получила ответ. Доходит ли до вас забытый алтарь и понравился ли он вам? Выписывать ли его вам дальше? Ответьте, пожалуйста. Ваша сестра во Христе К. Пеннер. Выписываем газету «Волгоградскую область, Руднянский район». Хотим спросить у читателей, знают ли они о еврейской церкви поблизости с селом Матышево. Если да, то сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Эрна Кириллов. Мы живем в Бельгии, от границы с Германией, всего 6 километров. Недалеко от нас немецкий город Прюм. Ищем церковь евангельскую на территории Бельгии или Германии. Если кто знает, сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Семья Пей. Эти стихи прислала нам наша родственница Анна Файзель. Живет она от нас далеко, в городе Херфорд. Инвалид на 70%. Любит нашего Спасителя Иисуса Христа и очень сожалеет, что еще не в церкви. Она ищет общения с верующими. У нас был один контактный телефон, но там отвечает автоответчик. Братья и сестры, не оставьте Анну без христианского общения. Ее телефон есть в редакции. Наталья Файзель. Метель метет, иль дождик льет. Иду к тебе, не уставая. Ах, только бы не опоздать. Одна лишь мысль не покидает. Густой туман, иль солнце золотое. С заботой я к тебе иду. Не нахожу в себе покоя. Свою я душу к тебе несу. Анна Файзель. Тогда я жил недостойно. В одном из номеров «Забытого алтаря» прочел стихи Анны Вельк и решил написать вам. Дело в том, что я разыскиваю, пока безуспешно, своего друга юности Вельк Отто Рудольфовича. Примерно 1938-40 года рождения. В 1957-58 годах мы жили на Урале, в городе Асбест. Потом наши пути разошлись. Я тогда еще не знал Господа. В 80-е годы мой друг разыскал меня в Эстонии. Он был у меня в гостях с вечера, а утром уехал. А куда? Не знаю. Мы тогда ни о чем не говорили, потому что у меня тогда была недостойная жизнь. Вальдемар Райзер. Алтарь всем одноклассникам. Перед Рождеством нашел меня здесь, в Германии, один из моих одноклассников и дал мне телефоны еще четверых. Я обзвонил их. Очень много интересного узнали друг о друге, ведь после школы прошло уже 32 года. Многие уже стали дедушками и бабушками, но уверен, что далеко не все нашли смысл жизни и спасения. Решил выписать алтарь сначала этим пятерым. Я свидетельствовал им о том, из какой ямы греха меня вытащил Господь. Как простив мне все грехи, даровал прощение и надежду вечной жизни на небесах, а не на этой земле. Хоть эта жизнь и хороша, но тут столько скорбей, горя, обмана, что человек устает от жизни на этой земле. Хотел бы я всем моим одноклассникам или тем, кто помнит меня по школе, выписать забытый алтарь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
Учился я в школе имени Николая Островского в городе Талдыкурган в Казахстане. Класс 10 А, выпуск 1977 года. Откликнитесь. Александр Решки. Саша Решки.

говорится об этом, и поощряет нас, побуждает на труд. Вы очень трудоспособный и энергичный человек. У вас есть также способность поощрять и ободрять других, и я знаю, что этот дар от Бога. Расскажите немного о труде вашем, как Господь положил вам его на сердце. Галина Андреевна. Да, я сразу, как только покаялась, подумала, что буду делать. Во-первых, я хотела сказать всем людям о пути спасения, и что это дает, и какую радость, и какое бремя скатывается. И удивлялась, почему они не верят. Старалась использовать каждую возможность, чтобы заговорить с кем-то. Например, когда ехала в общественном транспорте в Киеве, и для того, чтобы как-то завести разговор, любую возможность использовала. Помню, в метро я брала книгу. Тогда мы получили детскую Библию, голубенькую, замечательную, где на каждой странице картинка. Я раскрывала ее так, чтобы люди видели. А там же плотно сидят на длинных скамьях. И, конечно, люди заглядывали. Цветные картинки очень красивые. И то ли спрашивали, то ли я просто говорила. «Посмотрите, говорю, это детская Библия». Начинался разговор, правда, короткий, но я хотела много сказать, и давала заранее приготовленные записки, где приглашала людей в собрание на улицу Пухова, 4. Только Бог знает, кто как реагировал. В это время я получила книгу «Патриции Сент-Джон. Следы на снегу». Это была первая книга, и я, не дочитав ее до конца, начала переводить, потому что знала, что были обыски у верующих, и забирали всю литературу. Потом были другие книги. До меня переводом занималась Надежда Ивановна Винц. У нас было много бесед. Благодаря ей я многое узнала об узниках. И слава Богу, Господь вел меня своим путем. Михаил Данилович. «Так что вы сразу, Галина Андреевна, включилась в труд?» Михаил Данилович. «И потом переводы печатались на русском языке?» Галина Андреевна. «Я делала письменные переводы. 9 книг я перевела Патриции Сент-Джон для подростков. А потом Дуайта Муди «Путь к Богу и как найти его», «Жизненный путь и его конец», «Путеводитель путешественника», «От смерти в жизнь». Вот эти 3 книги перевела, но не издали их там. Перевела еще Давида Вилкерсона «Крест и нож». Тоже она меня поразила. Была в восхищении от этого брата, который поехал в центр Нью-Йорка и там возвещал среди преступных банд. Это настолько было для меня потрясающе, что я с удовольствием перевела эту книгу, которую издали в Финляндии. Михаил Данилович, слава Богу! Ну а программа, в которой вы работаете в миссии, уже много лет сеются добрые семена. Как она произошла? Галина Андреевна, как произошла? Господь побудил. Наверное, потому, что я начала переводить рассказы, очень назидательные, поучительные для детей. Это очень долгая история. В Киев приезжал миссионер. Мы с ним трудились, ездили в школы-интернаты, ходили в больницы и на Крещатике раздавали трактаты. А потом он познакомил меня уже здесь, в Сакраменто, с церковью. Печатную машинку подарил мне Евгений Гарин. Благодарна была ему очень, потому что она была с русским шрифтом. Печатала на ней несколько лет. А потом мне подарили компьютер, и я перешла на компьютер. Таким образом, я стала переводить рассказы для детей и взрослых. Решила как-то их издавать. С вами познакомилась. Господь вел так. Спасибо вам, что вы согласились на сотрудничество. Михаил Данилович, какие ваши желания в настоящее время? Что вас ободряет и радует?

Можете немного поделиться о будущем, Галина Андреевна? Ну, желание о будущем. Не знаю, сколько у меня будущего в жизни здесь еще будет. Я уже хочу покоя. Сейчас болею довольно серьезно, и боли почти не прекращаются. И когда мне немножко легче, чувствую, как счастлив человек, когда у него ничего не болит. Вот сейчас я очень хорошо понимаю эту разницу. Иногда целыми днями лежу, сил нет подняться, но у меня есть желание трудиться еще, потому что многое еще в компьютере заложено, хотелось бы закончить. Это как Господь усмотрит. Я молюсь: «Господи, Ты видишь мое положение, мое состояние физическое, слабость мою. Укрепи меня, и если воле Твоей угодно, то помоги мне еще прожить немного, чтобы еще потрудиться. Но да будет воля Твоя». До свидания, дорогая сестра в Господе. Осталась незаконченная работа по изданию книг. Подсчитано, что переведено материала на 3 книги. Ее переводы весьма поучительны как для детей, так и для взрослых.

встретились два письма. Родина. О тебе, моя родная, песнь в душе моей звенит. Что же ты меня терзаешь? Почему душа болит? Почему, как листья в осень, пожелтел земной мой путь? Без тебя жить трудно очень, дай немножко отдохнуть. В сновидениях ты приходишь, в песнях, сказках и стихах. Рядом ты, как тень, проходишь, словно стрелка на часах. Почему так много песен о тебе сложил народ? Почему мне мир не весел? Эмигрант лишь тот поймет. День за днем по плану мчится, я иду, куда, не знаю. Почему душа, как птица, рвется, вырваться желая? От того, что слово это все вместить в себя смогло, и твердят его поэты все почти до одного. Его знают даже дети, но понять все это смог, что счастливый всех на свете тот, кто родину сберег. Петер Савинок, УСА. Очень рад, что теперь и в Америке живет алтарь. Там сейчас очень трудно. У меня там много родных и друзей, оставивших служение на родине, и теперь им надо слово ободрения. 15 лет назад Господь остановил меня от такого шага, и я не уехал, а проходил через большие страдания и унижения. По милости своей Господь дал мне новое воскресение, послал на Ниву в глухие села спасать обездоленных. Господь чудесным образом благословлял мою семью. Утешайте друг друга словами. Очень скоро настанет тот миг в облаках, что сегодня над нами будет встреча Христовых святых. Очищаясь большими скорбями, мы идем среди бури и гроз. Ободряйте друг друга словами. В облаках ожидает Христос. Расправляйте согбенные плечи. Христиане, готовьтесь в полет. Миг желанной и радостной встречи в облаках всех искупленных ждет. Александр Исаев, Украина.

Нам пишут из Америки. Это свидетельство прислали мне сестра Зоя и сестра Люба, мои верные помощники по распространению благой вести. Им я отправляю свои номера забытого алтаря. Нина Ищенко, США. Чего страшились власти? Когда я слышу псалом «Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя», это обо мне. Моя жизнь всегда была под Божьей защитой, но я его не знала и не искала. В семье, где я росла, были свои проблемы житейские, но нас никто не обижал. А учились мы с сестрой хорошо, и все шло своим чередом. После окончания биохимического факультета пединститута я пошла работать в школу. Любила детей и свою работу, а время было безбожное. Когда о верующих детях говорили, как о больных проказой, лишенных детства. В школьной программе были занимательные химические опыты, которые обличали некоторые Божьи чудеса. Сливая два прозрачных раствора, можно было получить вино, вроде как Иисус превратить воду в вино, но я прекрасно знала, что это яд. Но везде царил атеизм, и я поступала, как была научена. Бога не знала, а Он заботился уже обо мне и посылал сеятелей. В конце 80-х годов ко мне подошла одна родительница. Теперь она, моя сестра в Господе, и засвидетельствовала мне об Иисусе, подарила мне Новый Завет. В Иисусе Христе жизнь с избытком. Меня это заинтересовало, начала читать, но приткнулась, не понимая, в чем же жизнь с избытком, и отложила Евангелие на долгие годы. Но встреча с Богом через эту сестру открыла мне, что верующие — люди очень светлые, чистые, добрые, и я стала задумываться, что же страшно видят наши власти верующих. В моем классе среди родителей и детей стали все чаще слышны разговоры о милости Божьей в их семьях. Класс был сложный, но Бог их всех хранил и давал мне мудрость в общении с ними. Не все остались из них с Богом на сегодняшний день, но те, кто пошел за Ним, молились обо мне и за мое счастье. Дети выросли, но не забывали меня. Приходили в гости и все стучали в мое сердце по милости Его. А в жизни моей продолжались чудеса. Неожиданно для всех, но по воле Божьей, я в этом не сомневаюсь, мы переселились на улицу, где только что построили молитвенный дом «Благодать», благодарение Ему. Но еще больше я убедилась в том, что моя жизнь — это Божий замысел, когда однажды, возвращаясь с работы, увидела своего бывшего ученика Рустама, М. Обрадовалась, ведь прошло много лет. Я спросила, ты ли это Рустам, и помнишь ли меня? И этот солидный Божий муж отвечает, да, я помню вас и молюсь о вас. Его и его сестру Снежану я помню маленькими, тихими, стеснительными, с тоненькими шейками. Были они как беззащитные птенчики. Им доставалось немало в школе. Это о них говорили, как о детях сектантов. А меня волновало, что они не улыбались, прятались в свой мир, как улитки. И я думала, какому же Богу они поклоняются в своей секте, что они такие серьезные, не по годам. И вот пришел 2005 год, год моего рождения свыше.
Теперь Бог Рустама, Снежаны, это и мой Бог. По милости Его я дитя Его и прошу, укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Псалом 24, 4 стих. Хочу быть верной Иисусу до конца. Катерина Голубева, город Кривой Рог, Украина. П.С. Сама я лично знала семью Рустама и Снежаны. Мама инвалид, ходила на костылях, но была искренней христианкой. Отец то приходил к Богу, то уходил в мир. Потом совсем ушел. Пил, уносил из дому продукты. А у них было 6 детей. Шестую, Богданку, мама родила, будучи совсем больной, лежачей. Мы дежурили возле нее по очереди. В семье только девочки и один сын Рустам, самый старший. Вскоре после рождения Богданки мама умерла. Детей хотели забрать в интернат, детдом, но Рустам не согласился и взял всю тяжесть семьи на себя. Жили в своем домике, подарили им козочек, одно время даже коровка была, печное отопление, и дети сами справлялись со всем. Члены церкви помогали, но основной груз лежал на Рустаме. А он крепко любил и любит Господа, и Господь давал ему мудрости. Сам трудился и девочек приучал к труду. У него тоже проблема с ногой. В армию не взяли, и так они жили. Он не женился, пока Снежану не отдал замуж. Потом еще одна сестра вышла замуж. Все христиане, слава Богу! Теперь Рустам уже тоже женился, но сестер меньших не оставляет, печется о них. Но главное, он всегда старался сам и сестричек брал на собрание, на похороны, евангелизации. Он поет в хоре, у него хороший голос. И вот и учительница его пришла по их молитвам к Богу. Он всегда улыбающийся, радостный, потому что с Богом. Если бы не Господь, то что было бы с этой семьей? Им далеко ездить в собрание общественным транспортом, но собраний не пропускают. Это только любовь Божья влечет и помогает. Нина Ищенко, УСА.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. И желаем, чтобы Господь обильно благословил вас через слышание сегодняшней передачи. Начинаем мы ее чтением из Библии. Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи.

0: Уважаемые друзья, в нашем библейском разборе мы остановились на 56 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Здесь говорится о том, как Мария, будущая мать Спасителя Иисуса Христа, навестив свою родственницу Елизавету, вернулась к себе домой. Дальше мы читаем о том, что произошло в доме Елизаветы. Если у вас имеются Библии, то проследите, пожалуйста, чтение 1 главы Евангелия Луки со стиха 57 по 80.
1: Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн — имя ему». И все удивились. И тот час разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасает нас от врагов наших и от рук всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
0: Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста, послушаем песню.

высшим разумом создана эта вселенная и дом твой земля. Будущий рай, настоящий.

Рождение ребенка было в Палестине всегда причиной большой радости. Особенно, когда родившийся был мальчик. Часто при рождении во дворе собирались соседи и друзья с музыкальными инструментами. Но если рождалась дочь, то музыканты пассивно расходились по домам. Такова была традиция народа, и поэтому мы оставим осуждение этих мыслей каждому отдельно. Ясно только, что Бог ценит всех людей. На страницах Библии мы читаем о многих женщинах, употребленных Богом для великих дел. Привожу я пример этой традиции только потому, что он поможет нам яснее представить себе картину рождения Иоанна Крестителя. Это событие описано в первой главе Евангелия от Луки, начиная с 57 стиха и до конца. Елизавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Из этих слов мы видим, как в доме Елизаветы царила двойная радость. Наконец они получили ребенка. Ведь в то время бездетность считалась наказанием и проклятием. К тому же ребенок был еще сыном. На деле совершилось то, о чем Елизавета славила Бога, когда им был обещан сын. В 24 и 25 стихах мы читаем: «После сих дней, то есть после того, как ангел явился Захарии, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Но Захария все еще остается немым. 9 месяцев он уже не может говорить и вынужден объясняться только знаками или письмами. На его глазах исполнилось сказанное ему ангелом, но с его стороны еще не все исполнено. Прочтем с 59 по 63 стихи. «В 8-й день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы таким именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились. В 8-й день после рождения ребенка матери давали им имена. Обычно они были не просто выдуманы. Например, Саул и Самуил означают в дословном переводе «полученный на молитву» и свидетельствуют о вере родителей. Имя Илья означает «мой Бог Иегова». Также имя сына Захарии имело особое значение. Особенно еще и потому, что дано оно было самим Богом через ангела. Иоанн означает «Бог милостив». И здесь милость Божия была видна не только по отношению к Елизавете и Захарии. Милость Господня в ее совершенной полноте должна была явиться всему человечеству. Иоанн должен был приготовить народ и указать ему на Сына Божия Иисуса Христа, грядущего в мир. Имя Иоанн поразило присутствующих, но все они знали о особых обстоятельствах, в которых это рождение произошло. Так Иоанну был приготовлен путь к сердцам народа, среди которого он должен будет приготовить путь Господу. В момент, когда Захария проявил последний шаг послушания Богу, дав имя своему сыну, он снова может говорить. Начиная с 64 стиха сказано: «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали о всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним». Так уже с самого рождения молва об Иоанне пронеслась по всей стране и за ее пределы. Народ был в ожидании. Захария, до сих пор молчавший и несший наказание за свое неверие, является здесь хорошим примером для нас. Как только уста его снова открываются, он славит Бога.
Его молитва – вторая песнь хвалы в начале Евангелия от Луки и последний – пророческий возглас, возвещающий пришествие Мессии. Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Так начинается его хвала Богу. Он один достоин хвалы, и притом в первую очередь. Только затем приводится и причина. Иегова, Бог, снова посетил свой народ. Захария, как священник, особенно хорошо знал о том, что уже почти 4 столетия в Израиле не было слышно пророчества. И теперь он предсказывает будущее своего собственного сына. Иоанн является предшественником Богу и приготовляет ему путь. Евреи надеялись и ожидали того дня, когда явится Мессия, обещанный Богом царь. Большинство из них верили, что до его пришествия кто-то о нем объявит, и предполагали, что пророк Илия вернется на землю и исполнит это задание. Но это мнение я не могу разделить. Ангел, объявивший Захарии рождение Иоанна, сказал в 17 стихе: «Он придет пред ним», то есть пред Мессией, «в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из этих слов видно, что не сам Илья был послан в образе Иоанна Крестителя, но что действия и методы, которыми он будет трудиться среди народа израильского, будут подобны тому, как трудился в свое время Илья. Он восстал против всякой неправды и греха, обличал народ в отступление от Бога и открыто наказал идолопоклонников смертной казнью. Из деятельности Иоанна мы увидим ту же самую ревность к Богу. До самой смертной казни Иоанн звал народ к покаянию пред Богом и указывал им на Христа Спасителя. Об этом священник Захария знал еще при рождении Иоанна. В 68 стихе он говорит, что Бог воздвиг этим рог спасения в доме Давида. Это спасение было не как многие евреи представляли физического или политического характера. Иоанн не призывал народ к восстанию. Он звал его к большей, имеющей вечное значение свободе, к покаянию, к изменению грешного образа жизни и революции против греха. Никакое угнетение, даже в близости, не сравнимо с игом греха и виновности пред Богом. Иоанн должен был возвестить пришествие того, кто освободит людей от этого ига. Он должен был представить победителя над адом и смертью. «Бог воздвиг этот рог спасения», — говорит Захария дальше в 70 стихе, «как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы видим, что слова Захарии основывались на Слове Божьем. Это была не его выдумка, но совершилось то, о чем Бог говорил. Ему была дана милость увидеть сбывшееся пророчество своими глазами. Но как почти все ветхозаветные пророки, так и Захария видит первое и второе пришествие Христа одновременно. Время благодати, то есть то время, в которое Христос создает церковь, в наше время, было скрыто от глаз еврейских пророков. По причине их строгого национализма евреи не могли себе даже представить, что язычники будут приняты Богом так же, как они. Они не думали даже, что Мессия придет для спасения и других народов. Стихи 71 по 74 относятся более к второму, видимому пришествию Христа. «Тогда Он придет, чтобы поразить врагов Израиля и спасти от них свой избранный народ». Завет и клятва Божия, данные Аврааму, родоначальнику Израиля, будут тогда исполнены. Своим народом Бог имеет еще особенный план. К подтверждению этих выводов я привожу тот факт, что Израиль во времена Христа не пережил политического освобождения, а наоборот, был еще более покорен, преследуем
и рассеян. Но Библия ясно учит, что в последние дни Израиль будет собран в свою страну. И постепенное сбывание этих пророчеств мы, возможно, видим сегодня. Эти два события Захария видит одновременно. Так объясняется тесная связь духовного спасения и политического освобождения в его словах. В 75 стихе нам дана наивысшая цель Бога с человеком – служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Бог хочет иметь с людьми общение, и Он хочет сделать нас способными к этому. Так объясняется причина великой жертвы, принесенной Богом для нашего избавления. И снова с 76 стиха Захария говорит о стоящих при дверях событиях. «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение и прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Ученые и философы Греции в то время представляли Бога как бесчувственное существо за пределами страданий и радости. Евреи знали Бога требовательного, имя которого, по их мнению, было закон. Но Иисус пришел и стал говорить, что этот Бог есть Бог любви. С удивлением многие должны были сказать: «Мы никогда не думали, что Бог таков». Иисус стал человеком, дабы мы через Него узнали, каков Бог. Заданием Иоанна Крестителя было представить этого Иисуса, Мессию, народу того времени. Для этого требовалась длительная и тщательная подготовка. Бог часто использовал пустыню или отделенные места для приготовления людей, которых Он особенно хотел употребить. Так Моисей, Илья и другие пророки проводили много времени наедине с Богом. И о Иоанне мы читаем в 80 стихе 1 главы, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня своего явления Израилю.

0: Дорогие друзья, вы только что прослушали беседу Ивана Петерса в передаче «Евангельские истины». Сегодня мы прощаемся с вами. Да благословит вас Бог!
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 45 по 47 стихи. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
0: Только Иисус провозглашает и открывает истину о Боге. Блажен, кто верит Его словам. Он знает всю правду и содержит своими законами вселенную. Вместе с тем Он кроток и верен во всем, что говорит. Многие не принимают истину, потому что ее предлагает только Иисус. Если бы то же самое говорили политические лидеры или религиозные вожди, люди бы поверили им. Но поскольку это Иисус, простой человек, то его публично отвергают, ища величия и власти, а не самоотречения. Иисус открыто спросил иудеев: «Почему вы не верите мне? Нашли ли вы во мне неправду, гордость или зло? Нет, я всегда говорю истину и живу по ней. Я есть воплощенная истина, совершенная, без обмана и всякой лжи». Наконец Иисус подытожил все сказанное возмутившимся против Него. «Кто от Бога, тот слышит Его слова и распознает Его голос, как и ребенок отличает голос родителей от других голосов. Мать также узнает крик своего ребенка и бежит к нему. Те, кто призван Богом, слышат голос Отца, а непонимающие Евангелие не от Бога. Человек может быть религиозным, может молиться и поститься, но при этом далее иметь своим отцом дьявола. Не религиозность спасает нас, а рождение свыше через кровь Иисуса, когда Святой Дух поселяется в нашем сердце и живет внутри нас. Кто твой отец? Бог или сатана? Не торопись с ответом. Задумайся над своей жизнью. Сравни свои мотивы с мотивами дьявола, а потом с мотивами Христа. На чьи они походят больше? Если не на Христовы, раскайся в этом. Молитва. О Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам правду о наших грехах, являешь истину Своей любви. Прости меня за мою ложь и освободи меня от всякой ненависти и гордости. Вырви меня из власти сатаны, чтобы я мог смирить себя и не пребывать в обмане. Открой мои глаза и сердце для Евангелия. Сделай меня кротким и смиренным человеком. Вопрос 64. Какие качества сатаны открыл нам Иисус? Ж. Христос, сущий прежде Авраама. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 48 по 59.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 48 по 50. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет,

0: духа. Он был прозван самарянином, рожденным от смешания с язычниками. Новость о нем, как о самарянине, достигла Иерусалима, что вызвало негодование иудеев-националистов, возмущенных его проявлением в храме. Некоторые знали об иудейских корнях Иисуса и утверждали, что он действительно еврей. Но другие считали, что он совершает чудеса с помощью дьявола. При этом они сами находились в его власти, не осознавая того и обвиняя святого, пришедшего от Бога, в том, что он действует силой зла. Таким образом, отец лжи ослепил их умы, и они видели белое черным, а черное – белым. Иисус возразил духовно слепому народу: «Во мне нет беса, я исполнен Духом Святым и не мыслю о земном. Я исполнен истиной и любовью и живу не для себя, но для прославления моего Отца. Смиряя себя, я поклоняюсь Ему. Я провозглашаю вам Бога и освящаю имя Отца своими делами. Я явил вам Божью истину, но вы возненавидели меня за мои слова о том, что Бог мой Отец. Злой дух не желает оставить вас и уступить свое место Божьему Духу. Вы не хотите стать детьми святого, поэтому считаете меня еретиком и хотите убить меня. Я не ищу своей славы, поскольку всегда пребываю в Отце. Он защищает меня, заботится обо мне и прославляет меня. Он тот, кто будет судить вас, потому что вы отвергли меня. Всякий, кто отвергнет рожденного от Духа, будет судим Богом. А виноват в этом злой дух, который возымел власть над вами и отделил вас от Спасителя».
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 51 по 53. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
0: Иисус выражает суть Евангелия, говоря, что все слышащие слова Его, принимающие и хранящие их в своем сердце, увидят их силу в своей жизни. Они получат жизнь вечную и никогда не погибнут. Смерть для них будет вратами к Богу, к Отцу, но не по их заслуге, а потому что слова Христа живут в них. Удалось ли вам постичь принцип Божьего Царства? Кто не хранит слова Иисуса в своем сердце, впадает в грех и находится под властью сатаны. Хранящий же Евангелие и его слово живет вечно. Иудеи были возмущены. Они кричали: «Ты сатана! Ты лжешь! Все мужи веры уже умерли! Как же ты можешь говорить, что твои слова дают вечную жизнь верующим в тебя? Разве ты лучше Творца, что обещаешь жизнь, которая не заканчивается даже в день смерти? Чем ты больше Авраама, Моисея и Давида? Ты делаешь себя Богом!»
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 54 по 55. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его».
0: Иисус спокойно ответил им, дополнив понимание Его сущности еще одной деталью. Он Христос, не ищет славы себе, но по природе своей уже славен. Бог дает славу своему Сыну, так как Он пребывает в Нем. Через это подтверждается его принадлежность к Богу Отцу. Да, иудеи утверждали, что всемогущий Бог и их Бог, но на самом деле они не знали Его. Сатана был их отцом, который прятался за именем Творца. Они притворялись благочестивыми,

0: В них не было духа любви. Знающий Бога любит так же, как и Бог любит его. Поэтому любая религия, утверждающая, что можно просто держаться имени Бога, не имея любви и не совершенствуясь в ней, недостаточно, а потому неверно. Все качества и имена Божьей сущности, которые используются в других религиях, просто идеи. Божья же сущность заключена в триединстве. Бог есть Отец, Сын и Дух Святой. Иисус указал иудеям на это. Вы не знаете Бога. Ваша жизнь и ваши мысли основаны на лжи. Вы слепы и не можете узреть истину. Одновременно с этим Христос говорит о том, что Он знает вечного. Иначе все свидетельство Иисуса о Его сыновстве было бы обманом. Этим самым Он пытается открыть иудеям глаза на Божью истину.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 56 по 59. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детская страничка. День рождения. У Саши сегодня необычный день, у него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Не спрашивали отвечать, не вызывали к доске. А это так здорово. Последний звонок был особенно задорным. «Ура! Можно бежать домой!» Весеннее солнце манило на улицу, теплый ветерок щекотал щеки. Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно, когда тебе уже 10 лет. Саша, выходя из школы, свистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын стал почти взрослым. Надо, чтобы сегодня он был особенно счастлив. На столе красовался огромный торт, украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило от радостных предчувствий. «Ух ты, какой торт! И это все для меня! А сколько ты всего наготовила? Мама, когда ты все успела?» «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата, да и ты заслужил такого внимания. А сейчас переоденься и марш за хлебом». Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 4 годика. Саша любит ее почти больше всех на свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице в белый горошек с пышными бантиками в тоненьких косичках и таинственно улыбалась. «Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть». «Да ты что? Что же это такое?» «Не скажу. Потом подарю. Ишь, хитренький какой!» Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на стол. Семья ждала гостей. А их пригласили немало. Кроме дедушки и бабушки придут друзья из воскресной школы и одноклассник Костя. Да и мальчишки со двора, с которыми столько лет вместе гоняли футбольный мяч, тоже обещали быть у него в гостях. Саша с удовольствием вспомнил о них. Какой же он все-таки счастливый, ведь у него столько друзей. Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Недалеко трамвайная остановка. 15 минут, и Саша будет дома. Проходя через сквер, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив трамвайной остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его. Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды. А ведь Саша христианин. «Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось». Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздрагивающие губы малыша заставили Сашу слегка улыбнуться. «Эй, герой, что случилось? Ты чего плачешь?» Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми синими глазами и, всхлипывая, пробубнил. «Заблудился я». «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь? Погулять один вышел, да?» «Нет, я сюда в трамвае приехал, я далеко живу». «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал, с кем?»
2: «Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела, она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае ехали. Я хотела лекарства купить, вот бумажка и деньги у меня».
1: «А где родители твои?»
2: «Они на дачу уехали, после выходных вернутся».
1: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?» Малыш вытер слезы и, волнуясь, начал объяснять по порядку.
2: «Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал, выписал на этой бумажке лекарство. А ей укол сделал. Вот из такого шприца. Потом он спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку. А кто же, кроме меня, пойдет? Бабушка бы самого меня не пустила. Я подождал, пока она заснет, взял деньги и поехал на трамвае. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей остановке выходили. Я так все и сделал. Только все вокруг чужое. Я здесь никогда не был.
1: Вот глупыш. Ты же, наверное, не в тот трамвай сел.
2: В тот? Они же все одинаковые. Одинаковые-то одинаковые. Да вот номера у них разные. И маршруты тоже. Ну ладно, не реви ты так. Тебя как зовут?
1: Женя я, Васильев.
2: А адрес ты свой знаешь?
1: Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7.
2: Что же с тобой делать?
1: Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась, ищет меня. Ей волноваться нельзя, у нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка.
2: Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарством поехал?
1: Да, она знаешь, какая у меня хорошая.
2: Саша минуту помедлил, глядя на малыша. Ничего, добрый малый, с характером. Голубые глаза Жени смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех своих делах и покровительственным тоном сказал. «Ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались, но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой».
1: Женя оживленно соскочил со скамейки. «Правда? Ты такой добрый!
2: Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. Ладно, дай-ка руку и пошли быстрее».
1: На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную. Через несколько минут они уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбается. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома и улицы.
2: «Мы почти дома, нам сейчас выходить. Вон там, видишь мой дом?»
1: Саша потрепал его рыжие кудряшки. «Хороший малыш этот Женя, как будто давно знаком ему. Даже расставаться жалко». К дому они подошли быстро.
2: «Женя, я дальше не пойду, иди сам, а мне пора возвращаться. Меня там гости совсем заждались. Ну, Саша, миленький, я сам боюсь, от бабушки попадет. Пойдем со мной, мы тут, на первом этаже, ты быстро».
1: Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все его сердце сочувствовало маленькому мальчику.
2: «Хорошо, Женя, только я отведу тебя к бабушке и бегом домой».
1: Малыш радостно направился к подъезду. Дверь их квартиры была приоткрыта, они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно смотрел на Сашу, что случилось. Потом он начал метаться по квартире, кричать и звать бабушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет женщина.
2: «Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя, думала, ты во дворе заигрался».
1: «Она не умерла?» Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове и ласково сказала: «Нет, родной, не бойся, ей там лучше будет, ее там полечат. Скоро твои мама и папа вернутся. Ключ от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть?»
2: Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу. «Он эти дни у нас побудет, мы тут недалеко живем, всего 3 остановки».
1: Тетя Люба испытующе посмотрела на Сашу.
2: «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто, им родственник?»
1: «Он мой лучший друг, его Сашей зовут», — выпалил в ответ Женя. «Я только к нему поеду».
2: «Да вы не волнуйтесь, ему у нас будет хорошо».
1: Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от квартиры она забрала себе. Жильцы дома ей всегда доверяли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала позвонить бабушке в больницу, чтобы сообщить, что Женя нашелся. «Пусть не волнуется старушка». На обратном пути Женя был тихим и серьезным. На сиденье он прижался к Саше и зашептал.
2: «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной пошел».
1: Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, что он не бросил малыша возле подъезда. Что бы теперь с ним было?
2: Жень, за бабушку не волнуйся, мы сейчас за нее помолимся. Ей обязательно станет лучше, а завтра мы ее навестим в больнице. Правда? Как здорово!» Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово. Но вот уже и маленький сквер, и та самая скамейка, их остановка, пора выходить. Булочная была уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что давно опоздал на собственный день рождения, что не купил хлеба, но почему-то был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он почувствовал это. С ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был доволен им, а это лучший подарок ко дню рождения. И дома его обязательно поймут и помогут этому чудесному мальчику Жене. Елена Чепилка. Что такое приличие святых? Время от времени на братских совещаниях, пресвитерских советах и даже на больших конференциях проповедуется, обсуждается или решается вопрос внешнего вида христиан наших дней. Одни церкви считаются современными, другие – консервативными, а третьи осмысливают, как быть, какое направление принять. Пока обсуждаются эти вопросы, члены церквей тем временем сами принимают свои решения. И уж очень сложно не замечать, что внешний вид не так уж важен. Всем давно понятно, что внешнее всегда отражает внутренний мир человека.
3: Человек лукавый, человек нечестивый ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его.
2: Притчи 6:12-14. Своим телом, глазами, движениями, ресницами человек что-то говорит. Тем более человек что-то говорит внешним видом и одеждою. И Богу далеко не все равно, как живут, что говорят, во что одеваются и как ведут себя возлюбленные Его. Приведем несколько мест из Библии.
4: На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие.
2: Второзаконие 22:5.
4: Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая.
2: 1 Коринфянам 11:4-5. Апостол Павел пишет,
5: чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.
2: 1 Тимофею 2:9-10.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 46. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков. Он сказал: Вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои. Иаков отправился из Вирсавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима Ханох и Фаллу, Хитрон и Харми, сыны Симеона и Емуил и Иамин и Агад и Иахин и Цахар и Саул, сын Хананиянки, сыны Левия, Герсон, Кааф и Мирари, сыны Иуды, Ир и Анан, и Шела, и Фарес, и Зара, но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Эсром и Хамул, сыны Иссахара, Фола и Фува, и Ов, и Шимрон, сыны Завулона, Серед и Елон, и Иахилиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его 33. Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Цбон, Эри и Ароди и Арели, сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви и Брия, и Сирах, сестра их, сыны Брии: Хивер и Малхию. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову 16 душ. Сыны Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова. Всего 14 душ. Сыны Дана: Хушим, сыны Нефалима, и Ахциил, и Гуни, и Иецер, и Шилем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову, всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Глава 47. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли ханаанской, и вот они в земле Гесем». И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их, да не внидит душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим — серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хеттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: между Пелузийским рукавом Нила и Синайской пустыней, на южной границе с Ханааном, располагалась земля Гесем. Эта плодородная земля в восточной части дельты Нила лежала на пути из Палестины в Египет и, с другой стороны, была расположена недалеко от резиденции фараона. В древних египетских манускриптах название Гесем не упоминается, но это та территория, которая позднее называлась земля Раамсеса. Именно там израильтяне построили египтянам города Пифом и Раамсес, города для запасов, как отмечается в книге «Исход». Но во времена Иосифа городов там не было, были лишь обширные пастбища, на которых разрешено было поселиться израильтянам, пришедшим в Египет, и пасти там стада. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение 57 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 47 главе, где рассказывается о том, как семья Иакова переехала в Египет. Перед тем, как продолжить чтение 47 главы, я хотел бы еще раз напомнить вам о той перемене, которая произошла с Иаковом. Иаков в своей беседе с фараоном говорил не о том, какую долгую и правильную жизнь он прожил, и не о том, сколько нажил добра, а о том, что за все в своей жизни он благодарен прежде всего Богу. Сегодня многие христиане не прочь похвастаться своими достижениями. Вполне привычная картина. Мы одобрительно киваем, когда наш начальник рассказывает, какой он мудрый и прозорливый руководитель. А если человек все-таки рискнет сказать правду, то окажется, что он лишь жалкий грешник, и хвастаться и гордиться ему совершенно нечем, кроме чудесного Христа, который на протяжении всей жизни дарит свою благодать и проявляет терпение. Христос – это все, чем мы можем гордиться. У нас также нет никакого права испытывать превосходство по отношению к своему отцу. В Египте у престола фараона Иаков являет пример смирения не потому, что мы смотрим на него другими глазами, а потому, что он по-настоящему изменился. Сейчас давайте прочитаем стихи с 11 по 13 из 47 главы книги «Бытие». «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская». Земля Раамсес – это та же земля Гесем. Что касается Египта и Ханаана, то они по-прежнему в центре нашего повествования. Если бы Иаков с семьей остался в Ханаане, все они умерли бы с голоду. Хлеб тогда был только в Египте, хотя в наше время египетская земля хлеба не родит, поскольку река Нил больше не разливается. Голод теперь свирепствует во всей Африке. Прочтем далее стих 14. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». А сейчас мы рассмотрим стихи, где рассказывается о поступке, за который Иосифа часто осуждали. Он якобы воспользовался голодом и нищетой, чтобы скупить всю землю. По-моему, эти обвинения несправедливы. Прежде всего, Иосиф был представителем фараона, и действовал он тогда только по указанию и в интересах фараона. Значит, все эти выгодные приобретения Иосиф сделал для фараона, а не для собственного обогащения в тяжелые голодные времена. Такое мое отношение к деятельности Иосифа можно проиллюстрировать и примером из истории Америки. Во время войны здесь ощущалась острая нехватка урана. Когда на частных земельных владениях был найден уран, то правительство вынуждено было платить хозяевам этих участков очень большие деньги за право вести там разработки. Что же? Эти люди поступали несправедливо по отношению к правительству, пользуясь выгодным случаем? Нет. По-моему, здесь просто начинал работать справедливый закон спроса и предложения. Мне кажется, что то же самое происходило и тогда в Египте. Иосиф покупает у людей землю и кормит этих людей в трудные времена голода, не позволяя им умереть. Я уверен, что Иосиф никоим образом не нарушал закона спроса и предложения. И вот, после такого небольшого отступления, я читаю стихи с 15 по 21. «И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба. Зачем нам умирать пред тобою,

что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего, ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Нет никакого сомнения, что голод был страшным. Вы помните, что Иосиф еще перед началом голода сосредоточил все запасы зерна в крупных городах. А теперь он призывает людей переселяться поближе к городам, поближе к запасам зерна. И люди тысячами следуют его совету. Читаем стихи 23 и 24. «И сказал Иосиф народу, «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена. И засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Иосиф знает, что через год голод закончится, поэтому он приказывает людям сеять хлеб. Стихи 25 и 26. Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Из последующего текста мы узнаем, как Иосиф обещает похоронить Иакова в Ханаане. Читаем стихи с 27 по 31. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Иаков хочет быть похоронен в Ханаане по нескольким причинам. Во-первых, ему уже 147 лет, и он прекрасно понимает, что может не сегодня-завтра умереть. Он знает, какое видное положение занимает Иосиф, а значит, его семье вполне возможно так понравится египетская жизнь, что они не захотят возвращаться в Ханаан. Однако оставаться в Египте навсегда нельзя, ведь Бог обещал его потомству дать во владение совсем другую землю. Мы должны понимать, что эта просьба – свидетельство веры Иакова в завет, который Бог положил с его предками. Завет этот несколько раз упоминается в Библии. Надежда этого завета – земная надежда. Авраам верил, что восстанет из мертвых в земле обетованной, поэтому он хотел, чтобы именно в этой земле его похоронили. Исаак верил в то же самое. И вот теперь Иаков выражает ту же веру. Надежда Ветхого Завета заключается

0: Отнюдь не в том, что верующие будут вознесены на небо, где встретятся с Господом и войдут в Новый Иерусалим, вечную и неприходящую обитель Церкви. Надежда Ветхого Завета – это Царство Христа на земле. Когда оно наступит, осуществится великая надежда Израиля. И все люди, о которых идет речь в Ветхом Завете, восстанут, чтобы жить в этом царстве. Первая тысяча лет будет временем испытания, а после него вечное царство будет существовать бесконечно. Вот почему Иаков не хочет, чтобы его похоронили в Египте. Ведь если бы он не верил обещанию Бога, то какая была бы разница, где его похоронят? Сегодня для человека, верующего во Христа, нет принципиальной разницы, где его похоронят. В момент восхищения, где бы мы ни находились, мы вознесемся, и тело наше соединится с нашим духом, в том случае, разумеется, если мы умрем до нашего восхищения на небо. Если же мы будем живы в момент второго пришествия Господа, тогда мы мгновенно преобразимся и вознесемся на небо и встретим там Господа. Поэтому совершенно не важно, похоронят нас в Египте, в Ханаане, в Лос-Анджелесе или же в Тимбукту. И не важно, где мы будем находиться в момент второго пришествия. Нам нет необходимости готовить особую стартовую площадку на Байконуре. Ведь сам Бог дал нам эту надежду на небесную жизнь с Господом. Надежда Ветхого Завета – это земная надежда. И желание Иакова быть похороненным в Ханаане еще раз свидетельствует о его вере в воскресение. Он надеется восстать из мертвых в земле обетованной. Иаков становится человеком веры. Теперь мы переходим к главе 48. В ней говорится о последней болезни Иакова и о том, как он благословил двух сыновей Иосифа. Об этом событии говорится также и в Новом Завете, в 21 стихе 12 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». В этой же 48 главе мы найдем новые свидетельства духовного роста Иакова. Со времени своей юности он прошел очень длинный путь. Жаль, что качествами, которые появились в конце жизни, он не обладал в молодости. Но разве не удивительно наблюдать в жизни Иакова доказательства того, что духовная жизнь – это постоянный рост и развитие, а не какое-то единовременное событие? В молодости Иаков почти полностью подчинялся своей ветхой природе, и только в старости мы увидели в нем, наконец, свидетельство новой природы. Как-то в Мемфисе, штат Теннесси, после окончания богослужения к церковной кафедре вышли двое симпатичных молодых людей. Молодая семейная пара. Я спросил, что побудило их выйти вперед, и они ответили, что будут рады всему, что Бог им даст. А потом они выходили вперед к кафедре каждое воскресенье и ждали, что вот-вот должно произойти какое-то невиданно значительное событие, которое в один миг превратит их в зрелых христиан. Но такого мгновенного поворота всей жизни и поведения Бог нам не обещает. Писание говорит в 18 стихе 3 главы 2 послания Петра, что все мы должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Из жизни Иакова мы видим, что следует терпеливо ждать, пока в нас созреет плод Духа. И слава Богу за возможность роста, который происходит в нашей жизни, и за терпение Бога, который позволяет нам расти. А еще Бога можно возблагодарить за то, что Он, в отличие от нас, не пытается ускорять наш рост. Бог очень терпеливо ждал, пока вырастет Иаков, и Бог будет также терпеливо ждать, пока вырастем и мы. Теперь давайте обратимся непосредственно к тексту 48 главы, в начале которой мы узнаем, как Иосиф навещает Иакова во время его последней болезни. Начнем со стихов с 1 по 3. «После того Иосифу сказали: „Вот отец твой болен“. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: „Вот сын твой Иосиф идет к тебе“. Израиль собрал силы свои и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу: „Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня“. Только представьте, какие страсти бушуют в сердце старика Иакова. Перед ним Иосиф, его любимый сын, со своими двумя сыновьями. Иаков и мечтать не мог, что когда-либо увидит его. Он ведь был уверен, что Иосифа уже нет в живых. А Иосиф занимает высокое положение в Египте, и ясно видно, что Бог принимает участие в его жизни. Иаков уже прожил 17 лет в Египте. Он дряхлый старик, он умирает, но все же собирается с силами и садится на край постели. Вот он вспоминает, как давным-давно в Лузе ему явился Бог, и он рассказывает пришедшим: „Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня“. Иаков прошел длинный путь. Сейчас мы видим веру Иакова. Он верит Богу. Он больше не думает о себе и не хвастается. В молодые годы он знал, или ему казалось, что он знал, как добиться своего. Ради своей цели он готов был пойти на что угодно. Но теперь, вспоминая свою жизнь, он особо упоминает то время, когда Бог являлся ему в Вифиле, когда он уходил из земли Ханаанской и когда он туда возвращался. Иаков говорит: „Бог явился мне там, и Бог благословил меня“. Теперь мы действительно видим веру Иакова. Прочтем стих 4. «И сказал мне: „Вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение“». Давайте подробнее остановимся на этом обещании Бога, о котором говорит Иаков, и которое проходит красной нитью через Ветхий и Новый Завет. Бог дал обещание патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову. В его завете можно выделить три основных положения. Первое – народ, второе – земля и третье – благословение. Но для Иакова сейчас важны две мысли. Первое – «Я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». И второе – «Дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». А для нас с вами очень важна третья часть завета. «Благословятся в семени твоем все народы земли». Так говорится в 18 стихе 22 главы книги Бытия. Мы сейчас сидим и читаем книгу под названием «Библия» по той простой причине, что Бог уже на 2/3 выполнил свой завет, который Он поставил тысячи лет назад. А 1/3 этого завета пока остается невыполненной. Евреи еще не получили обещанную им землю. Да, у них есть небольшой клочок суши, который пока оказывается яблоком раздора с другими народами. Когда же они получат всю свою землю из рук Бога, они заживут на ней в мире и благополучии. У каждого будет своя семья, свой дом, своя собственность. Они будут жить припеваючи. Наступит тысячелетнее царство. А сейчас давайте вернемся к нашему тексту. Я читаю стихи 5 и 6. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассе, как Рувим и Симеон будут мои, дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Оба эти внука, Ефрем и Манассе, дадут начало двум коленам Израилевым. Отсюда можно сделать вывод, что должно существовать 13 колен Израилевых. Поскольку у Иакова было 12 сыновей, а двое сыновей Иосифа дали начало двум коленам. У Иосифа же не было своего колена, но от двух его сыновей произошли колена Ефрема и Манассии, что в результате дает 13 колен. Однако дело в том, что потомки Левия не составляли колена. Они все были священниками, и им не было дано удела в земле обетованной. Они входили в другие колена в качестве священников. Вам может показаться, что это слишком замысловатый метод подсчетов. Но мне, впрочем, так не кажется. Ведь Бог просто сделал, как захотел, а значит, так было лучше. Когда Ефрема и Манассию подводили к Иакову, им уже исполнилось по 17 лет, ведь они родились как раз перед приходом Иакова в Египет. И они оба дадут начало каждой своему колену. Сцена благословения внуков Иакова – это отдельная история, и мы коснемся ее в нашей следующей беседе. А сейчас давайте прочтем стих 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем». На смертном одре Иаков вспоминает о Рахиле, матери Иосифа. Как видим, рана его не зажила. Он говорит о том месте, где когда-то похоронил ее. Он по-прежнему ожидает воскресения и надеется когда-нибудь вновь оказаться рядом со своей любимой женой. Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге «Бытие». В следующий раз нас ждет разговор о благословении внуков Иакова, а также о пророчествах, касающихся сыновей Иакова, которые станут родоначальниками колен Израилевых.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как прожил Иаков в земле египетской свои последние 17 лет жизни. Несмотря на то, что под покровительством Иосифа им жилось неплохо в Египте, Иаков ни на миг не забывал о том, что Бог обещал ему и потомству его именно землю Ханаанскую. Поэтому он просит Иосифа вынести его из земли египетской и похоронить в той пещере, где были похоронены его отцы. И вновь он вспоминает о данном ему обетовании, когда пересказывает его Иосифу о том, что Бог Всемогущий пообещал благословить его, произведя от него множество народов и дав его потомству землю Ханаанскую в вечное владение. Слова этого обетования были для патриарха источником неиссякаемой надежды в странствиях его. Точно так же это должно было укреплять впоследствии народ израильский в их странствиях, потому что это обетование принадлежало всем потомкам Израиля. Точно так же и в наши дни христиане должны укрепляться обетованием Божьим, потому что, хотя и не по рождению, но по благодати, причислены они к избранному народу. Бог никогда не нарушал своего слова, и поэтому мы можем быть уверены, все, что Он обещал, Он совершит.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Бичукин Андрей. Андрей, здравствуй.
4: Здравствуй, Наталья.
3: Андрей, вот такое немножко, может быть, непонятное, даже слегка экстремальное, регулярное тюремное служение. Это то, чем ты занимаешься. Почему вот такой вот выбор получился? Это близко как-то тебе?
4: Да, это близко. И, собственно, как-то Бог просто повел. С самого момента освобождения сначала просто захотелось, ну, тех, кого я там люблю, оставил, то есть моих братьев.
3: Ну, ты все-таки уточни, освобождение откуда и где ты, кого там любишь?
4: Я освободился из туберкулезной колонии, отсидев предварительно 4 года и 8 месяцев. Оставил в колонии, освобождаясь, наше собрание, то есть в молитвенной комнате собрание. У нас было где-то, наверное, на тот момент человек 5. Ну, большая молитвенная комната. Вот. И, собственно, захотелось братьев навестить, не захотелось их забывать. Захотелось, ну, вот как я сам вышел, да, я всяких гостинцев себе напокупал, там, сладостей всяких. И я вдруг понял, что я еще больше хочу купить им. Вот Бог положил это на сердце, и я поехал. Первый раз попросил своего друга со мной съездить.
3: Второй как бы раз... незапланированный первый раз, да, был въезд просто угостить людей.
4: Нет, почему-то я сразу понимал, что я когда-то приеду. Я сразу, когда освобождался, сразу понимал, что я не смогу с ними расстаться. Все, потому что мы уже одна семья. Но вот как вот это произошло, оно... я не знал, когда это будет. Я не знал, когда я там материально соберусь, со временем соберусь, с возможностью. И вот так вот Бог положил на сердце, что ли, да, когда я был как раз в Ашане, меня матушка после освобождения туда привела. Я потерялся в этих витринах, и я понял, что я хочу, ну, всего этого не только для себя. И поехал. Поехал сначала с другом, причем как с другом, с которым, собственно, по делу проходил. Он меня и отвез уже, он сам к тому времени освободился.
3: Андрей, спасибо. Давай, не опережая события, с твоего позволения, рисуй свой портрет. Кто ты? Откуда ты? И как ты дошел до того, что ты вот сколько-то лет провел в местах лишения свободы?
4: Ну, наверное, отчасти история довольно банальная. Я в свое время до тюрьмы... Это до 25 лет, меня посадили в 25 лет. До 25 лет я занимался там различным бизнесом. И работал как-то, и даже в ресторанах в снабжении работал, и занимался недвижимостью. Причем недвижимости много, и купли-продажи, и у меня были свои агентства по аренде квартир. И как бы финал вот ближе начал приближаться, когда я от аренды квартир перешел уже... к тиражированию пиратских компакт-дисков на Митинском рынке просто большими тиражами, в больших объемах довольно-таки. Ну, это я сейчас уже понимаю, что как бы на воровстве жить просто, ну, не то что глупо, даже безумие. А тогда я этого не понимал. Меня вполне устраивали так называемые вот эти благословения материальные, но я не замечал, как уже жизнь начала немножко вилять. У меня родились дочки, на тот момент я уже женился, это женился в 20 лет, в 21 у меня, к 22, да, у меня родились дочки, две близняшки. И, собственно, я вроде бы решил завязать с этим экстремальным бизнесом, потому что вышли новые законы, и как-то там очень серьезно ОМОН как вытряхнул Митинский рынок, я на серьезные суммы попал. Вот, и я понял, что вот имея семью, как бы таким экстримом больше нельзя заниматься, но решения не было жить правильно, было просто решение жить как-то более хитро. Но я предполагал, а обстоятельства сложились так, что я вообще чуть ли не обнищал. И самое интересное, что моя супруга начала материально развиваться. Она стала, ну, от секретаря довольно успешно, что ли, расти, в плане бизнеса. И это начало, мало того, что у меня перестало все получаться, так еще и жена растет, и начали возникать вот эти вот материальные недомолвки, перемолвки. Вплоть до того, что мне иногда нужны были деньги, у нее лежали эти деньги, я брал и получал втык. Это для мужчины вообще катастрофа. Сейчас я, например, вижу, что даже сама такое построение семьи было изначально неправильно сделано. И, естественно, и моя реакция на ее вот такое поведение тоже была неправильной. Ну, суть до дела, в общем, такое положение и такое мое состояние довело меня до того, что я начал искать пути легкой наживы. Ну, кроме прочего, еще и мы жили в двухкомнатной квартире. Я, мама, папа, жена, две дочки и собака в коридоре. Папа, к сожалению, начал серьезно там спиваться, там возникли конфликты. Он жил уже с мамой в одной комнате, будучи в разводе. Причем, ну, я его не осуждаю, но вот то, что там происходило, в общем-то, стало довольно невыносимым. И мне нужно было как-то срочно, как мужчине, отреагировать, защищать свою семью, а нужно было как-то решать квартирный вопрос. Самое простое решение квартирного вопроса, который мне сатана подсказал, это просто спереть кучу денег, купить ему квартиру и отселить. Все. Ну, вот.
3: Ну, то есть все быстро нужно.
4: Да, все очень быстро, потому что дети ночью спать не могли. Мама, то есть там у них и драки были. Ну, надо было, в общем, решить очень быстро.
3: У тебя нет работы, большие помехи рядом.
4: Да. То есть, ну, со всех сторон деньги надо. И реабилитироваться в глазах жены, и решить, в принципе, вопрос, потому что, ну, некомфортно жить в таких ситуациях. И, в общем, я пришел к тому, что надо украсть. И очень в переносном смысле удачно появились сразу такие люди, которые много, постоянно крали, организованно. То есть, там и воры в законе были. И, в общем, в результате статья... Угон с грабежом в особо крупном, в составе организованной группы. И получилось так, что я оказался за решеткой, и приговор, который мне произнесли, был 8 лет изначально.
3: Андрей, ну, по сути, я вижу, ты человек усердный, и в том ты тоже был усердным.
4: Ну, в общем-то, да. В грехе достаточно усердный я был. То есть мы не то чтобы там, ну, как-то зло поступали с людьми, которых грабили, да, но мы много посвящали этому времени. То есть грабеж на дорогах – это, ну, это целый процесс. То есть вот мы, например, брали, ехали в Питер на таможню, смотрели, как оттуда выезжает фура, отслеживали ее до Москвы. В Москве другая часть команды, например, переодевалась в форму гаишников, тормозили эту фуру и аккуратно принуждали водителя, не оказывается.
3: Ну, вот этот вопрос я и хотела задать. Здесь профессионализм нужен.
4: Вы знаете, наверное, у каждого из нас есть какие-то таланты, которые нам Бог дает. Вот определенный талант, что ли, ну, не обманывать, а талант другой, талант, наверное, может быть общение, может быть то, что Бог когда-то тогда закладывал.
3: Ну, вот еще и слово что... «организованность». Она нужна была.
4: Да. Ну, организатором банды был не я, но как бы я встраивался как, вот, как независимый эксперт, потому что меня, например, я исполнял роль вот в этой банде, я был как бы, ну, что ли, ФСБшником как бы в штатском, то есть гаишник, как бы гаишник останавливал фуру, потом подходил я, требовал проверить документы, и начинал уже разговор такой, ну, как бы с наездом на водителя, типа, вот что-то там на дороге происходит, что-то здесь не так.
3: В общем, была своя роль.
4: Да, и принуждал уже водителя пройти в машину, и в машине мы его уже связывали, потом отвозили его, держали какое-то время, пока фура не отгонялась, не разгружалась. Фуру потом выгоняли куда-то на дорогу и говорили водителю, куда ему поехать, где эту фуру забрать. То есть отпускали. Поэтому, в общем-то, состав преступления у меня не разбой, а грабеж был.
3: Сколько лет ты получил?
4: Я получил 8 лет строгого режима.
3: Андрей, с твоего позволения, небольшая музыкальная пауза, и после этого мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Бичукин Андрей из Тушинской церкви. И дальше. Сложным путь был, в котором вот ты попадал в тюрьму, или все быстро произошло? Ты все подтвердил?
1: Да нет, ну, я там как-то пытался оправдываться на суде. Но это уже на самом деле детали. Даже если бы я в тот момент каялся, это скорее было, прозвучало бы не «простите меня искренне», да, это прозвучало бы как пощады. Вот, и я бы искренне не покаялся тогда. Все пришло гораздо позже, и пришло глубокое понимание, что каяться можно искренне только перед теми, кого любишь. До тех пор, пока ты реально не любишь самого Бога, ты никогда перед Ним реально не покаешься.
0: А перед людьми?
1: Однозначно, точно так же. Я, например, понял, что вот единственное, перед кем я сожалел о своем содеянном искренне, это были именно мои близкие. Вот у них я просил прощения, но никак я не думал о том, что такой хороший малый мой потерпевший, я там всяческие штуки придумал, да они богатые, да они там заелись, и я их не любил, мне было все равно до них, и, конечно, покаяние какое могло быть. В общем-то, дальше складывалась, ну, тюрьма, череда этапов, я за вот этот срок поменял, получается, 30 зон, меня увезли сначала в Сибирь, потом я ездил из Сибири в Омск. Я сидел в Исилькуле, потом меня привезли на суд к подельнику, опять туда увезли, оттуда уже повезли в Тулу, где я заболел туберкулезом, и перевезли уже на Ясную Поляну в самой Туле. Вот, и как дальше складывалось? Дальше приехала ко мне моя супруга вместе с моей мамой на свидание. А я, знаете, я как-то сидел и... Даже иногда чувствовал себя счастливым человеком. Ну, вот приходит письмо, и я такой, мне так классно. Ну, ладно, срок пройдет. У меня дома жена, которую я люблю, у меня дети, там, у меня мама. Ну, все бывает, и когда-то все проходит. Я был такой довольный, в общем-то. То есть, были даже моменты, когда в тюрьме испытываю счастье. И мне казалось, что вот оно у меня было. Казалось. И вдруг вот приезжает моя супруга, и я почувствовал холодок на свидании. Я почувствовал холодок, я ее не осуждаю, опять же, я представляю, что человек без Бога, его вот будут эти вещи вот так вот расшатывать, как расшатали ее. И когда у мужа приговор 8 лет, так вот, я почувствовал этот холодок, я ей написал, я выяснил, решил выяснить ситуацию, я ей написал, она мне написала искренне, что дальнейшего будущего не видит совместного, и что, как говорится, все, тапочки по почте. Типа, да, ну, дети-то общие, да, ну, то есть надо как-то отношения поддерживать, но уже вот в таком ключе. У меня тогда рухнуло буквально просто все. То есть я, вот все фундаменты, основания моей жизни, которые у меня были вообще когда-либо, то есть на что либо я рассчитывал, мои цели, мои там мотивации, они все просто в пух и прах разлетелись сразу, сходу. То есть друзья меня предали чуть раньше, отец начал чудить, когда я еще был на свободе, с мамой у меня как-то, как мне показалось, было недопонимание тогда, и тут вот, собственно, смысл моей жизни, который я тогда полагал смыслом, то есть моя жена, мои дети, моя семья, и тут все. И это рухнуло. Не то, чтобы я вот на тот момент захотел там закончить жизнь суицидом, нет, просто жизнь вообще как-то для меня потеряла смысл. Я вот сел и начал думать, а зачем я живу? А вот куда это все идет? А для чего? То есть, ну, мне нужен был хоть какой-то мотив, а для чего, куда дальше двигаться?
0: Андрей, просто классика. Просто классика, действительно, в своей жизни. Вот сел, да, все это прошло. Ты знаешь, что люди после 4 таких эпизодов, после 12, ничего такого не думают часто?
1: Ну, конечно, знаю. Конечно, знаю, мне иногда непонятно, но я понимаю, что, скажем, я благодарен Богу за то, что Он меня подтолкнул. Я не вижу никакой своей заслуги в этом. И я вообще вот анализирую это, я понимаю, что вообще только Бог мог вот по своей милости дать мне вообще задуматься о чем бы то ни было. Никакие ни философии, ничего. Но, значит, как произошло? Я решил, то есть сел и думаю, вот для чего дальше жить? Мне нужны хоть какие-то основания. И поскольку оснований у меня сразу не нашлось, я решил разобраться в ситуации хотя бы. Думаю, ну, надо взять, что ли, и как-то разобраться. Может быть, попытаться понять мою супругу, да, там, взять психологию, философию какую-то. Вот я взялся вообще сразу за все, сразу все одновременно начал читать, и как-то все это ну, сначала интересовало, и, ну, как Бог так интересный вопрос мне задал. На тот момент я не знал, что это Бог, да, но вопрос прозвучал. А вот интересно, вот эти вот учителя, которых я сейчас читаю, вот чем они закончили? Я на тот момент читал Ницше.
0: Ты имеешь в виду философы, психологи?
1: Да. Я на тот момент читал Ницше.
0: Насколько они сами успешны, ты стал смотреть?
1: Да, то есть куда они ведут? Вот у них оно получилось или нет? И тут же прям вот как бы случайно всякие журнальчики интересные появлялись, в которых я узнал, что Ницше вообще сам сошел с ума. Я так подумал, да не, я что-то не хочу идти за таким учителем, думаю, что делать дальше? Я сразу разочаровался во всех учениях, которые вообще в этом мире есть, и думаю, ну как-то надо выкарабкиваться, оснований этой жизни больше нет, надо разбираться.
0: Андрей, ну опять организованность, вот ту, которую я отметила в твоей преступности, это опять организованность?
1: Ну,
0: ты
1: да,
0: на самотек не пускал события.
1: Ну да, наверное, это Бог вложил. Опять же, это не моя заслуга. Вот то, что во мне такой характер есть. У других людей другие какие-то есть, чего мне не хватает, чего я бы желал, чтобы у меня было. Так я взял тетрадь, написал заголовок «Система жизнь», прям буквально, и думаю, сейчас я в нее начну писать все принципы, которые в этом мире вот точно существуют. Но я посмотрел на свою жизнь, думаю, да я вообще не конченый негодяй. Я смотрел, что рядом есть и другие так люди, похлеще дела у них. Думаю, а что со мной-то такое происходит? Почему меня так жизнь бортует? Почему постоянно вот впритык, и причем вот на грани фола и до самого конца? Что ж происходит? Надо разобраться. Что-то я где-то куда-то что-то не то делаю. Какие-то, думаю, есть законы такие, которые действуют каким-то непонятным мне образом. Вот с физикой я как бы знаком, ну, в общих чертах, а вот что-то есть еще невидимое. Беру тетрадь, беру ручку, пишу «Система жизнь», пункт первый. Думаю, сейчас я вот сюда буду писать вот то, что 100% в этом мире есть, то, что 100% работает, то, что однозначно и безусловно. И я написал, что вот первый пункт помню точно, остальные не помню практически вообще ничего. Первый пункт был такой. В этом мире у каждого явления есть диаметральная противоположность. Но это лексикон компьютерщик, я же еще и компьютерщик, программист. Вот, и я начал цепляться за то, что вот мне точно известно, и то, что 100% работает. Принципы были и подлиннее, и покороче, но как-то вот сразу вложился такая методика. Я писал, например, абзац, я возвращался потом к этому абзацу и начинал вычеркивать оттуда, что вот лишнее. То есть, как вот промывание песка и вымывание золота. Я исписал 4 тетради. Я фактически отметил, что моя жизнь, мое мировоззрение, я вообще сам вот за эти 4 тетради, 2 недели, напомню, 2 недели всего это было, за 2 недели я поменялся, исписав вот эти 4 тетради. И я подумал, сейчас я открою первую тетрадь, и 100% я что-то там вычеркаю. Ну, я же теперь измененный. Я теперь круче, умнее. Вот, и думаю, сейчас я что-то вычеркну там. Открываю первую тетрадь, сижу, хлопаю глазами, не пойму, это мой почерк. Это я точно писал, я помню, что я это писал. Но я вижу, что мне оттуда ничего вычеркнуть не хочется. Я полистал еще там несколько страниц, пролистал, я был ошеломлен. Я был ошеломлен тем, что принципы, которые написаны там, они были до того аксиометричные, простые, абсолютные, мудрые, элементарные и настолько глубокие, что я не понял, откуда это.
0: То есть ты знал, что вчерашние мысли на сегодня, они часто устаревают?
1: Да, это были свежие мысли, и они были актуальны. Я видел, что если бы это, например, если бы это было когда-либо во мне, то я бы этим воспользовался, я бы не оказался в тюрьме. Но как факт, во мне этого не было. Это точно. То есть вот я компьютерщик, который оказался перед фактом, что 2×2, то есть мой интеллект, мой опыт, мои знания, мои все возможности такого результата не выдадут. То есть 2×2 у меня получилось не 4, а миллион. И я сидел и думал, а оно откуда? Оно откуда вообще взялось? И вот следующее, что я решил сделать, это решил, думаю, так, этот вопрос надо выяснить. Это что-то необычное, это что-то сверхъестественное, что в мою жизнь пришло, а для прагматика типа меня этого быть не может, но оно есть. Значит, я что-то не знаю.
0: Значит, не я запланировал.
1: Да, я беру ручку, листочек, то, что я делал эти 2 недели, и думаю, сейчас я напишу все способы, откуда могла прийти эта информация. Думаю, буду писать всякую ерунду. Ну, потом вычеркну. Пускай будет смешно, но хотя бы будет за что цепляться. И я там писал вообще такие вещи, мне сейчас смешно. Думаю, там луч космического разума меня посветил. Значит, из глубин ДНК у меня там какие-то выискалась там информация там, от каких-то далеких там предков, чуть ли не майя, там инков, не знаю. В общем, всякую такую ерунду. Третий глаз открылся. Я исписал полный список, но...
0: Почитал, не понравилось.
1: Не так. Не так. Я самое очевидное, причем я почему-то понимал, что это очевидное, что просто-напросто мне это рассказал Бог, я вообще не вписал в этот список.
0: А как ты его включил? Что ты о нем знал?
1: А никак. Я просто отставил и все в сторону. Я вообще даже не стал размышлять на эту тему. Я просто вот список вот этой вот ерунды написал и сижу на него, пялюсь и думаю, что со мной произошло.
0: А как ты вообще имя Бога включил? Ты что-то знал?
1: Нет, просто что-то прозвучало, что вот, что, наверное, вот точно нужно написать как вариант, но я не стал даже исследовать, это же скучно, ведь третий глаз интересней. И сижу, смотрю на этот список, вот они там, эти несколько пунктов, и вдруг понимаю, что я такой, ну, крутой и умный малый Андрюха, который вот две недели вообще сам себе вообще рад был и имел такое занятие, такой умный весь, такие принципы писал. И я сижу, понимаю, что я что-то какой-то тупой стал, тупой, как пробка, и не пойму, что мне с этим списком делать, зачем я его написал, чего дальше-то, вот, собственно. И вообще, чем я тут две недели занимался, я вот как будто сижу, и у меня так мозг отключился, тумблер щелкнул. И я сидел так вот несколько часов, думал, да что же, вот что-то же было, я не мог понять, что у меня даже за интересное занятие такое было, и какая цель вообще, вот у меня жизнь в разрухе.
0: Почему не отпустил вот этот вопрос? Проще всего, ты сейчас не обсказываешь события вокруг, обеды, завтраки, друзья, почему не отпустил это
1: событие? А потому
0: событие?
1: Что в мою жизнь ворвалось что-то необычное.
0: Ясно.
1: Потому что оно точно совершенно было гораздо интереснее, чем вся вот беготня и суета, которая вообще в моей жизни была.
0: Тебе никто не мешал?
1: Нет.
0: То есть ты спокойно сидишь, никто тебя ни к чему не принуждает?
1: Нет, ну как бы вот зоновское движение, оно идет, но...
0: Ты его исполняешь там?
1: Да, да, ну как бы меня от мыслей никто не отрывал. Я вообще вот весь в себе был, так меня иногда так в чувство приводили, типа надо идти на проверку, там, на завтрак, но я шел как-то и не вылезая из этих мыслей. Так вот, сижу перед этим списком и думаю, что со мной стало? Я вот все такое интересное, как это произошло? Куда все делось? Что делать дальше? И вдруг такая мысль возникает, а вдруг вот все-таки как-то причастен к этому Бог, и он, ну, как-то обиделся, не знаю, расстроился и перекрыл поток информации. И вдруг у меня участился как бы пульс. Я просто беру и думаю, надо эту тему исследовать.
0: То есть ценно и понятно, что можно потерять?
1: Что-то, наверное, нет еще, но мне вот стало вдруг интересно. На самом деле, то, что это ценно, то, что это нужно, то, что это вообще взрывает все мое сознание, это было понятно с самого начала, когда я только увидел, что из меня что-то вышло, чего во мне не было. Мотивы, честно сказать, были всякие дурацкие. Типа, сейчас я что-нибудь новое открою, получу Нобелевскую премию или еще какую-нибудь там... Ну, в общем, корыстные, честно. И всякие, может, другие там прославлюсь, все там меня будут знать и там как-то уважать. Ну, вот у любого человека, наверное, это возникло бы. Тут надо быть честным, и сатана, он не дремлет, он всегда будет где-то рядом бегать. Так вот этот вопрос, а вдруг это мне надиктовал Бог, он прозвучал как-то, и я подумал, если вот он действительно обиделся, и действительно он есть, может быть, он, конечно, не такой, о котором говорят все, и все знают, да, а он какой-то другой. Я сейчас его индивидуально открою. Думаю, дай-ка я этот вопрос исследую. И надо прямо вот четко заметить, что я понял, что оно опять прорвалось. Оно опять, я из этого тупика вышел, в который попал. Оно опять прорвалось. Дальше просто обычная логика. Если диктует Бог, если он мне это надиктовал, значит, я его слышу. Если я его слышу, значит, он говорит так, как звучат мои мысли. А если это так, то как-то может быть возможно установить диалог. А если диалог установить можно, то это, возможно, та цель, за которую надо уцепиться. И это вообще самое ценное вот в этой жизни, в этом мире, чего вообще может существовать. Я еще тогда Бога не знал, но вот эта мысль, она меня просто пронизала сразу. Я понял, что это самое ценное, это единственное, что достойно действительно всех моих усилий на тот момент.
0: Андрей, спасибо. Меня это тоже очень сейчас тронуло. И, с твоего позволения, на этой ноте мы ненадолго прервемся, и прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я, Наталья, ведущая программы, и наш гость Андрей Бичукин. Андрей, ты сказал такие слова очень интересные. Я сейчас лично открою Бога. Но ты сейчас-то знаешь, что каждый человек открывает его лично, независимо от того, что он так многогранно описан в Библии.
1: Конечно, знаю. И мало того, это и есть, собственно, ключ ко спасению. Личное открытие Бога не через чьи-то уста, не через чей-то замечательный рассказ.
0: Пусть даже апостолов, да, учеников.
1: Да. Чужой рассказ, он может вдохновить, он не изменит вашу жизнь. Рассказ Бога, диалог с Богом, личные взаимоотношения с Богом – вот это то, что единственное может реально человека изменить, насытить, наполнить, а вовсе не какие-то вдохновения эмоциональные, душевные, которые
0: могут… Но они могут направить в нужную сторону. Это как вектор.
1: Да, часто Бог этим пользуется, и, скажем, дальнейший уже диалог, который у меня с Богом сложился, когда я начал понимать, что Бог не только в моих мыслях мне говорит, и Бог может вообще, он Бог. У него вообще все возможности коммуникации есть. У нас порой веры не хватает услышать его оттуда или отсюда. Но когда я начал уже наблюдать целенаправленно, то есть исследовать вопрос, как можно услышать Бога, когда начал это наблюдать, я понял, что меня просто аж, ну, начало чуть ли не плющить количество информации, которое из него пошло, от него пошло по всем источникам. Ну, я же компьютерщик, у меня же там, типа, ну, это я имею в виду мнение о собственном интеллекте, у меня и было такое мнение, что я такой крутой, я там руководитель, начальник, у меня и фирмы были, и все на свете. Много чего о себе думал, пока в тюрьме-то не оказался. И тут вдруг Бог мне показал, во-первых, свое могущество. Он показал, что он способен вообще из любого источника говорить. Ну вот смех смехом, пускай как угодно психология это квалифицирует, но я задавал мысленно Богу вопрос, и я немедленно слышал ответ там через радио, через телевизор. Мимо проходили люди, и они вели какой-то диалог между собой, ну такой тихий диалог. И вырывающаяся из контекста их разговора фраза...
0: Для тебя были...
1: Она была просто ответом конкретно на мой вопрос. Вплоть до того, что Бог и говорил, и даже и через ощущение тела, и через мысли, и через людей, и через обстоятельства. Меня начала чуть ли не раскатывать лавина этой информации, которая пошла.
0: Андрей, не отказывает Бог, если к нему пробиваются так? Да если к нему так просятся, не отказывают?
1: Да я понял, какая жажда у него у самого к этому.
0: Приобрести человека душу, да?
1: Да, я понял, что он переживает это, он плачет об этом, он радуется об этом, это все его.
0: Он живой?
1: Конечно, живой. И именно вот это вот... истина, которая ворвалась в мою жизнь, что Бог – это не тот,
0: не кому... картина,
1: это не картина, это не какой-то старик где-то там, когда... и мы его увидим только когда умрем, и сейчас он безучастен в нашей жизни. Это вообще, это он вообще близок, и настолько близок, что ни одной мысли мы не можем сказать, подумать, чтобы он ее не услышал. Меня это ошеломило, честно говоря, я даже испугался немного. То есть первые мысли были такие, ведь я же, у меня в голове порой и такие тараканы ползали, что не то чтобы там Бог, да, мне не хотелось бы, чтобы люди услышали эти мысли, а они были. И вот одна из таких мыслей как-то ночью в диалоге с Богом, она меня привела реально к покаянию. Кстати, вот хочу обратить внимание на один момент, что я уже потом анализировал, и в моем случае Бог как бы проявил в определенном смысле свой суверенитет. Я часто слышал, чтобы как бы иметь отношение с Богом, нужно сначала покаяться. Я просто на своем опыте вижу, что Бог по-другому поступил. Он сначала показал себя, и вот его характер, его деяния, то, какой он, привели меня уже к покаянию.
0: То есть для тебя, программиста организованного, важно было знать, в кого покаяться, перед кем каяться?
1: У меня не звучали вот такие вот, ну, формулировки.
0: Но они могли не звучать. Но для твоего естества было очень важно понять, кто.
1: Для меня было важно, ну, я объясню, значит, уже на тот момент я, наверное, общался с Богом около месяца-полтора, наверное.

0: катер, типа, ставил ноги, и какую я жизнь жил, какие я дела делал, я вдруг понял, что все это было вообще не в тайне. Это все было перед ним, и в его сердце все это происходило. Я почувствовал его чувство к тому, что я делал. Мне стало так стыдно. Я не знал тогда таких слов, как покаяние. Вообще не знал. Мне просто стало стыдно. Я знал такие слова, как, ну, как компьютерщик, опять же, свобода выбора. Это я понимал. Это вот алгоритмы вот эти компьютерные. Если туда, то получится это. Если сюда, то получится это. Я понял, что я вот этим вот своим «если» так накувыркался в своей жизни, что у меня впереди приговор 8 лет, от меня ушла жена с детьми. Дом вообще не пойми чего. И думаю, вот это я накувыркался. И я тогда... У меня слова были примерно такие к Богу. Нет, я к нему отец обращался. И сейчас, то есть, я и так, и отец, и Господь, и папа... Говорю, отец, вот я так со своей свободой выбора распорядился, что я дальше не хочу ей пользоваться. Я не знаю, что я еще могу ей сделать. Я только могу вот себя еще ниже уровня земли, и то есть конкретно в могилу себя свести. Я не понимаю, для чего мне самому моя жизнь. Она потеряла для меня мотивацию. Я не хочу умирать и жить мне непонятно зачем. Если тебе вот такая вот моя никудышная жизнь нужна, то возьми ее и возьми мою свободу выбора в свои руки. Выбирай за меня, пускай я буду чуть ли не как марионетка. Ну, я вот искренне так обращался. И я помню, что это ночь, вот барак, и такой взрослый мужик в подушку ревет, а потом что-то обращается к невидимому Богу, и я вдруг чувствовал, что вот тот гнет, который всю жизнь надо мной был, вот он куда-то ушел. Прям физически я это почувствовал. В какое-то спокойствие, какая-то фундаментальность пришла в жизнь. И я спокойно заснул. А утром, утро сразу началось со свидетельств, то есть обычно же в зоне будет. Ну что такое, когда человека разбудит насильно, и когда он проснется сам? Я буквально минут на 10 раньше подъема сам проснулся. И я вижу, как-то солнце ярче светит, ласточки громче поют, и вообще все так, и дышится легче. Я подхожу к открытому окну в КВРке, и смотря просто на это небо, я вдруг понимаю, что... Я теперь человек другого мира. Я не знаю, как это объяснить, вот эти чувства. Нет, вернее, сейчас у меня большая терминология религиозная, я могу с точки зрения Библии много чего рассказать, но тогда вот свои чувства мне трудно передать. Это был такой восторг, я как-то дышалось намного глубже, что ли. Но оно сейчас так, то есть это был тогда вот просто мною замечен этот переход в эту совсем другую жизнь.
1: Андрей, сколько лет тебе пришлось сидеть вот в этом качестве, в новом?
0: В новом качестве. Так, сейчас скажу. Значит, 10 мая 2002 года ко мне приехала супруга. 13 мая – это был мой день рождения. У меня началась дорога исследования. Бог подарил на день рождения начало этого пути. Еще через год, 13 мая, я уже год общался с Богом на тот момент, Господь мне рассказал о себе практически все. Я не читал Библию, рядом не было ни одного верующего. Рядом был только Бог и я, то есть я как-то вот занырнул в этот мир, и вот весь в общении у меня прошел полностью. То есть он мне давал такие принципы, рассказывал о себе, знакомил с собой, шутил со мной, заботился обо мне. То есть, ну, это была целая жизнь.
1: И без Библии ты знал, что это отец.
0: Да.
1: Андрей, а вот скажи, если бы была Библия, путь был бы короче к Богу, или именно это твой путь, вот такого пошагового исследования его?
0: Я думаю, что это все-таки мой путь. Я думаю, что вот на тот момент та гордость, которая во мне была, она бы просто не поверила в том, что кто-то из людей может записать какую-либо истину на бумаге. И я понимаю, насколько я был низко падший, чтобы для того, чтобы меня восстановить, Богу нужно было прийти ко мне лично и со мной начать говорить лицом к лицу. Я понимаю, что приди ко мне человек какой, да я бы не стал слушать просто-напросто, вот потому что я такой считал себя круче всех на свете. Ну, я утрирую сейчас, но, в принципе, самомнение было достаточно такое завышенное. И вот я просто понимаю, что это был как раз на кратчайший путь. И, честно говоря, иногда я даже, обращаясь назад, я рад, что не нашлось никакого учителя, который не научил неправильно.
1: Андрей, мне очень жаль, время нашей программы скоро подойдет к концу, и поэтому несколько вопросов. Я знаю, что Бог тебя достал из тяжелой болезни, из туберкулеза.
0: Да, совершенно верно.

0: нескольких словах буквально.
1: Вот через год общения с Богом, 13 мая на день рождения, я опять же узнаю, что меня перевозят. Вот в день рождения, представляете, подарок ждешь от папы, и вдруг тебя вызывают и сообщают тебе, что ты болен туберкулезом. И это я сначала был, я не понял, думаю, что это за подарок такой от Бога, сообщение о туберкулезе. Теперь я понимаю, что это на самом деле был подарок пути, начало пути исцеления. Освободился я из колонии инвалидом второй группы по туберкулезу. То есть у меня нашли туберкулому, дали мне на основании этой туберкуломы вторую группу инвалидности. Через месяц она благополучно вообще просто пропала со всех снимков, как будто ее там и не было. А группа инвалидности и пенсия осталась. И в общем, я освободился, и потом еще мне эта инвалидность помогала еще полтора года на свободе. То есть я был второй группой, потом меня перевели на третью, и, собственно, сейчас я занимаюсь фитнесом активно, то есть и постоянно поддерживаю себя в форме.
0: Андрей, и вот еще один вопрос, который на самом деле поможет нам стройно завершить программу и о твоем уповании услышать. В начале нашей программы ты сказал о том, что первые шаги, ты вышел на свободу и, попробовав чего-то вкусного в магазинах, да, что-то приобретя, ты тут же захотел своим друзьям отнести это в зону. Пожалуйста, свяжись со своим сегодняшним служением.
1: Ну, сейчас я занимаюсь тюремным служением в Тушинской церкви. Ну, кроме того, там еще имею, конечно, служение техническое, но в целом езжу в Тульскую колонию туберкулезную, откуда освободился, и занимаюсь поддержкой нашей группы верующих, которые там отбывают наказание. В общем-то, ну, всячески помогаю и поддерживаю и молитвенно, и духовно, и мы туда заходим, и концерты делаем, и проводим крещение. Ну, в общем и целом, полноценное тюремное служение. Ну, что еще об этом сказать? Встречаем оттуда, кто
0: освобождается. Скорее даже не об этом, а что это для тебя? Что они могут от тебя услышать там, в Ясной Поляне, и вот сегодня, может быть, в эфире?
1: Тогда я сразу свяжусь с супермаркетом «Ашан», когда освободился. Значит, в зоне был маленький ларек, в котором практически ничего не было. Там было три, ну, там несколько наименований. И самой ценной была там, например, тушенка, сало там и там какой-нибудь лук, да? Ну, то, что действительно вот высококалорийная пища в туберкулезным больным нужна. И вот что интересно, когда меня привела матушка в магазин «Ашан», в среди этого изобилия и разнообразия я глазами начал искать тушенку. Ну, реально, начал искать разнообразие, в этом разнообразие тушенку, где сало, ну, и поймал себя на этом, думаю, что я делаю? И как-то уже после какого-то времени я приехал в колонию, и тогда еще был жив брат, который ушел к Богу, Марков Алексей. Он как-то говорит, я хочу, говорит, реабилитационный центр для осужденных, ну, по освобождению создать. И у меня сразу Бог положил на сердце такие интересные слова. Я ему рассказал про вот эту тушенку. Я говорю, слушай, ты знаешь, вот мы выходим, и мы начинаем бросаться за те твердыни, к которым мы привыкли.
0: Что знали, то и делаем.
1: Да. И говорю, реабилитационный центр, ты вот здесь. Нужно, чтобы брат или сестра, освобождаясь, выходили и начинали глазами искать Бога. Вот во всем этом изобилии, разнообразии, действительно, внутреннюю нашу сущность сполна наполнить может только Бог. И той радостью, и той уверенностью, что жизнь сложится нормально. И вообще за что-либо, даже за людей цепляться, это ненадежно. Вообще написано же в Библии, проклят, кто надеется на человека. И вот те слова, в принципе, я думаю, что они поменяли тогда немножко угол зрения Алексея, и это имело отражение потом в зоне. И я знаю, что это повторяют и об этом думают. И, в общем-то, я вот хочу пожелать всем, кто меня сейчас слышит, я хочу пожелать вот уцепиться за самого Бога, уцепиться и понять, что вот Господь, Он нас любит, каждого, так, как будто больше вообще никого нету в этом мире. Он радуется нашим успехам, Он плачет с нами, когда нам плохо, Он с нами вообще всюду, вот другого такого нет. И Он силен и спасать сейчас, и Он силен и помочь сейчас, и утешить, и изменить наши обстоятельства. И когда я у Бога, находясь в тюрьме, просил свободы, Он не ее дал, и как-то после освобождения мы взошли в колонию.
0: То есть свободу ты получил еще в тюрьме?
1: Да, мы зашли в колонию, и один из неверующих, но кто меня знал еще там в тюрьме, сказал, вот тебе-то там, мы о чем-то начали разговаривать, он говорит, ты хорошо, ты-то на свободе. И я ему как-то сразу вдруг вот осознал, слушай, говорю, вообще-то свободу я получил здесь. Вот разницу между свободой физически, когда я уже освободился, я ее и не почувствовал вообще. Вот что я когда в зоне был и на улице оказался, я вот реально не почувствовал.
0: То есть вопрос между свободой и несвободой решился еще в тюрьме.
1: Да, да. Эту свободу может дать только Бог. И я желаю всем уцепиться за нашего Христа. Только Он вам может помочь.
0: Андрей, большое спасибо тебе. Большое спасибо. Я знаю, что очень много людей приготовлены для того, чтобы услышать твой рассказ. А я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Бичукин из Тушинской церкви. Запишите наш адрес. Россия, индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Библии более 300 раз звучат слова «не бойся». Сила и реальность этих двух коротких слов зависит от того, кто их говорит. Сколько раз Христос говорил «не бойся», «не бойся, только веруй». Представьте себе человека, который попал в большую беду, и вдруг он слышит эти слова «не бойся». То какое это было бы ободрение и утешение для него? Да, но кто их сказал? Вот что важно. Возьмем для примера один евангельский случай. Когда Иаиру, отцу умирающей дочери, сказали, что дочь твоя умерла, Христос, услышав это, говорит ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Сказать такие слова любому человеку ничего не значило бы. Все мы могли бы это сказать, правда? Но когда Христос сказал «не бойся», то Он не только ободрил отца, но Он взял дочь за руку и возгласил: «Девица, встань!» И она тотчас встала. Вот, видите, где разница? Дорогие друзья, Христос был способен не только устранить страх одним словом, но и саму причину страха. Он может и готов это сделать сегодня, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Ветхозаветный пророк Иеремия, обращаясь к Богу, говорит так: «Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся». Иеремия вспоминает скорбный период в своей жизни, когда он проходил страшную долину смертной тени. Это было до того тяжелое переживание, что ему казалось, что сам Бог стал ему врагом. «Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил», — говорит он Господу. «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И потом ты позволил врагам моим повергнуть жизнь мою в яму и закидать меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я». Но несмотря на то, что все это Иеремия переживал и чувствовал, он, тем не менее, начинает задумываться, так ли оно было в действительности или нет. «Не может быть, чтобы Бог отказался слышать меня и стал мне недругом». В полном смысле этого слова преследователи бросили Иеремию в яму. Это был колодец, и вода порой поднималась до головы его. «Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой». И вдруг, когда он был в этой яме, он услышал голос Божий: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да, небо было для него медью, и казалось, что все его вопли не доходили до уха Божьего. Но со временем он понял, что в реальности это все было не так. «Ты слышал голос мой», — говорит он. Нет, он взывал к Богу, его молитва и вопли, которые доходили даже до крика, не были напрасны. В течение всего этого времени Бог его слышал, хотя кругом было темно и никаких видимых результатов он не заметил. Но послушайте, какую чудную истину через эти испытания он извлек. «Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся». Да, Бог ближе к нам, чем мы можем себе представить. «Не бойся». Это Господь говорит своим детям: «Ибо я искупил тебя, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, не бойся, ибо я с тобою». Уважаемый радиослушатель, обрати внимание на то, какое преимущество принадлежать Богу, быть Его дитем. Даже когда дитя Божие проходит тяжелые испытания, а в Библии не дана гарантия, что верующий избежит их, Бог говорит ему: «Не бойся, я с тобою». Читай Библию, и ты заметишь, как Бог от самого начала пытается приблизить человека к себе. Грех нарушил общение Бога с человеком в Едемском саду. Помните, как сразу после согрешения наши прародители пытаются скрыться от Бога среди деревьев рая? И что делает Бог? Он сразу
берется за восстановление общения с ними. Он не оставляет их на произвол судьбы. Он здесь же дает первое обещание, что примирение грешника с ним произойдет. И произойдет оно путем смерти Сына Его. А так Бог приблизился к нам через Сына Своего Иисуса Христа, и Он дал Ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Да, Он подошел к нам посредством смерти. Смерть Иисуса Христа не была мученической смертью, хотя Он перенес ужасные страдания, и притом это не была смерть, которой присуща всем человекам. Смерть над Христом не имела власти, потому что прямой результат смерти – грех. Как сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а Он не имел греха. Поэтому Его смерть была добровольной. Праведный умирает за неправедного, а это Он сделал, чтобы удовлетворить гнев Божий против нас, грешников. Иначе говоря, Христос, умирая, принял на Себя наше наказание за грех. И первый грешник, искупленный смертью Сына Божия, слышит из уст умирающего Спасителя эти чудные слова: «Ныне же будешь со Мною в раю». Это был разбойник, распятый вместе со Христом. Поэтому, когда он говорит «не бойся», это не просто какое-то доброе и приятное пожелание. Христово «не бойся» основано на том, что Он совершил для тебя и меня на Голгофском кресте. Слово Божие говорит: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». На этот факт, что Он верен и не может отречься от сказанного им, ты можешь положиться на 100% на каждое Его слово и обещание. Если ты, уважаемый радиослушатель, еще не познал Его как своего личного Спасителя, то можешь прийти к Нему сейчас и в простой молитве просить, чтобы Он тебя простил и спас от вечной гибели. И тогда и тебе Христос скажет: «Не бойся, ты Мое дитя». Почувствуешь ли ты что-либо в этот момент или нет, не в этом дело. Может быть, и тебе сперва небо покажется медью, что как будто Бог тебя не слышит. Но это в действительности не так. Не от того, что ты чувствуешь, зависит твое спасение. Спасение твое зависит от того, что Бог говорит в своем слове. А Он говорит ясно: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет». Что может быть проще и яснее? Это сказал сам Бог. «Приди к Нему во имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 21. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч, наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже настроен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам, ибо он уже испытан, и что, если он презирает и жезл, сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй, и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их, чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, настроенный для заклания. Соберись и иди направо или налево, куда не обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Посему так говорит Господь Бог: так как вы сами приводите на память беззаконие ваши, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратит ли его в ножны его, на месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, вдохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Глава 22. И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог: о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя, кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю, и рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя, и сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью. Все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгорь серебра. Посему так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим, как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего и расплавлю среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева, заговор пророка в ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Глава 23. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, и областеначальникам, и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Асура, и оскверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее Агалива видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему, оголива, так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев, из Пихода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет, возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано, и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: сын человеческий, хочешь ли судить оголу и оголиву, выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме сего, посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной водимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я, ободряхлевший в прелюбодействии: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блуднице, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел, подобно вам. И возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Глава 24. И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца: Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу и скажи им: так говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плечи, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ними кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю. это придет, и я сделаю, не отменю и не пощажу и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя, вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истоевать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Глава 25. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Амоновым: слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог. За то, что ты о святилище моем говоришь: «Ага», потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. И сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Амоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его красы земли, от Беф и Ишимофа, Валмиона и Кириафаима, открою бог Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину, и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынью. От Фимана до Дедана все падут от меча, и совершу мщение мое над Эдомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать ведомее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь. Так говорит Господь Бог. За то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Глава 26. В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, ага, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен, зато так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою, местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом, а дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю, и разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру, от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе и скажут тебе, как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне в день падения твоего содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог, когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покроют тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен. И явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог. Глава 27. И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах: так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь: я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою, и синерских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева с оправою из слоновой кости с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы, были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами, свои знатоки были у тебя, Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей.

и серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою, многие острова производили с тобою мену в уплату тебе, доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамеяне, за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобой, за товар твой платили пшеницу минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства торговал с тобою вином хелбонским и белою шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою. Ягнят и баранов, и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хани и Эден, купцы Савейские, Асур и Хилмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывающие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застинают, посыпав пеплом головы свои и валяясь во прахе. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего, и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки.

0: В эфире программа «Вечная истина». Покорны пред Творцом стихии, подвластны грозные моря, послушно слову и поныне в пространстве движется земля. Весь мир его законом внемлет, планеты движутся по ним, в необразимости вселенной он полновластный властелин. Он скажет морю усмириться, прикажет ветру, стихнет он. Покорны бури и зорницы, громадой океанских волн. Один ему лишь неподвластен, свободной волей наделен. Один душою своевластной Творцу миров не подчинен. О, человек, творенье слава, венец вселенной и земли! Кто дал тебе такое право своим умом и волей жить? Да, это право ты имеешь, сам Бог свободный дух вложил, но ждет Творец, когда прозреешь и сам преклонишься пред Ним. А сейчас нашу программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующую передачу «Вечная истина». На нашем занятии мы проводим обзор Библии, и наш обзор Писания привел нас к книге Левит. Мы вместе увидели, как мы лично можем приблизиться к Богу, и это показано нам на примере скинии поклонения. Также мы находим живое применение храма в пустыне в нескольких местах Нового Завета, где говорится вот о чем. Если вы истинный верующий и последователь Христа, то осознаете ли вы, что ваши тела являются храмом живого Бога? Это очень воодушевляющая истина в Писании, очень живая истина. Осознаете ли вы, что Божий Дух живет в вас? Бог уничтожит все, что оскверняет Его храм, потому что Его храм – это святое место. И вот именно это то, чем являетесь вы. Это очень живое применение храма в пустыне. Видите, скиния поклонения или храм в пустыне было именно тем местом, где пребывал Бог. Ковчег Завета в святая святых символизировал присутствие Бога. Это было нелегко приблизиться к Богу. Только первосвященник один раз в год мог войти в святая святых, где находились священные предметы и где пребывало присутствие Бога. Подумайте о том, какая это живая истина сказать еврею, что вы есть храм Бога. Апостол Петр говорит нам в своем послании, что он собирается умереть. Он описывает свою смерть следующим образом. Он говорит: «Я знаю, что я должен оставить храм мой». Он называет свое тело храмом, как пример места, в котором пребывает Бог. Мы являемся храмом Бога, если Бог живет в нас. Дух Божий на самом деле живет в нас. Также апостол Павел пытался передать эту истину коринфянам, которые впали в сексуальные грехи. Апостол Павел говорил им: «Ваше тело не было создано для распутства, ваше тело было создано для Бога. Осознаете ли вы, что ваше тело является храмом Бога, и Божий Дух живет в вас?» Это очень живая истина, если вы поймете, как можно приблизиться к храму в пустыне и как можно приблизиться к Богу через храм в пустыне. В послании к Колоссянам в 1 главе, в 27 стихе написаны слова апостола Павла. Он говорит о том, что это означает: «Христос находится в вас». Он говорит: «Бог захотел открыть им, как велико среди язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос находится в вас». Да, Христос в вас, и Он дает надежду на будущую славу. То, что Христос находится в вас, это не только чудо, но это значит, что Бог живет в вас и дает вам силы жить так, как этого желает Бог. У вас есть эти силы, потому что Христос находится в вас. Бог может безгранично умножить в вас благодать, чтобы у вас всегда было всего в изобилии и хватало еще на любое доброе дело. Это истина, потому что Христос в вас, потому что Христос живет в вас. Когда мы задаем этот вопрос: если божественное применение скинии поклонения для нас, живущих в 21 столетии, я думаю, что ответ очень уверенное «да». Приближение к Богу – это очень свято. Мне нравится, как Давид описывает то, как он приблизился к Богу. В 99-м псалме Давид, который восхвалял Бога и который сам был царем, говорил, что в присутствие Бога надо входить так же, как и в присутствие царя. Если бы у вас была встреча с царем, как бы вы начали такую встречу? Давид говорит, что вы бы начали с того, что прошли через ворота великолепного царского дворца. После того, как вы вошли в ворота, их бы открыли перед вами, потому что у вас назначена встреча с монархом. Потом вы, вероятно, прошли бы через длинные коридоры или дворы. Одна за одной двери откроются. Вы войдете в длинный коридор. Может быть, там выстроены солдаты в две шеренги по обоим сторонам коридора. Чем монарх могущественнее, тем более длинными будут коридоры и больше солдат, и богатых украшений будет там. К тому времени, когда откроются уже последние двери, и вы войдете в присутствие монарха, вы будете очень впечатлены тем, что человек, которого вы пришли увидеть, это очень важный человек. Если исходить из образа, который использовал Давид в 99-м псалме, приходить в присутствие Бога – это как приходить в присутствие царя. «Когда вы приходите в присутствие Бога, – говорил Давид, – то ваша встреча с Богом начинается с ворот благодарения. Входите в Божьи врата со словословием, вознося благодарность Богу. Это значит, что начинайте благодарить Бога за все, о чем вы только можете подумать, за что вам следует быть благодарными». После Давид говорит о том, что ворота благодарения вводят нас во дворы хвалы. Возможно, на протяжении некоторого времени вы будете находиться на дворах хвалы. Много благочестивых людей говорят о том, что дверь, которая открывает присутствие Бога, — это хвала. Итак, идите по коридорам двора хвалы. Далее Давид говорил, и мне нравится это, потому что мне нравится музыка, что дверь, которая окончательно открывается в присутствии Бога, — это пение, восклицание. Мы приходим в Его присутствие с пением, с восклицанием. В Ветхом Завете мы найдем места, где описано о том, что пророк не мог пророчествовать, и тогда он говорил «позовите ко мне гуслиста». И они приводили к нему гуслиста. Гуслист приходил и играл на гуслях, и тогда пророк начинал проповедовать. Он начинал проповедовать, потому что звучала музыка. Что же такое музыка? Я думаю, что музыка – это огромное чудо, которое дал нам Господь. Через музыку мы можем выражать то, что невозможно выразить по-другому. Музыка, прославление Бога через музыку, может на самом деле привести нас пред лицо Бога. В 99-м псалме Давид говорит, что когда вы входите в присутствие Бога, есть то, что мы уже знаем. Я имею в виду, что вы на самом деле знаете это. Вы знаете, что Он есть Бог. Вы знаете, что Бог благой. Вы знаете, что Бог пастырь, и мы Его овцы. Вы уже много знаете, когда вы поклоняетесь в присутствии Бога. И после того, как вы все это познаете, вы знаете, что Бог хочет, чтобы Его истина пребывала всегда по всей земле. «Потом служите Господу с радостью», — говорит Давид. «Выходите и служите Богу с радостью». Это замечательное описание, как приблизиться к Богу, как нам следует делать это и какой результат будет в нашей жизни. Я думаю, что таким же образом мы можем использовать эту маленькую скинию поклонения в наше тихое время по утрам, как путь приближения к Богу. Как мы видим, когда мы смотрим на пункты закона, когда мы смотрим на закон Моисея, буква закона убивает. Сегодня мы не находимся под буквой закона. Пришел Иисус, и сейчас мы живем по Его благодати. Дух закона всегда дает жизнь, и у духа закона всегда есть цель и значение. Если вы приходите в скинию в пустыне, вам больше не надо беспокоиться о букве закона, потому что Иисус исполнил все это. Буква закона в условиях скинии в пустыне уже не требуется. Есть ли у скинии практическое применение для нас сегодня? Да, конечно, есть. Когда вы встаете утром и вы хотите провести тихое время с Богом, время поклонения, время в Божьем присутствии, перед тем, как вы начнете ваш день, постарайтесь подумать, как вы это сделаете, представляя себе скинию поклонения. Просто представьте себе, что вы подходите к медному жертвеннику с животным, и вы собираетесь принести этого животного в жертву. И это будет символом того, что вы верите, что Иисус Христос был Агнцем Божьим и умер на кресте за ваши грехи, так же, как и за грехи всего мира. Если вы никогда не делали этого, сделайте это сейчас. Доверьтесь Христу сейчас в том, что Он простит ваши грехи. И потом поблагодарите Бога за ваше прощение на кресте Иисуса, потому что Он был совершенной жертвой. Сейчас подумайте о вашем пути к бронзовому умывальнику, где вам необходимо омыть ваши руки и ноги, где вам надо провести очищение. Как Господь сказал Петру, что когда вы проходите через баню, вам не нужна еще одна баня. Когда ваши ноги становятся пыльными, вам просто необходимо омыть ноги. Может быть, вам надо омовение? Так выполните это очищение. Если в вашей жизни есть грязные вещи, которые не угождают Богу, исповедуйте это Богу, отвернитесь от этих вещей и очиститесь. Затем войдите, в переносном смысле, в святилище и станьте перед золотым светильником и благодарите Бога за откровение, благодарите Бога, что Он не оставил вас в темноте. В этом мире есть люди, которые не могут отличить свою правую руку от левой, у них нет слова «Евангелие». Сегодня таких людей очень-очень много. Благодарите Бога за то, что вы не были оставлены без света, что у вас есть Божье Слово и что вы можете слышать, чему учит Его Слово. Потом представьте, что вы стоите перед столом с хлебами предложения и благодарите Бога за то, что Он удовлетворяет все ваши нужды. Осознайте и будьте признательны Богу за то, что Он – источник каждого кусочка хлеба, который есть у вас, и всего того, что есть у вас, и что Бог удовлетворяет все ваши нужды. Осознайте, что Он является тем, кто удовлетворяет эти нужды, и будьте благодарны Богу за это. Потом, когда вы думаете о жертвеннике курения, подумайте о чуде молитвы. Начните время молитвы. Начните ваш день с молитвы Богу. Затем, когда вы думаете о святая святых, пусть это заставит вас вспомнить, что здесь есть присутствие Бога. И это не только Божий Дух в нас, но это также возможность быть в Его присутствии, независимо от того, где вы находитесь. Находились ли вы когда-нибудь в присутствии Бога? Иаков говорил: «Конечно, Бог был в этом месте, и я не знал этого». Находились ли вы когда-нибудь в присутствии Бога, и вы даже не знали об этом? Или находились ли вы когда-нибудь в присутствии Бога, и вы знали это? Вот о чем рассказывает Святая Святых, о том, как мы должны молиться, чтобы Бог повел нас через эти шаги, чтобы приблизиться к поклонению. Когда мы будем проводить много времени с Богом, то войдем в божественное присутствие Бога. Говорится, что Моисей сказал, он повернулся, чтобы увидеть. И говорится, что Господь увидел, что Моисей повернулся, и Господь проговорил Моисею лицом к лицу, таким образом, как человек говорит со своим другом. Моисей поворачивался на протяжении 40 лет. Меня интересует, поворачивались ли вы когда-нибудь, чтобы увидеть Бога? Пророк Иеремия дает нам эти слова. «Вы будете искать меня и найдете, если будете искать меня всем вашим сердцем». Иисус говорил: «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому откроют. Дорогой слушатель, если вы не получаете и вы не находите, если это не открывается вам, задайте себе вот какой вопрос. Может быть, что-то не так с тем, что я прошу, и что-то не так с тем, где я ищу, и что-то не так с тем, где я стучу? Я думаю, что мы должны повернуться, чтобы увидеть Бога в святая святых. Но если мы будем это делать, мы откроем для себя, что есть очень много божественных применений этой скинии в пустыне. Это самое важное. Все еще это возможно для грешного мужчины или женщины приблизиться к святому Богу и на самом деле войти в присутствие Бога по новому и живому пути, который стал возможным через Иисуса Христа нашего Господа. Приходили ли вы когда-нибудь в присутствие Бога? Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы видим эту духовную иллюстрацию в скинии поклонения. Бог хочет встретиться с вами и сделать вашу жизнь Его храмом. Дорогой радиослушатель, знаешь ли ты о том, что самое важное решение, которое ты можешь принять в своей жизни, это решение следовать за Господом? Бог очень сильно любит тебя, и Он дал тебе целую жизнь, чтобы ты смог принять это решение. Не откладывай его. Завтрашний день не в твоей власти. Для многих людей он может просто не наступить. И поэтому я призываю тебя уверовать в Господа и последовать за Ним прямо сейчас. Если это является желанием твоего сердца, ты можешь обратиться к Господу прямо сейчас и помолиться вместе со мной этой молитвой. Дорогой Господь Иисус, я осознаю, что я грешник, который всю свою жизнь не искал Тебя. Благодарю Тебя, что Ты нашел меня и сказал мне о своей великой любви. Благодарю Тебя, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я принимаю эту великую жертву и прошу Тебя, войди в мою жизнь и сделай меня своим храмом. Аминь. Господь сказал: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Если вы помолились этой молитвой и сделали это с верой, верьте, что Господь вошел в вашу жизнь и сделал ваше тело своим храмом.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 510-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Это поздравление с днем рождения адресовано в Баварию, в Мурхард, для Валеры Куркина. Сегодня, 15 мая, ему исполнилось 55 лет. Его родные и прежде всего мама, а также бывшие односельчане из Казахстана, проживающие в Германии, сердечно поздравляют Валеру с юбилеем и от всей души желают ему. Пусть Господь благословит тебя необходимым здоровьем, радостью, миром и Его бесконечной любовью. Пусть твоя жизнь наполнится Его светом, верой и надеждой. Когда солнце сверкает в окне твоем утром рано, просыпаешься ты сегодня опять живой. Эту ночь ты провел под защитой и Божьей охраной. Каждый миг в этом дне тебе дарит Создатель твой. Новый день наступил, ты живой сегодня. Подними свои очи туда, где плывут облака. Это милость великая, это забота Господня. Лишь Его благодатью живешь ты и дышишь пока. Даже если идут дожди и повсюду ненастье, но покуда ты делаешь выдох свой или вдох, это вовсе не мелочь, а очень большое счастье. Сам не можешь ты ничего, может только Бог. Если ты открываешь уста и способен молиться, то воскликни скорее: «Спасибо тебе, мой Бог!» Ведь по милости Божьей руками ты можешь трудиться. Без Него даже пальцем ты пошевелить бы не смог. Все часы, все минуты, мгновения – подарок Бога. Ты цени этот дар день за днем и учись дорожить. Прославляй всемогущего Господа часто и много. Ты живешь, значит, шанс тебе дал Он еще пожить.
1: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого.
0: В связи с 55-летием, такой замечательной датой, и именно сегодня, для Валеры Куркина также прозвучат еще два стиха из Библии и последующая за ними песня.
1: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
0: Иеремия, 33 глава, стихи 2 и 3.

0: сестре по вере Иди Гомер, проживающей в Билефельде, 15 мая, то есть сегодня, исполнилось 67 лет. Раиса и Александр Лоус поздравляют Иду с днем рождения и желают ей Божьей помощи тебе во всех благих делах, чистых помыслов, твердой веры и горячей молитвы, да пребудет с тобой неотступно Господь. Не остывает пусть твоя молитва, не умолкают пусть уста, какая б ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва — это милость Бога, с Ним может каждый говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает стучащим, отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения и то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает. Идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.
1: Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилюбилась душа моя, десница твоя поддерживает меня.
0: Псалом 62, стихи 8 и 9. А сейчас, по желанию друзей из Райфершайда, для Иды Гомер прозвучит песня. Она называется «Я неожиданно приду».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Детмольда Марии Изак 17 мая круглая юбилейная дата. Ей исполняется ровно 60 лет. Ее муж Иван, дети, родные и близкие, братья и сестры по вере от всего сердца поздравляют Марию с этим замечательным юбилеем и передают ей свои самые добрые пожелания. Мария, сегодня день рождения твой, твой юбилей. Пусть солнце ласково тебе сияет, пусть на душе царит покой и радость сердце наполняет. Пусть Бог тебя благословит, живи под Божией охраной, пусть сердцем Бог руководит своей заботой непрестанно. Пускай любовь в тебе живет, надежда, вера тобой движет, и жизнь чистым ручьем течет, и вечным Божьим счастьем дышит. Да благословит тебя Господь, и да поможет во всех твоих заботах, в труде, в служении и на всех житейских путях.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. То обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
0: Это были стихи со 2 по 6 из 33-го псалма. Последующее коротенькое стихотворение и песня под названием «Тебе сегодня 60» звучат тоже для Марии Изак ко дню ее юбилейного дня рождения. «Благодарю, великий мой Творец, что дал глазам моим ты новый день увидеть, за то, что ты мой любящий Отец, за то, что я могу ходить, дышать и слышать, за хлеб и воду, каждый выдох-вдох, и за родных, и близких, и любимых, за Дух Святой, что по пути ведет, дает мне вдохновение и силы».

0: У жителя города Лаге Вальдемара Батхауэр день рождения 19 мая. Ему исполняется 69 лет. Братья и сестры из братской общины города Детмольда поздравляют его и хотят, чтобы для Володи к его дню рождения прозвучало следующее стихотворение.
1: «Не бойся, веруй только, всегда смотри вперед. Ты видишь горя сколько, но верь, оно пройдет. Да, нет в душе восторга, да крайняя нужда. Болезнь, потеря, ссора, в семье опять беда. Ведешь борьбу с пороком, взываешь и вопишь, но все как будто боком. Не ешь, не пьешь, не спишь. Вот это есть пустыня. Тебя сюда послал, чтоб ты всегда и ныне во мне покой искал. Чтоб ты во мне нуждался, в час радости, тревог, чтоб в вере укреплялся, чтоб знал, все может Бог. Дитя, пройдут ненастья и череда тревог. Туда, где вечно счастье, возьмет тебя сам Бог. Поплачь и успокойся, ведь каждый день в году я говорю:
2: не бойся, тебя я проведу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя.
0: Это слова из 34 стиха в 36 псалме. А сейчас для Володи Батхауэр прозвучит песня, которая называется «У твоей груди успокоюсь я».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Пожав руку доктору, она ушла, но вновь вернулась. «Не оставайся, пожалуйста, здесь, ведь сейчас воздух сырой и прохладный. Сегодня чудесная ночь. Такой, наверное, была ночь, которую наш Спаситель провел в молитвенном общении со своим отцом. Ольга, ты помнишь, как мы в тот зимний день впервые перешагнули порог дома в Орлице? Но зима была и в наших сердцах. В них было холодно, темно и пусто. Как с тех пор все изменилось. Теперь мы с радостью поем. Я знаю, да, я знаю, что жив Спаситель мой, что с ним я обретаю дар жизни неземной. Я знаю, кто в мгновенье отчаяния и бед мне подает спасенье и помощь и совет. Я знаю, если стражду под ношею скорбей, кто утоляет жажду больной души моей. Я знаю, что из праха по смерти оживу и с радостью, без страха, пред ним склоню главу. Подумай только, как можно лишиться этого счастья, этого сокровища? «Потерять Христа?» — воскликнула она. «Этого я не пережила бы. Все можно потерять, только не его». Представь себе, Ольга, что Господь наделил тебя ослепительной красотой. Ты приезжаешь в имение Годоличи и очаровываешь Михаила. Он запутывается в твоих красивых золотистых волосах, и в его сердце разгорается к тебе страстная любовь. Красивый и одаренный, он становится твоим идолом, перед которым ты чувствуешь себя ничтожеством. Он, конечно, никуда не уезжает, и ты вместо того, чтобы развиваться, стоишь все на той же ступени. Ты одаренная, но забитая и ограниченная, теперь окружена непривычным для тебя богатством. Через год-другой ты становишься матерью и вскоре понимаешь, что в силу неразумного, дурного воспитания твой ребенок чужой для тебя. Ни один из вас двоих не спросит в дурмане пролетающей жизни о Христе и его спасении. После 6 лет горьких разочарований ты превращаешься в женщину с сердцем, наполненным горечью, в женщину без любви, лишенную вечного мира. Если ты представишь себе все это, то, мне кажется, не найдешь причин для слез. Вам обоим нужно сказать: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Сегодня вы находитесь у истока жизни. Последние годы были лишь подготовкой, и если раньше ваша жизнь была тяжелой и тревожной, то теперь она будет счастливой, потому что счастье ваше во Христе, и жизнь ваша со Христом сокрыта в Боге. Понятно, что ты не можешь любить Михаила так, как жена должна любить своего мужа. Он растоптал бутон твоей любви. Но полюби его как возрожденного человека, спасение которого, как и наше, оплачено смертью Христа. Полюби его так,

0: верю, что Господь все устроит. Отныне я всегда буду благодарить за то, что могу быть спасением для Михаила, хотя он и унизил меня. Благодарю тебя, Ольга, за эти слова. Теперь я счастлив. Можно мне спросить тебя, Дюро?
1: Да, сестричка.
0: Почему ты сказал, что той зимой у тебя в сердце были холод и пустота? Разве Господь, это вечное солнце правды, тогда еще не был в твоем сердце?
1: Меня Господь тоже вел трудными путями, ответил Дюро. Мне пришлось расстаться с мечтой о семейном счастье. Единственным утешением для меня было то, что девушка, которая была мне дороже жизни, не подозревала о моей любви. Только так она могла стать счастливой невестой другого. Не смотри на меня с печалью. Моя боль была велика, но я нашел утешение в Иисусе. А теперь мы оба должны похоронить прошлое там, где ему место».
0: Доктор снял шляпу, сложил руки и в горячей молитве передал Ольгу и себя в руки Господа, который утешал их и вел к цели. Как часто человек не знает, что его ожидает, когда с нетерпением и радостью торопится домой. Не успел Михаил Годолич привыкнуть к родному дому, как его свалила сильнейшая малярия, какой у него не было даже в Бразилии. Болезнь всегда тягостна, и от нее быстро не избавишься. Первые два дня Михаил старался не поддаваться болезни, но на третий день, когда он был у Дюро, захворал окончательно. Ему пришлось лечь в постель, и несколько дней его мучила сильная лихорадка. Михаил даже не знал, что его лечили те руки, прикосновения которых прежде были ему так отвратительны. Наконец лихорадка прошла, но наступила такая слабость, что он не мог двигаться. В такое время хорошо тому больному, чьи страдания кто-то старается облегчить. Михаил был вынужден признаться, что еще никогда у него на душе не было так спокойно, как с Дюро и его друзьями. Руфь Морган пела ему и играла на рояле. Ольга читала книги и по его просьбе рассказывала о своих путешествиях по Шотландии, Англии и Италии. А путешествие по Татрам она описала так живо, что невольно пробудило в Михаиле желание путешествовать по тем местам его родины, где он еще не бывал. Дядя Тихий приходил каждый день и докладывал Михаилу об осуществлении новых проектов, о получении заказанных машин и о приезде приглашенных мастеров. Случалось, что Михаил оставался один, и тогда он просматривал бухгалтерские книги, принесенные дядей, и подсчитывал расходы и доходы. Нередко его лицо становилось мрачным. Однажды за такими подсчетами его застал дядя.
1: «Как хорошо, что ты пришел!» – воскликнул больной. «Ты должен помочь мне разгадать одну загадку».
2: «С удовольствием, Михаил. Но как ты себя чувствуешь?»
1: «Надеюсь, что меня скоро выпустят из этого плена».
2: «Не будь неблагодарным», – шутя пригрозил дядя. «Болезнь могла бы продлиться или принять худший оборот. Или ты считаешь, что близкие люди сделали не все, чтобы ты скорее поправился и встал на ноги?»
1: «Нет, не думаю», – возразил Михаил серьезно. «Но чрезмерная доброта подавляет, если нет возможности ответить тем же. Однако оставим это. Скажи лучше, дядя, почему в счетах за 2 года не видно расходов на путешествия Ольги и на ее личные нужды?»
0: Дядя Тихий смутился.
1: «Скажи, все оплачивала баронесса?»
2: «Нет, Михаил, Ольга сама за все платила».
0: И теперь дяде ничего не оставалось, как признаться Михаилу, что Ольга, узнав причину его отъезда в Бразилию, ни одного гроша больше не брала из имения Годоличи и даже причитающиеся ей проценты расходовала на ведение хозяйства. Благодаря этому содержался дом, а его владельцу была дана возможность

0: возможность скорейшего возвращения на родину. Дядя и не подозревал, какая буря чувств поднялась в душе Михаила. «Что с тобой?» – спросил он, испуганно склонившись над племянником. «Ты еще спрашиваешь?» – простонал больной. «Зачем ты рассказал ей о грехе моего отца? Зачем ты осквернил посмертную память о нем?» «Она христианка, Михаил. Ольга не осудила твоего отца, а глубоко посочувствовала ему», – возразил старик. «Она поблагодарила меня за это признание и с тех пор часто украшала могилу твоего отца цветами. Она ценит, что он хотел доказать ей свою любовь и вернуть долг». Разговор прервался из-за прихода доктора. Он сообщил, что госпожа Морган намеревается поехать встречать баронессу. Вслед за доктором вошла Ольга, чтобы попрощаться. «Надеюсь, что господин Годолич встретит мою дорогую покровительницу уже на ногах. Господь услышал наши молитвы».
1: «Позвольте от всего сердца поблагодарить за доброе отношение ко мне, которое я не заслужил», – ответил Михаил, целуя ее маленькую изящную руку.
0: «Оно давно заслужено, господин Годолич».
1: «Чем же, можно спросить?»
0: «Разве вы не читали? Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Я был болен, и вы посетили меня».
1: «Ну, если вы так считаете, то, конечно».
0: В комнате стало тихо. Мужчины до самых дверей проводили взглядом милый силуэт.
1: «Прекрасная душа», – заметил старик.
0: «Действительно», – мысленно согласился Михаил. «Но при таком мировосприятии человек уже ничего не стремится приобретать или требовать. Он все делает для Христа и только для Него. Что, собственно, мне нужно? Ольга также ухаживает за мной лишь ради Христа. А ведь это единственно верная мысль. Между нами никогда не было и не будет никакой связи. Сегодня, когда она все знает, эта связь стала вообще невозможна. Все действия Ольги говорят об одном. Она хочет выглядеть образцом недостижимого христианского совершенства. Чем выше она поднимется в моих глазах, тем ниже мне придется опуститься в ее мнении. Да, она позаботилась о моем скорейшем возвращении. Она не хотела быть мне обязанной и предпочитала работать, чтобы обеспечить себя, хотя могла бы жить как богатая дама. За последние 2 года она вернула с процентами все, что получила от имения Годоличей, и это способствовало его процветанию. Очень хотелось бы знать, как она представляет себе будущее. Если она разделяет взгляды Дюро, то о разводе она не думает. Не собирается же она быть моей женой и при этом оставаться заведующей аптекой. Интересно, что она сделает с теми 40 тысячами, которые я ей вручу?» Так размышлял гордый Годолич, испытывая при этом тайное недовольство собой. Приход врача отвлек его от размышлений.
1: «До каких пор ты будешь держать меня в плену, Дюро?»
0: «До конца недели, дорогой», – приветливо улыбаясь, ответил доктор.
1: «Но не советую тебе сразу возвращаться домой. Прежде побывай в горах, Карпатах, Татрах. Ты еще так мало знаешь свою родину». «Разве теперь перед уборкой урожая время для увлекательных путешествий?»
0: «Я скажу так. Если ты не хочешь через неделю снова слечь в постель и проболеть до осени, то лучше сейчас поправляйся как следует. Через несколько недель ты вернешься окрепшим и здоровым. А здесь тебя на время уборки урожая кто-нибудь заметит. Как ты считаешь, отец?» — обратился Дюро к вошедшему Тихому.
1: «Ты прав, сынок. Я считаю, что мы 6 лет хорошо хозяйничали. А теперь мне пора на покой, не так ли, Михаил?» «О чем ты говоришь, дядя? Да я с тобой не расстанусь до самой смерти. Я многим тебе обязан и готов слушаться во всем, Только отпусти меня до приезда баронессы».
0: «Это невозможно. Она уже завтра будет здесь. А чем может помешать тебе эта добрейшая женщина?»
1: «Эта дама, наверное, очень хорошего мнения обо мне. Ведь она Ольгина старшая подруга», —
0: отметил Михаил с саркастической улыбкой.
1: «Ты раздражен, Михаил, и тебе сейчас лучше побыть одному».
0: Дядя Тихий, попрощавшись, вышел. Дюра, проводив отца, вернулся к Михаилу.
1: «Ты можешь на несколько минут выйти на балкон и подышать свежим воздухом. Я помогу тебе одеться».
0: Вскоре Годолич сидел в удобном кресле на балконе. Вокруг была тишина, заходящее солнце золотило поля и леса. Михаил задумчиво смотрел на закат, думая, что его жизнь уходит так же быстро, как это заходящее солнце. Да, без доброты доктора и самоотверженности сестер его жизнь могла закончиться, и он ушел бы в вечность. Ему пришлось бы давать отчет о своей жизни перед престолом Христа. Какими были прожитые годы? Впервые он почувствовал, что жил до сих пор только для себя одного. Опять эти грустные мысли. Вдруг из открытого окна полилась музыка. Кто-то играл на пианино, да так играл. Музыка как будто выходила из переполненного любовью сердца. Кто мог так играть? Руфи не было дома. Может быть, кто-то из пациентов был музыкантом? Мелодия прервалась, и наступила тишина. Но вот раздались еще более вдохновенные звуки, и последний аккорд прозвучал, как мощная аминь. Михаил задумался и вдруг услышал над собой: «Михаил, ты уже вышел на воздух? Слава Господу!» Невольно он протянул руку навстречу этому светлому видению.
1: «Ольга, добрый вечер! Как видишь, Дюра ненадолго выпустил меня на балкон».
0: Ольга, взяв руку Михаила в свою, села на стульчик рядом с ним.
2: «Господь добр», — сказала она сердечно. «Он услышал наши молитвы и вернул тебе здоровье».
1: «Ты тоже за меня молилась?»
0: Она посмотрела ему в глаза, и ее взгляд смутил его.
1: «У тебя ведь мало причин за меня молиться», — неуверенно проговорил он.
2: «Скорее, у меня нет причины не молиться за тебя, больного человека, особенно если ты дитя Божье. Ты же знаешь, что если страдает один, то страдают все».
0: Он посмотрел на нее. Какая она светлая, свежая и так непринужденно, по-сестрински, села рядом с ним, будто он ее никогда не обижал и не унижал.
1: «Чему ты так радуешься?» — вырвалось у него.
2: «Не удивляйся, Михаил. Дитя всегда радуется возвращению матери».
1: «Ты считаешь госпожу Замойскую матерью?»
2: «У меня были две матери. Моя родная добрая мать подарила мне земную жизнь, а через другую Бог подарил мне духовную жизнь. Как моя матушка заботилась о моем телесном развитии, так госпожа Замойская словом и примером и прежде всего молитвой пробудила меня к духовной жизни. Я была такой необразованной, глупой, опустошенной. Лишь имея Божью любовь, она смогла полюбить такое невежественное существо, как я, и воспитать его с таким терпением».
0: Взгляд Ольги устремился ввысь в небо, окрашенное лучами вечерней зари. Она, очевидно, забыла, что говорит с Михаилом. Сидя перед ним на низеньком стульчике, с рассыпавшимися по плечам золотистыми волосами, она была в этот момент неотразима. Михаилу вдруг вспомнилось в прошлое. Может быть, от того, что она сама так легко говорила о нем. Он вспомнил ту минуту, когда увидел Ольгу сидящей, как теперь, но тогда она была в помятой фате и съехавшем на бок венке. Невозможно было поверить, что то существо и эта женщина – одно и то же лицо.
1: «Однако», –
0: размышлял он, очарованный вечерней тишиной, –
2: Она моя жена».

Дорогие друзья, сегодня мы порассуждаем с вами над вопросами, на которые иногда отвечают «это мое личное дело» или «это наше семейное дело». Речь пойдет о вопросах семейной жизни и о вопросах брака. Многие молодые люди, взирая на статистику разводов в стране и на большое количество покалеченных семей, задаются вопросом: «а что же постигнет меня? Будет ли счастливым мой брак? В чем заключается секрет счастливой брачной жизни? Где найти правила для ориентировки?» Многие другие вопросы встают в умах молодых людей. В нашей христианской программе мы отвечаем на эти вопросы на основании книги всех книг Библии.

0: В Библии существует одно простое предложение, высказывающее решающую истину о браке. Высказывание его трезвое, вещественное и столь неисследимой глубины, что недостаточно человеческой жизни для того, чтобы исчерпать его. Это единственное высказывание о браке, которое четырежды повторяется во всей Библии. Библия сравнительно мало говорит о браке. Тем поразительнее и тем весомее является тот факт, что это предложение четырежды повторяется в Библии, и притом в весьма решающих местах. Оно является выводом из повествования о сотворении во второй главе Библии Бытие 2.24.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
0: В Новом Завете Иисус отвечает этими же словами высказыванием на вопрос учеников о разводе в Матфея 19 главе и в Евангелии от Марка 10 главе. И, наконец, апостол Павел пользуется этим высказыванием в послании к Ефесянам и относит его непосредственно к Иисусу. Вот эти четыре местописания. Поэтому в библейском помышлении о браке ему принадлежит ключевая роль, то есть Иисусу Христу. Давайте обратим внимание на первое местописание из Бытия 2 главы. Как уже было прочитано, «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Какое простое и ясное высказывание! Оно указывает на три вещи, которые весьма существенны для брака. Во-первых, оставить, прилепиться и быть одной плотью. Давайте рассмотрим последовательно каждый аспект в отдельности. Поэтому оставит человек отца своего. Оставить. Прибытие невесты в деревню мужа считалось прежде общественным событием. Даже некоторые европейские брачные обычаи указывают еще сегодня на это обстоятельство. В некоторых африканских племенах свадебное общество иной раз пляшет на протяжении всего многокилометрового пути от деревни невесты в деревню жениха. Здесь нет никаких тайн. Всем известно, что отныне эти двое – муж и жена. Больше не существует уже выбора. Решение этих двоих вступить в брак требует отделения от родителей. Публичный акт бракосочетания превращает брак в окончательный и законный акт. Да, они должны оставить отца и мать. Молодая чета только в таком случае в полном смысле окажется брачной четой. Ей необходимо выполнить условие «оставит» и внешне, и внутренне, и пространственно, и духовно.
2: Это тяжело. Тяжело для обеих сторон. Тяжело как для детей, так и для родителей. Для родителей может быть гораздо тяжелее, нежели для детей. Но именно в этом отношении отец и мать несут ответственность за молодую чету, отпустив ее, предоставив ей возможность создать что-то свое, что-то новое. Там, где не выполняется это условие, где все еще существует моя и твоя семья вместо нашей семьи, там всегда объявляется война между браком и семьей. Там семьи начинают вмешиваться в брак.
0: Следует заметить, что чаще всего встречающихся проблем, с которыми обращаются к консультантам по семейным и супружеским делам, это проблема тещи. Чаще всего вмешивается в новую семью мать мужа. Она просто не в состоянии представить себе, что ее любимый сын будет обслужен этим юным созданием, на котором он женился. Так ли, как это ему необходимо, и как, по сути дела, понимает только она, мать? В состоянии ли она правильно приготовить его любимую пищу, выгладить его костюмы? С другой стороны, часто пользуются деньгами, чтобы держать молодую чету в зависимости, чтобы заставить ее разделить с родителями тот же дом или даже ту же квартиру. Да, подлинно «оставить» написано. Тяжело это для всех. Это ведь фактически отделиться. И не только внешне, но и внутренне. Революционный элемент нашей библейской вести состоит в том, чтобы также и муж оставил свою семью. Можно даже сказать, что в этой вести заключается антипатриархальная заостренность. С другой стороны, этот же стих в Библии защищает и права жены. Она не просто входит в семью своего мужа. С ней следует обращаться как с равноправным членом. Им обоим надо оставить своих родителей, а не только жене. Им обоим надо прилепиться, не только жене к мужу, но и мужу к жене. Об этом сказано совершенно ясно. И будут одна плоть.

0: мы приступаем ко второму существенному признаку брака – к необходимости прилепиться, как сказано выше в приведенном местописании.
1: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
2: «Оставить» и «прилепиться» – это два взаимосвязанных признака брака. Если слово «оставить» касается более общественно-правовой сферы, то слово «прилепиться» касается более личной сферы брака. Обе сферы сопряжены друг с другом и обуславливают друг друга. Никто не может по-настоящему прилепиться, кто еще не оставил по-настоящему. И никто не может фактически оставить, кто не готов еще, безусловно, прилепиться. Муж и жена прилепляются друг к другу, как два куска бумаги. Это значит, что они становятся нерасторжимыми. Кто попытается разделить их, тот просто разорвет оба куска бумаги. Развод ранит обоих, и мужа, и жену. А если имеются дети, то и детей. Прилепиться друг к другу чревато и другими последствиями. Это значит, что муж и жена ближе всего и ближе всех друг к другу. Брак важнее друзей, родственников, посетителей и гостей. Важнее даже детей. В молодых супружествах часто наступают кризисы после рождения первого ребенка. Почему? Молодая жена совершает ошибку, более приближаясь к младенцу, нежели к мужу. Ребенок становится центром ее жизни. А муж тогда чувствует себя словно посторонним в своей же семье. Прилепиться в этом глубоком смысле исключает третью личность. Так называемый брак треугольником никак нельзя сочетать с условием прилепиться. Брак возможен только между двумя личностями. Муж может прилепиться только к своей жене, но никогда к своим женам. Наш стих обладает не только антипатриархальной, но и антимногоженной заостренностью. Этот стих осуждает многоженство Давида и Соломона, потому что он ясно свидетельствует: «И прилепится к жене своей». Сегодня это острие поражает не только многоженство одна возле другой, но и многоженство одна после другой. Высокие цифры разводов во всех странах означают, что у человека нет нескольких жен одновременно, но у него несколько жен, сменяющих одна другую. Вместо слова «прилепиться» нам приятнее было бы услышать слово «любовь». Интересно, что Библия не пользуется в данном случае словом «любовь». Прилепиться – это любовь, но любовь особого рода. Это та любовь, которая не ищет. Эта любовь приняла решение. Любовь, которая способна прилепиться, это зрелая любовь, решившаяся на безусловную верность, способная разделить с супругом всю свою жизнь.

0: Итак, мы подошли к третьему существенному признаку брака – одна плоть.
1: Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть.
2: Телесная сфера столь же существенна для брака, как и общественно-правовая, и личные сферы. Как и условия оставить, а затем прилепиться, так, по воле Божией, брак должен отличаться и телесным общением. Насколько известно, в этой области царит охватывающее весь мир смущение. Традиции многих племен вне Европы считают телесную сферу столь священной, столь близкой к Богу, что даже не решаются касаться ее. А многие христиане считают ее столь порочной и далекой от Бога, что стыдятся говорить об этом. Вопреки тому, и другому отношению следует обратить внимание на положение в Библии. Она утверждает, что в телесном общении Бог столь же близок к супругам, как и в бракосочетании и в верности. Именно поэтому нам и следует говорить об этом. Выражение «плоть» охватывает гораздо большее, нежели только телесную сферу. Оно означает, что два человека делят друг с другом буквально все, не только тело и имущество, но разделяют и мысли, и чувства, радости и страдания, надежды и опасения, удачи и неудачи. Быть одной плотью значит быть одним, всецело одним, и в то же время оставаться двумя. Да, это тайна брака. Ее нельзя понять, но ее можно узнать, испытав.

В Либерии есть обычай дарить молодой чете две вырезанные из дерева головки, мужскую и женскую, которые соединены друг с другом деревянной цепью. Это произведение искусства вырезано из одного куска дерева. На нем нет ни одного стыка. И свидетельствует нам о том, что то, что сочетал Бог, нельзя разделить. Это произведение искусства, не имеющее ни одного стыка, является символом брака.

0: Итак, три существенных признака брака: оставить, прилепиться, быть одной плотью. Неотделимы друг от друга, они обуславливают друг друга. Только тот, кто, учтя все последствия, оставить, только тот, кто отвечает требованиям исключительности прилепиться друг к другу, тот в полном смысле слова может быть одной плотью. Три существенных признака брака сочетаются друг с другом, как три угла треугольника.
1: Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть.

Дорогие друзья, в следующей программе «Вопросы и ответы» мы продолжим рассуждение об этой важной теме, о семье и браке, на основании Библии.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Истина или ее последствия».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что так или иначе ясно, это очевидно, что мы, женщины, особенно подвержены обману. Помните, что сатана и не пытался сначала подойти к мужчине. Он намеренно подошел к женщине и соблазнил ее. Именно женщина ввела своего мужа в грех, и вместе они ввели в грех все человечество. Хотя в конечном счете за все, как глава, отвечал Адам. А также в нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию отрывки из вымышленного дневника Евы. Это рассуждение о той лжи, в которую, возможно, верила Ева в разные периоды своей жизни. Может быть, ее дневник чем-то похож на ваш?

0: Представим себе Еву, которая ведет дневник в Едемском саду. И она делится с вами своими переживаниями.
1: У меня пухнет голова. Я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Этот день начался так замечательно, как и все наши дни в этом саду. Как обычно, мы с Адамом проснулись рано, чтобы прогуляться с Богом. Наши прогулки всегда были лучшей, самой светлой частью дня. В то утро мы все некоторое время молчали. Нам было так хорошо вместе. А потом Бог начал петь. Это была песня любви. Когда он дошел до припева, мы стали подпевать. Сначала звучал глубокий, сильный голос Адама. Затем присоединилась я. Мы все пели и пели о любви, о звездах, радости и Боге. Наконец мы сели под большим тенистым деревом в центре сада. Мы благодарили Бога за то, что Он так добр. Рассказывали Ему, что хотим только одного — приносить Ему радость и находить радость в Нем. Это было так чудесно, и так было всегда, когда мы собирались втроем. Я не знаю, как объяснить, что затем произошло. Неожиданно я услышала голос, который никогда не слышала прежде. Я обернулась и увидела, что прямо на меня смотрит змей. Он сразу заговорил со мной. Он говорил так, что я почувствовала себя значимой и хотела слушать его дальше и дальше. Я не знаю, где в тот момент был Бог. Кажется, Он не оставлял нас. Думаю, я забыла, что он рядом. На некоторое время я даже забыла, что рядом был Адам. Мне казалось, что я наедине с этим существом. Последующий разговор навсегда останется в моей памяти. Он задавал мне вопросы, над которыми я никогда не задумывалась раньше. Затем он предложил мне то, в чем прежде я никогда не ощущала нужды. Первое — независимость от Бога и Адама. Второе — положение. Я всегда смотрела на Бога и на Адама, а теперь они будут смотреть на меня. Так змей обещал. Третье — знание. Знание тайн, ведомых только Богу. Четвертое — разрешение. Вкушать плод от дерева в центре сада. Сначала я лишь слушала и смотрела. Я размышляла, задавала себе вопросы, спорила. Адам много раз напоминал мне, что Бог запретил есть плоды этого дерева. А этот змей смотрел прямо в глаза и говорил так мягко. В конце концов я поверила ему. Казалось, что это правильно. И я сдалась. Я протянула руку сначала осторожно, затем смелее. Я сорвала плод. Я ела. Я дала его Адаму. Мы ели. Мы ели вместе. Сначала я, потом он. Что было дальше, я помню плохо. Глубоко внутри меня родились чувства, которых я не испытывала никогда раньше. Новые ощущения — будто я знаю запретную тайну. Восторг и ужас одновременно. Свобода и поражение, вознесение и падение, уверенность и страх, стыд и обман. Я нечистая. Я прячусь. Не могу предстать пред Богом такой. Я одинока, так одинока, смущена и подавлена.
0: Вернемся в наше время. Наше общество переполнено ложью и обманом. Обман везде. И доказательством тому служат эти нелепые заявления рекламы. Магнитный вибромассажер для ног. 15 минут массажа, и вы словно родились заново. Как научиться игре на фортепиано за 40 часов? Избавьтесь от 3 лишних килограммов всего за 10 минут и не отказывайте себе во вкусненьком. Иногда ложь можно легко разглядеть. Например, уверение в том, что вы можете похудеть на 3 килограмма за 10 минут. Но, к сожалению, большинство обманов не так просто раскрыть. Обман в рекламе вызывает к естественным человеческим желаниям. Мы хотим верить, что каким-то чудесным, загадочным образом лишние килограммы действительно могут растаять за 10 минут. Не надо ни пота, ни дисциплины, ни денег, ни усилий, ни боли. Вот почему мы покупаем таблетки, пищевые добавки и оборудование для занятий, которые рекламируют в телемагазинах. Хитроумный торговец, целью которого было изменить мнение Адама и Евы о Боге, организовал первую рекламную кампанию. Сатана стремился возвести стену между Богом и его творением. Он абсолютно верно предположил, что мужчина и женщина, скорее всего, не поддержат открытого выступления против Бога. Он знал, что ему нужно будет сплести тонкую ложь, обмануть их, соблазнить тем, что покажется им разумным, желанным и откровенно не противорящим Божьим установлениям. Сатана обманул Еву сочетанием чистой лжи, полуправды и неправды, маскирующейся под истину. Он начал с того, что посеял в ее разуме семя сомнения в том, что же на самом деле сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог? Бытие 3.1. Далее он заставил ее пренебречь словами Бога и поверить в то, чего на самом деле Бог не говорил. Бог сказал: «Не ешь плода от этого дерева». Однако, по словам Евы, Бог будто бы сказал: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Сатана обманул Еву, заставил усомниться в благости, любви и благих намерениях Бога. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» — спросил он. Подтекст таков: «Как? Бог ограничил вашу свободу? Похоже, он не хочет, чтобы вы были счастливы». На самом деле Бог сказал им: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Но наш Бог – щедрый Бог. В огромном саду Бог поставил только один запрещающий знак: «От дерева познания добра и зла не ешь». Более того, единственное ограничение было установлено Богом в интересах Адама и Евы и должно было служить гарантией их вечного благословения и счастья. Бог знал, что, вкусив от того дерева, они умрут. Их отношения с ним будут разрушены, они станут рабами сатаны, греха и самих себя. Далее змей обманул Еву, солгав ей о последствиях сознательного непослушания Богу. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Сатана возразил: «Нет, не умрете». Он прямо противоречил словам Божьим. Дьявол соблазнил Еву, предложив ей множество благ при условии, что она просто съест запретный плод. Бытие 3.5. Он пообещал, что перед ней откроется целый мир знания и опыта, откроются глаза ваши. Он уверял, что она станет равной Богу, то есть, что она сама станет Богом. Вы будете как боги. Наконец, он пообещал, что Ева сама сможет решать, что хорошо и что плохо, знающие добро и зло. Бог уже объяснил Адаму и Еве, что такое добро и зло. Но сатана, по сути, сказал: «Это его мнение. Ты имеешь право на свое собственное. Ты можешь сама решать, что для тебя добро, а что зло». Сатана обманул Еву, заставив принять решение на основании того, что она видела и что подсказывали ее чувства и разум, даже когда это противоречило тому, что Бог уже сказал супругам. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина» или ее последствия. Ева вкусила плод, но вместо обещанных благ ощутила стыд, вину, страх и отчуждение. Ей солгали, она была обманута. Пуританский пастор Томас Брукс пишет: «Сатана обещает лучшее, но воздает худшим. Он обещает честь, а воздает позором. Он обещает удовольствие, а воздает болью. Он обещает выгоду, а воздает потерей. Он обещает жизнь, а воздает смертью». С того самого дня сатана обманом стремится изменить наши привычки, повлиять на наш выбор и разрушить жизнь. В каком-то смысле все наши проблемы в этом мире – плод обмана, результат веры в то, что просто-напросто неверно. Сатана заманивает нас блестящим будущим настоящей жизни, но при этом знает, что те, кто откликнется на его предложение, погибнут. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи 14:12. Так почему же мы поддаемся на его обман? Почему мы попадаем в ловушку? Одна из причин заключается в том, что сатана обычно приходит не в виде змея. Он прикрывается бестселлером, популярным журналом, фильмом, телешоу или песней из хит-парада. Он может обратиться к нам через родственника или друга, дающего искренний совет, через врача или даже христианского писателя, через проповедника или душепопечителя. Независимо от непосредственного источника, всякий раз, получая совет, не согласующийся со Словом Божьим, мы можем быть уверены, что сатана пытается обмануть нас или навредить нам. То, что мы слышим, может показаться правильным, но это неправильно, если противоречит Слову Божьему. Если бы только мы могли увидеть, что запретный плод, такой спелый и вкусный, всегда приносит нам смерть и разрушение. Обман был и до сих пор является стержневой частью сатанинской стратегии. По словам Иисуса, обманывать естественно для сатаны. Это его природа. Дьявол был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. По причинам, которых мы не можем полностью понять, сатана выбрал в качестве своей мишени именно женщину. Дважды в Новом Завете апостол Павел говорит о том, что именно женщина была обманута. Змей хитростью своей прельстил Еву. 2 Коринфянам 11:3. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Тимофею 2:14. Некоторые богословы предполагают, что Ева по сути своей была уязвима, что она по своей природе была более подвержена искушению и соблазну. Другие полагают, что поскольку Бог подчинил ее мужу, то как только она вышла из-под этой духовной защиты, ее стало легче обмануть. Я думаю, важно понимать, что до сих пор сатана не просто задается целью обольстить женщин. Это часть его стратегии. Он знает, что если мы, женщины, поверим его обману, то повлияем на окружающих нас мужчин, и наш греховный выбор послужит примером для подражения следующему поколению. Иногда, как в случае с Евой, сатана обманывает нас открыто. Однако часто в качестве инструментов обольщения он использует других людей. В послании к Ефесянам Павел предупреждает: «Никто да не обольщает вас пустыми словами» Ефесянам 5:6. Снова и снова он призывает Божий народ говорить истину друг другу. Если мы нечестны друг с другом, то на самом деле оказываем услугу сатане, действуя как его посланники, обманывая и разрушая друг друга. В Писании сказано, что нас могут обманывать духовные лидеры, те, кому вверена ответственность пасти Божье стадо и передавать истину народу Божьему. Печально, что многие лидеры предают свое призвание и своих последователей, не говоря истины. Устами пророка Иезекииля Бог обращается к лидерам, обманывающим народ. «Вы ложью опечаливаете сердце праведника и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей». Иезекииль 13:22. Я верю, что это точное объяснение происходящего сегодня в христианском мире. В христианских магазинах, журналах, на религиозных теле- и радиоканалах, в речах популярных христианских психотерапевтов зачастую сквозит обман. Думаю, что в большинстве случаев это происходит ненамеренно. Эти люди могут и не подозревать, что говорят ложь. Однако именно это и происходит на самом деле. Во многих случаях психотерапевты поддерживают руки беззаконника, уверяя его, что нет необходимости в покаянии. Они обещают Божье благословение и благодать людям, которые не могут их получить из-за намеренного непослушания и нераскаянного сердца. Их учение помогает людям оправдывать свое поведение. Гнев – это здоровое выражение ваших истинных чувств. Эгоизм – вы должны устанавливать барьеры между собой и людьми, которые слишком много требуют от вас. Безответственность – у вас проблемы из-за того, что вас глубоко ранили. Неверность. Вы свободны развестись с вашим супругом и выйти еще раз замуж. Бог дает вам второй шанс. В то же время они опечаливают сердце праведника или навязывают ему ложное чувство вины. За ответственность. Вы зависите от других. За сердце служителя. Вы не должны позволять людям использовать вас. За верность своим клятвам. Бог не ожидает, что вы будете сохранять такой брак. Печально, что большинство людей, даже христиан, настолько поддались обману, что не сознают, в каком положении оказались. Это и есть природа обмана. Он ослепляет нас и не позволяет увидеть, что мы обмануты. Откройте ваши глаза! Наша цель – побудить христианок открыть глаза и оценить происходящее вокруг них. Разбудить их и обнажить перед ними ту ложь, которая вторглась как в светский, так и в христианский мир. Так многое в нашем обычном поведении основано на ложном мышлении. В результате дом строится на зыбучем песке. Одна ложь ведет к другой, та к следующей и так далее. К сожалению, большинство людей бездумно впитывают все, что видят и слышат. Мы слушаем музыку, читаем книги, журналы, смотрим фильмы, слушаем советы и реагируем на рекламу, не задавая себе важных вопросов. Например, каково послание автора? Что он хочет сказать? Действительно ли это так? Мешает ли мне ложное мышление, противоречащее истине? Сатана дал Еве потрясающее обещание. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» Бытие 3:5. Кто мог устоять перед столь заманчивым предложением? Запретный плод был хорош для пищи, приятен для глаз и вожделен, потому что дает знание. Бытие 3.6. Если бы он не казался столь привлекательным, вы думаете, Ева согласилась бы на подобное предложение? Если бы тот плод был гнилым и кишил червями, задумала бы она ослушаться Бога? Именно привлекательный и правильный вид делает предложения сатаны столь притягательными. В следующей передаче мы поговорим о том, что Ева не стала оценивать происходящее. Она не попыталась отличить истину от лжи. Она не задумалась о цене последствий того, что хотела сделать. Если бы Ева могла представить безобразные, болезненные, смертельные последствия выбора в своей жизни, в своих отношениях с Богом, в своем браке, в жизни ее детей и внуков, а также из-за греха ее мужа, который последовал за ней в жизни каждого человека, который когда-либо родится на земле, вы думаете, она стала бы слушать ложь сатаны и ослушалась бы Бога? Я сомневаюсь в этом.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы приступаем к новой теме. Сегодня мы начинаем цикл бесед о Духе Святом, о третьей личности Божества. Несколько передач будет посвящено этой теме.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, из Соединенных Штатов Америки, и рад поделиться с вами Словом Господним. Итак, друзья, мы сегодня начинаем тему о Духе Святом. Если Господь благословит нас и позволит, то мы несколько раз коснемся этой великой темы. Сегодня у нас первая беседа, и она так названа мною «Святой Дух и Его служение». Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить на место Священного Писания из книги пророка Иаилии, как написано: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». В третий раз мы коснемся непосредственно сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. В четвертый раз, если время будет и Бог благословит, то мы коснемся важной темы крещения Духом Святым в свете Слова Божия. И в пятый раз мы будем говорить о крещении Духом Святым как о многозначимом понятии. В других же последующих радиопередачах мы тоже будем касаться Духа Святого, только будем говорить о дарах, о действиях Его и так далее. Итак, сегодня у нас первое с вами общение на эту тему. Если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу, известные нам слова Иисуса Христа об Духе Святом Утешителе. 14 глава Евангелиста Иоанна, начинаю читать с 16 стиха. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Всего 4 стиха, но сколь много они говорят нам. Христос обещает умолять Отца Небесного, чтобы послал Он ученикам Своим другого утешителя, Духа Святого, третью личность Божества. Это место Священного Писания является одним из самых ярких мест, свидетельствующих о личности Духа Святого как утешителя. Христос, мы знаем, вторая личность Божества, говорит о первой личности, о Боге Отце, которого Он будет умолять. Здесь же мы читаем о Духе Святом Утешителе, о третьей личности, который должен прийти, чтобы совершать определенное служение. Перед этим Христос сказал ученикам Своим, что Он в Отце, а Отец в Нем. Служение Отца в Сыне вскоре должно перейти к другому, к Утешителю, к Духу Святому. И что для учеников это будет гораздо лучше. «Истинно говорю вам, лучше для вас, — это слова Христа, — чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 16 глава Иоанна, 7 стих. Здесь Господь говорит: уже я пошлю к вам. В первом месте мы читали: «Я умолю от

Отца, и Он пошлет, а теперь Он говорит, и Я пошлю. Подтверждается та же самая мысль, что мы с вами прочли, что Он в Отце, и Отец в Нем. Сын не делает ничего без Отца, и Отец ничего не делает без Сына. Итак, первая мысль. Кто это, о котором говорит Сын Божий? Верующий хорошо знает. Это святая личность Божества, Дух Святой. Как Бог Отец имеет много имен, мы называем Его Богом Творцом, Отцом Небесным, Иеговой, Саваофом, Сущим Создателем, так и Бог Сын тоже имеет много имен. И мы всегда читаем, мы называем Его Его именами. О Нем написано, что Он чудный, что Он Спаситель, что Он Князь мира, Отец Вечности. В Евангелии мы читаем, что Он Сын Человеческий, Иисус Христос, Учитель и так далее. И Дух Святой, третья личность Божества, тоже имеет много имен. Мы читаем о Нем, что Он Утешитель. Христос говорит о Нем, как о Духе Истине. Апостолы говорят о Духе Христовом. Говорят о Духе Благодати, но это один и тот же Дух. Третья личность Божества. Это зависит от конкретной ситуации, действия, времени и божественного откровения, в котором происходит то или другое. И потому имена и Бога Отца, и Сына, и Духа Святого интерпретируются людьми по-разному, потому что разные обстоятельства. В Бытие 1 главе мы встречаем, что Дух Божий носился над водою. В других переводах Дух Божий парил над водою. Знаете, как парит иногда птица высоко в небе, как будто без движения, расправив крылья свои. И Дух Божий парил над водою. Евреи слышали от пророков, как они называли Духа Божия. Они называли Его Духом Господним. Они называли Его Духом Благодати, так говорит Исаия и Захария. Так Самуил называет Духа Божия Духом. Давид говорил, что Дух Твой Святой пусть не покинет меня, в 50-м псалме. Иисус Христос называл Духа Святого Утешителем, Духом Истинный, Духом Господним, который на Нем. Или просто Духом, или Духом Святым. А вот апостолы чаще употребляют такое: Дух Божий, Дух Господен, Дух Христов, а чаще всего Дух Святой. Верующие мало имеют бесед, мало имеют песен, к сожалению, о Духе Святом, о Его служении. Я думаю, что в этом есть большой пробел и даже большая ошибка современного христианства. Мало изучать и говорить о третьей личности Божества. Больше мы говорим об Иисусе Христе, это правильно. Он Спаситель. Много говорим о Творце Небесном, мы должны знать об этом. Но третья личность Божества, Дух Святой, так необходима для Церкви. Почему так мало говорят об этой личности? Но заметьте, друзья мои, христианству нужен двусторонний дар, без которого обойтись оно не может. Дар, который Бог обещал дать. Во-первых, это дело спасения, дело Иисуса Христа, Сына Божия, за нас. И это дело спасения совершено Господом. Он оставил свое учение. Он отдал себя в жертву. Он примирил человека с Богом. Он совершил свое спасение ради любви. И второе дело – дело Духа Святого, созидающего тело Христово, Церковь, приготавливающее ее ко второму пришествию, к восхищению. Один мудрый Божий человек сказал: «Мне нужен Иисус Христос для моей внешней жизни». А Дух Святой, Дух Божий, нужен для моей внутренней жизни. Но, друзья мои, прежде чем мы будем говорить о служении Духа Святого, давайте мы обратим внимание на служение Троицы Божией вообще в деле спасения рода человеческого от погибели. Всем известна истина, что в Ветхом Завете первой личности Богу Отцу отведена ведущая роль.
Его лица никто не видел, но голос его был слышен многим. В книге Исход, 33 главе, 20 стихом мы читаем. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но Отец открылся в видениях, во снах, пророком был в виде огненного куста, в виде облачного столпа или огненного столпа при выходе народа Божия из Египта. Это была эра служения Бога Творца. Но Бог Отец Небесный позаботился также о том, чтобы его видели в Сыне Его. Весь путь Христа, время Его служения на 33,5 года, описанные в Новом Завете, в Евангелии. Евангелие Иоанна, 14 главе, мы читаем: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанн говорит также в 1 главе, 18 стихом Евангелия: «Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он видел Отца». Знаете, нередко можно в детях узнать родителей их, уже давно, может быть, умерших. Лицо, рост, характер, голос – все сохранено в Сыне, как было в Отце. Служение Духа Святого, Утешителя, посланного от Христа в день Пятидесятницы, продолжается вот уже почти 2000 лет. И давайте мы прочтем из 16 главы Евангелия Иоанна, начиная с 5 стиха по 13. Христос говорит ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня», Он имеет в виду Отца, «и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью наполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, то есть Дух Святой, Утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Еще я прочитаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эта работа Духа Святого продолжается и сегодня. Он наставляет, Он утешает, Он ободряет верующих людей, Он говорит о суде, Он говорит о правде, Он говорит о вечности. Все то, что человеку нужно знать, написано в Евангелиях. Но для того, чтобы открыть более широкие истины, как откровение, человеку следует иметь тесный контакт с Духом Святым. Из прочитанного мы видим, что Христос дал обещание послать Духа. И Дух, как мы читаем, дышит, где хочет. Человек не ожидает, где этот Дух проявит себя. Он дышит, где хочет. И мы читаем, голос Его слышим, только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Кто может это разуметь? Только тот, кто рожден от Духа. Первая цель – это обличить мир о грехе, грехе неверия. Вторая цель прихода – это сказать людям о правде. В греческом переводе мы читаем о праведности, что Иисус Христос исполнил свою миссию и пошел к Отцу, закончил дело. Христос говорит: «Не увидите Меня более». Третья мысль – это о суде. Цель его – о суде. Сказать всему миру, что князь мира сего осужден. И он наставит вас, мы прочли, на всякую истину. Будет говорить от лица Бога, что услышит, и будущее возвестит вам. Слово «будущее возвестит»
говорит нам о том, что этого в Писании не написано, но когда-то это будет открыто Духом Святым через особое откровение. И мы читаем это Слово Божие и убеждаемся в том, что Иисус Христос был прав. Когда написаны были эти слова, еще не было откровения. Откровения Иисуса Христа Иоанну. Не были написаны многие книги, но потом в посланиях апостолов мы читаем, что воля Божия была выражена ими на страницах своих книг. Третья мысль. Тот, кого обещал Иисус Христос послать, придет. И он уже пришел. Пришел и совершает это великое дело спасения. Но давайте обратим внимание вот еще. Первым условием Христа было повеление не отлучаться от Иерусалима. Христос предупредил учеников, чтобы они не уходили. Им следует ждать обещанного от Отца, быть неразлучными в полном единении, и они ждали. Но знали ли они, кого Христос повелел им ждать? Они слышали о Духе Святом, но понимали ли они сущность Духа Святого? Вряд ли. Они только могли предугадывать. В каком же состоянии были ученики, дорогие друзья, все эти 3 года? Можно было их назвать возрожденными, глубоко духовными, верными Христу людям? Наверное, нет. По-настоящему их верующими назвать было нельзя. Почему? Потому что многие места Священного Писания подтверждают, что они поступали по плоти. По-настоящему до конца нет. Они еще не знали, что значит носить имя христианина. Но они были уже очищены, разве не так? В Иоанна мы читаем в 15 главе 3 стихом. Но вы очищены через Слово. Они очищены через Слово, которое проповедовал им Иисус. Они были очищены, как очищаются ветви лозы, для того, чтобы приносить плод. Садовник знает, как это делать. Он эти бесплодные вещи, эти ненужные, мешающие, засыхающие веточки, удаляет от лозы. И Слово Божие в устах Иисуса Христа очищало их. И зная это, мы можем спросить, а были ли они возрожденными до тех пор, пока Иисус не был прославлен? Абсолютно верный ответ, конечно же, нет. Ибо возрождает Слово Божие и Дух Божий. Но Иоанн говорит, они не имели Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Никодим слышал о возрождении от Иисуса Христа, но пока еще не имел Духа Святого, хотя и слышал слово от самого Господа. Ученики уверовали во Христа Мессию, и они не хотели разлучаться с Ним, но это еще ничего не говорит о их возрождении. Потому что Петр заявил, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, потому что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Хорошо сказал. А как жил? Что с ним случалось, с этим Петром? Что случалось с другими апостолами? Какова же их была вера? Живая? Вера возрожденных людей? Или, может быть, вера надуманная, плотская? На Тайной вечере апостол Петр говорит, что он готов душу положить за Иисуса Христа. Несколько часов позже он отрекается от Него. И отрекается 3 раза. Но разве лучшими были другие ученики? Ведь все они разбежались, оставив Господа один на один со своими врагами. И даже тогда, когда Христос воскрес, они не верили в это. Евангелист Марк в 16 главе говорит, Мария рассказывала о воскресшем, но они не поверили. И эммаусские ученики и думают, что же случилось? Великий был пророк, тот, который должен спасти Израиля, но вот что с ним получилось, а мы-то думали. Рассуждали они так. Марк в 16 главе 14 стихом говорит, «И упрекал их за неверие и жестокосердие». Кто упрекал? Иисус Христос воскресший, явившийся пред ними. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Скажите, они были верующими людьми по-настоящему? Были возрожденными людьми по-настоящему?
Конечно же нет. Но раскаяние их наступило в тот час, когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, который явился к ним. И хотя... Друзья мои, как вы думаете, если бы мы вместе с учениками видели воскресшего Иисуса Христа из мертвых, разве бы не покаялись перед Ним в пепле и прахе? Разве бы не вопили: «Господи, прости, почему мы такие неверные?» С уверенностью можно сказать, как поступили бы мы, так поступили ранее и апостолы. И когда они поступили так, когда они просили Бога прощения, конечно же, тогда они были способны возродиться свыше. Слово Божие касалось их. Сам Иисус Христос говорил им. И потом мы читаем Евангелие Иоанна, 20 главе. «И дунул, и говорит им: примите Духа Святого». Вот когда Он дунул, вот когда Он послал Духа Святого в их сердца, вот тогда они стали возрожденными людьми. Этот день был днем возрождения тех, которые видели Его. Петр апостол подтверждает это, и я хотел бы это место прочитать. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Будем внимательны. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас, воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Когда Христос, воскресший, появился перед ними, они уверовали, раскаялись, приняли Его как личного Спасителя. Они были возрождены. Живое Слово, сам Христос пред ними, Дух Святой, посланный самим Христом, который вдунул в них и сказал такие слова: «Примите Духа Святого». Дух Святой и Слово Божие возродили их к вечной жизни. О да, с этого момента они стали уже новыми людьми, потому что Дух Божий стал жить в них. Но даже возродившись, они не понимали, что Дух Божий был, заметьте, Дух Божий был и пребывал с ними. Каким же образом? Каким же образом пребывал? А мы читаем 17 стих 14 главы: «Он с вами пребывает», это слова Христа, «и в вас будет». Разложим это по полочкам. Он с вами пребывает, то есть с вами живет. Он говорил о себе, он с ними пребывает, но Дух Божий живет во Христе, и потому Христос говорил: «Он с вами пребывает во мне». А дальше: «И в вас будет», но это будет позже. «С вами» – это еще не в вас. «С вами» – это рядом с вами. Как Христос был рядом, Дух Святой был на нем, Он был рядом с ними, но не был в них. А позже «и в вас будет». Когда это будет? Когда вы примете Духа Святого в сердце свое. Когда вы возродитесь, можно было бы так сказать. Ибо Христос – это Дух Святой во плоти человека, воплощенный Дух Святой – это личность Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, мы читаем, был агнцем Божьим, принесенным в жертву умилостивления за грехи наши. Когда? На праздник Пасхи еврейской. На третий день Он воскрес из мертвых и был прославлен Отцом. Вот уже после этого началась эра действия Духа Святого. И особенно она проявилась в великом сошествии, когда было исполнено Слово Божие, когда Дух Святой в силе Своей сошел на землю. Мы знаем, что Иисус Христос отверз им ум Духом Святым к разумению Писания. Они стали мыслить иначе. Конечно же, друзья мои, личность Духа Святого, Его служение – это большая тема. Поэтому мы останавливаем свое размышление на сегодня. Если Господь благословит, то будем рассуждать об этом в следующий раз. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Войдя в комнату, Ирина Сергеевна с тревогой остановилась около плачущей Веры.
1: Верочка, что с тобой? Что случилось? Ну-ка, давай расскажи, какое у тебя горе? Скажи маме.
2: Я не могу.
1: Как так? Почему не можешь? Ну, разве может быть что-то такое, о чем нельзя маме рассказать, а?
2: Да я не могу рассказать.
1: Ну, почему же, Верочка? Почему не можешь рассказать?
2: Ты же сама всегда говорила, что нельзя ябедничать.
1: Ага, вот оно что. Значит, дело касается кого-то другого. Ну, правильно, я запретила доносить и жаловаться на других. Это нехорошая привычка, она портит характер. И мы говорили об этом уже много раз.
2: Из-за этого я и не могу рассказать, почему я плачу.
1: Мне кажется, что сейчас исключение. Ну, о ком идет речь-то, а?
2: О Сереже.
1: Так я и думала.
2: Я видела, как Сережка и мальчишки были в сарае, и они...
1: Ну, не надо плакать, не надо. Не надо плакать, не надо. Ну, расскажи вот, спокойно теперь. Ну, они были в сарае, ну, и что там произошло?
2: Серёжа был там, и я видела, как они курили.
1: И Сережа курил?
2: Курил. Я сама видела, как он курил.
1: Не надо плакать.
2: Мама, а что теперь Сереже будет? Он что, теперь от рака умрет и не попадет на небо?
1: Конечно, дело очень серьезное. Хорошо, Верочка, что ты рассказала. Да, об этом стоит плакать. Но не сокрушайся так сильно. От нескольких папирос он еще раком не заболеет. И Отец Небесный, конечно, простит его проступок.
2: Да, если он попросит прощения. А вдруг Серега и не покается? Станет курить и да еще начнет пьянствовать. И станет настоящим хулиганом.
1: Ой, ты моя маленькая. Ты уже и о таком подумала, успела погоревать. Знаешь что, Верочка, давай мы сейчас с тобой вместе помолимся за Сережу. А потом папе расскажем все, хорошо? Папа с ним серьезно поговорит об этом. Давай вот здесь преклоним колени и принесем нашу беду Господу. Давай. И Господь нам поможет. Я верю, что Он поможет нам. Ой. Господи, Спаситель Ты наш дорогой. Ты видишь, с какой нуждой мы предстали пред Тобой. Господи, Ты видишь эту беду, которая нас постигла. Ты знаешь, где и в эту минуту Сережа находится. Ой, Иисус дорогой. Мы молим Тебя, Иисус, ответь на нашу молитву. Ты видишь, как много всяких опасностей и искушений окружает Сережу. Ты видишь наше беспокойство о нем. Господи, мы просим Тебя, соверши свой труд в сердце Сережи. Дай нам также мудро отнестись к нему сейчас, чтобы не ожесточить его, но чтобы он понял пагубность греховных привычек. Господи, сохрани, чтобы он не отошел от Тебя. Господь, помоги нам, мы просим Тебя. Мы верим, что Ты слышишь молитву нашу. и что ты ответишь на нашу молитву. И уже благодарим тебя, Отец, за ответ твой. Дай, Господи, мудрости Павлу, как он будет беседовать с Сережей. Господи, чтобы сохранился Сережа от мира, просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Иисус, ты любишь Сережу. Не дай, чтобы он стал плохим. Спаси его от курения. Помоги нам, Иисус. Аминь.
1: Аминь. Ну вот. Видишь, мы принесли с тобой нашу молитву Господу, и Господь ответит, сохранит Сережу. Будем верить в это, да?
2: Да.
1: Ну вот и все, не будем больше плакать, а папа придет и поговорит с Сережей. Вот, и все опять будет хорошо. Мы будем верить и благодарить Господа за то, что Он ответит на нашу молитву.
2: Мама, а ты не расскажешь Сереже, что я сказала тебе об этом? Он ведь так рассердится на меня.
1: Не бойся, не скажу. Нет, не расскажу. Я скажу ему, что мне сказали об этом, но не скажу, кто мне сказал. Так скажем, да?
2: Да.
1: Ну вот и хорошо. Ой, слава Господу. Ну вот, вот и папа пришел.
3: Добрый день.
1: Ну, добрый день.
3: Ну, что это у вас такое огорчение на лицах? Что случилось? Вы как-то никак плакали?
1: Ой, Павел, такое горе у нас сегодня.
3: А что такое? Что случилось, а? Ну, давай-ка рассказывай, что такое?
1: Ты знаешь, Вера видела, как Сережа вместе с другими мальчишками курил в сарае.
3: Курил?
1: Да.
3: Как же это он так? Это действительно печальное событие.
1: Не знаю. Прямо я не знаю, что теперь делать. Мы вот тут с Верочкой уже и помолились. И я думаю, ты должен поговорить с ним.
3: Но Сережа ведь такой принципиальный. Но, правда, у каждого бывают ошибки.
1: Да, бывают. К тому же Сережка такой любопытный. Все ему нужно узнать, все ему нужно испробовать.
3: Вот думаешь, что в этом-то и вся причина. Да. Я сегодня обязательно с ним поговорю на эту тему. Mm. И с этим делом надо кончать.
4: Привет! Фу, как вкусно в школе было!
5: Вот как. Ну, а как у тебя контрольная по английскому прошла?
4: Две небольшие ошибки.
5: Ну вот. Значит, не так уж и страшно было, а ты не хотел учить. Прошла, наверное, контрольная лучше, чем ты ожидал.
4: Странно, но факт.
3: Сережа, пойдем-ка со мной в другую комнату. Мне надо кое о чем с тобой поговорить.
4: А что случилось?
5: Папа тебе все скажет. Иди, иди.
4: Ладно, пойдем.
3: Пойдем. Ну-ка давай, садись вот сюда. Вот так. Напротив так меня. И давай поговорим. Я услышал очень скверную весть о том, что ты курил. Я очень удивлен этим. Как ты решился на такое и почему? Правда ли это?
4: Да, я только несколько затяжек сделал.
3: Значит, правда. Откровенно говоря, от тебя я этого не ожидал. И очень огорчен твоим поступком. Ну, никак не ожидал я этого.
4: Да, ну, вот так случилось.
3: Но ты же прекрасно понимаешь, что курить вредно для организма, и особенно в твоем возрасте.
4: Я все знаю. Рак легких и так далее.
3: И ты решил все же, что стоит начать убивать себя, так?
4: Ну, нет. Я только хотел узнать, что испытывает человек во время курения.
3: Ага, понятно.
4: А когда парни стали смеяться надо мной, я не выдержал.
3: И дальше что?
4: Да, папа, меня злит. что все интересное запрещено.
3: Ну, как это так?
4: Ну, как? Всегда только нужно быть смелым и бороться против течения.
3: Ну, так в жизни происходит.
4: А я устал, и мне все надоело.
3: И когда ж ты только успел устать?
4: Это точно как у Анты на стене написано.
3: А, все, чего мне хочется, либо противозаконное, либо аморальное, либо просто уточняет. Это?
4: Да.
3: Сережа, и мне когда-то тоже все таким же казалось, что все, чего хочется, то все запрещено. А что запрещено, то к тому всегда и тянет. Я понимаю тебя.
4: Правда?
3: Правда.
4: Я думал, что ты всегда был таким устойчивым, что тебя никогда не тянуло к запрещенному.
3: Да нет, Сереженька, и сейчас иногда я устаю. Все люди подобное испытывают, ведь мы не железные, а просто смертные человеки. Знаешь, Иисус тоже ослабевал и уставал. Вот в послании к евреям говорится, как он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Так мог молиться только человек, до предела уставший и изможденный.
4: Святого молился папа.
3: Молился?
4: Да. Но мне кажется, что мои молитвы не поднимаются выше потолка. И что Бог даже не слышит меня такого.
3: Сережа, это совсем не так. Бог очень заинтересован абсолютно каждым человеком и понимает нас. Вот там же к евреям написано. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
4: Папа, вот я не собирался по-серьезному начинать курить. Да, я знаю, что это вредно. Вообще даже не нужно, тем более верующему. Но, знаешь, мне хотелось попробовать.
3: Знаешь, Сережа, я понимаю, для мальчишек это кажется каким-то геройством, признаком взрослости. Но ведь ты-то знаешь, что это не так. Бог хочет, чтобы мы были твердыми в своих убеждениях. Все курильщики, наверное, в свое время тоже только пробовали. А потом стали рабами курева. Стали заядлыми курильщиками.
4: В таком случае я больше не буду пробовать.
3: Ну вот это и хорошо. Молодец.
4: Только, папа, ты молись за меня, ладно?
3: Буду молиться. Да даст тебе Бог, Сережа, новых сил и смелости быть победителем над всем дурным. Ведь путь христианина, помни, это путь борьбы, побед и радостей.

Вот такое случилось с Сережей. Сережа, как и все другие дети в христианских семьях, не гарантирован от искушений. Верующие дети испытывают такие же трудности, как все другие дети. Они ничем не отличаются от детей нехристианских семей. Разница только в наставлении и учении их родителей. В христианской семье отец и мать должны не только чувствовать свою ответственность за воспитание, но и поступать согласно этой ответственности, с любовью указывать детям путь к полноценной и здравой жизни. Сегодня дети в семейном гнезде под опекой родителей, а завтра они уже должны справляться сами. Какие советы, какое наставление дети усвоили, такими они, несомненно, и будут. С самых ранних лет, хотим мы этого или нет, мы своим хорошим или менее хорошим примером учим детей, как жить в этом мире. Если вы хотите знать, каким будет следующее поколение, посмотрите на детей и молодежь сегодняшнего дня. Это они, будущие руководители заводов и разных предприятий, будущие реформаторы мира, отцы и матери будущих семей. Когда я смотрю на современную молодежную культуру со всеми ее проявлениями – панки, металлисты, хиппи, рок, проблемы наркомании, свободного секса и так далее, то невольно возникает вопрос, почему молодые люди, разумные и здоровые, поддаются ее влиянию? Почему молодые люди дают злоупотреблять собой, своим будущим? Ведь не может быть нормальным явлением то, что человек сознательно начинает разрушать свое тело и становится рабом какого-то наркотического средства, или то, что молодая девушка отдает свою чистоту и девственность какому-то почти незнакомому человеку, уменьшая свою возможность иметь позже счастливую семейную жизнь. Недавно по телевизору показали документальный фильм о слонах. Этот фильм был снят в Индии, где этих гигантских животных приручают и подчиняют воле человека. Разумеется, если бы слон знал, насколько он силен, он никогда не подчинился бы под власть ни одного существа, не говоря о человеке, которого он мог бы убить уже небольшим взмахом своего хобота. Но беда слона в том, что он поддается так называемой промывке мозгов, которая отнимает у него всю силу противления. Процесс этой промывки начинается с того, что слона на трое суток полностью изолируют от всего живого. Слонихи и слонята – удивительно общительные существа, и они реагируют на одиночество таким же образом, как и люди. Они мучаются, скучают по равным себе. После трех суток, в момент наибольшей слабости и беззащитности, слона ночью приводит к большому яркому костру для проведения над ним огненного ритуала. Час за часом, при пылающем свете огня, на него кричат, его рвут, бьют, запугивают и гоняют взад и вперед. Под утро, когда восходит солнце, этот почти обезумевший, могущественный великан полностью порабощен. Его воля сломлена. Его хозяином стал человек. Хотя я и понимаю хозяйственную нужду в прирученных слонах в Индии, но что-то печальное сокрыто в их участи. Становится как-то грустно, когда подумаешь, что эти большие, умные и свободолюбивые животные так безжалостно в течение лишь одной ночи порабощаются человеком. Человек манипулирует, использует их чувствительность, эмоциональные особенности, чтобы лишить их независимости и обуздать их индивидуальность. Мы, люди, тоже общительные существа, сотворены с неукротимой жаждой быть любимыми и одобренными другими людьми. Если ребенок с детства лишен душевной поддержки, то он подвергается опасности стать пожизненным калекой. И если ребенок в детстве испытывает большую нужду в любви, то в подростковые годы его душевная жажда
настолько велика, что ничто не может сравниться с ней. Подобно слону, которого уединили в далеком поле, подросток часто со стороны своих сверстников подвергается периоду усиленной изоляции и одиночества. И подросток боится, что он будет отвергнут, что над ним будут смеяться, его будут игнорировать, если он чем-то будет отличаться от других. Именно в этом состоянии страха оказаться отверженным. В это время подросток – хороший объект для промывки мозгов. В западном мире кинофильмы, телевизионные передачи и видеокассеты бьют и рвут в клочья его моральные ценности и принципы. Друзья поднимают на смех всякую его попытку проявить дисциплинированность и воздержание. Как слоны у костра, жаждущие души подростков и молодых, на рок-концертах подвергаются оглушительным крикам и шуму, световым эффектам мигающих ламп, всплеску диких эмоций и безбожным философиям. И подобно слону, во время его огненного ночного испытания, подросток начинает терять чувство реальности. Его борьба за сохранение своей индивидуальности ослабевает, силы противления постепенно иссякают. И из глубины его сердца поднимается жажда подчиниться компании. Над ним начинает господствовать дух компании, и в конце концов чудесная свобода юности превращается в рабство, в безоговорочное подчинение другим. Все это помогает понять броскую противоречивость подростков и молодежи. Это объясняет, почему нормальные парни и девушки начинают впрыскивать роковые наркотики в свои вены и отдаются случайным знакомым, красят свои волосы во все цвета радуги и под конец совершают самоубийство. Под этим огромным давлением молодежной культуры молодые живут в обстоятельствах, которые не удовлетворяют их коренные нужды. Дорогой мой друг, Бог создал тебя существом свободным, сильным и волевым, способным наслаждаться той жизнью, которую Он дал тебе. И жизнь эта предназначена быть удовлетворяющей и исполненной смысла. Но, возможно, ты сейчас сидишь, слушаешь эту передачу и думаешь про себя. Нельзя сказать, чтобы моя жизнь была удовлетворяющей и полной смысла. Да, возможно, враг твоей души, сатана, обманул тебя, и сегодня ты находишься в его ловушке. Ты не свободен, ты не удовлетворен, ты лишен радости, в твоей жизни пустота. Библия говорит о сатане, что он вор, и вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У тебя украли все то драгоценное, что ты имел в жизни. Возможно, вор успел украсть у тебя твою семью, твою жену, твоего мужа, твою чистую совесть, твою свободу и радость. Что у тебя осталось? Одна пустота. Возможно, ты под давлением своих сверстников и всеми силами стремишься быть таким же, как они. Чтобы не отличиться от компании, ты сдался, сделал то, что ты знал, что неправильно и грешно. Компания кричала: «Кончай морализировать, будь свободен». Бог говорил: «Воздержись». Компания смеялась над твоей верностью, что вера в Бога — это суеверие. А Бог говорил: «Будь послушен моему вечно пребывающему слову, я путь к истинной жизни». Как блудный сын из Библии, ты сегодня далеко от Бога. Или, может быть, ты никогда и не был близок к Нему, и даже не верил, что Он существует. И жизнь твоя полностью разрушена. Ты расточил все, что имел в грехе, и теперь ты размышляешь над смыслом жизни
и нет ничего, чем бы ты мог напитать свою голодную, страдающую душу. Слушай, мой друг, среди всей этой пустоты, которая тебя окружает, знай, что Бог тебя любит. Да, любит больше, чем ты даже способен представить себе. Он зовет тебя к себе. Слышишь? Он зовет тебя к себе таким, как ты есть, без оправданий, со всеми твоими грехами и неудачами. Когда блудный сын пришел в себя в далекой стране, находясь далеко от Бога, он признался в своей нужде, и он сказал себе: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И блудный сын встал и пошел к отцу своему. Тебе нужно поступить так же. Встать и пойти к твоему небесному отцу, Богу. Как ты думаешь, отец принял своего сына, который расточил все, опозорил себя и отцовский дом? Может, ты думаешь, что он не захотел даже видеть такое ничтожество, что он послал слуг своих допросить его, чтобы узнать, произошла ли в нем перемена? Нет. Библия открывает нам любящее сердце этого отца. И когда он, то есть сын, был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Кающейся душе Бог дает прощение и помилование. Для твоей радостной встречи с Богом, твоим небесным отцом, достаточно твоего решения прийти к Нему. Против твоего решения восстанут твои друзья. Возможно, восстанет неверующая мать или отец. Давление будет сильным. Дашь ли ты Богу первое место в своей жизни или нет? Придешь ли ты к Нему, несмотря на то, что твои знакомые и друзья настроены против? Я прошу тебя принять это решение сейчас. Без Божьего прощения и без перестройки своей жизни ты не будешь иметь жизни с избытком на этой земле и жизни вечной после смерти. Я прошу тебя обратиться к Богу с молитвой и в молитве выразить свое желание и решение отдаться Ему в этот час. Да поможет тебе Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: упованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Обратимся сейчас к стихам, которые являются абсолютным подтверждением учения о избрании. Откройте ваши Библии на Евангелие от Иоанна, 15 главы, 16 стиха. И вы увидите, что Иисус действительно избрал свой народ, потому что Он говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Затем в 17 главе 8 и 9 стихи: «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». Прочтем Деяния, 13 главу, 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Пусть, если хотят, разбирают эти слова по буквам, но они как нельзя ясно говорят нам языком оригинала: «предуставлены к вечной жизни». Всевозможные другие толкования для нас ровным счетом ничего не значат. Едва ли нужно напоминать о послании к Римлянам 8, потому что, полагаю, к этому времени вы уже хорошо с этой главой ознакомлены и понимаете ее. В стихе 29 и в последующих стихах говорится: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Было бы излишним также повторять всю 9 главу из послания к Римлянам. Пока это остается в Библии, никому не удастся доказать арминианство. Пока это там записано, никакие самые грубые искажения текста не смогут вытравить из Библии учение об избрании. Давайте прочтем вот эти стихи. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего». Затем прочтите стихи 22 и 23. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Перейдем теперь к Римлянам 11:7. «Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились». В стихе 5 той же главы читаем: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». И, несомненно, все вы помните отрывок из первого послания к Коринфянам, первая глава с 26 стиха по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Вспомните также стих из первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа

нашего Иисуса Христа. Также у вас есть мой текст, которого и так вполне достаточно. Но если вы не окончательно развеяли сомнения насчет истинности учения, и вам нужны еще тексты, вы можете найти их на досуге сами. Мне думается, друзья, такая огромная лавина библейских свидетельств способна поколебать тех, кто позволяет себе смеяться над этим учением. Что мы скажем о тех, кто так часто обходит его внимание, отказывает ему в божественности, кто ругает его справедливость и осмеливается противостоять Богу, называя его всемогущим тираном, когда слышит, что он стольких избрал к вечности? Можешь ли ты взять нож и вырезать это учение из Слова Божьего? Не похож ли ты на ту женщину у ног Соломона, которая в желании получить свою половину была согласна на то, чтобы ребенок был разрезан пополам? Разве это учение не здесь, в Писании? И разве не твой долг преклониться пред ним и смиренно его принять, даже если ты и не понимаешь его? Принять его как истину, даже если тебе не совсем понятен этот смысл? Я не стану пытаться доказывать, что Бог поступает справедливо, избирая одних и отвергая других. Не мне оправдывать своего Господа. Он сам скажет о себе, и он говорит: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из этой же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Кто скажет своему отцу: что ты породил, или своей матери: что ты произвела на свет? Я Господь твой Бог, я сотворял свет, и я сотворяю тьму. Я Господь, совершающий все это. Кто ты, что споришь с Богом? Устрашись и поцелуй его жезл, склони голову и подчинись его власти. Не оспаривай его правду и его праведность, и не выноси его дела на суд свой, о человек». Но есть и такие, кто говорит: со стороны Бога жестоко избирать одних и оставлять других. Ну что же, тогда к вам вопрос. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто желает стать благочестивым? Кто хочет родиться заново, оставить грех и ходить в святости? «Да», — говорит кто-то, — «это я». «Значит, Бог избрал тебя». Но другой говорит: «Нет, мне не нужна святость, я не хочу отказываться от своих похотей и пороков». Тогда зачем жаловаться, что Бог тебя к ней не предназначил? Если судить по твоему собственному признанию, тебе не понравилось бы быть избранным. Ты говоришь, что тебе не хочется, чтобы Бог сегодня утром избрал тебя к святости. Разве этим ты не признаешься в том, что пьянство для тебя лучше, чем трезвость? И что бесчестие ты предпочитаешь чести. Мирские утехи тебе дороже религии. Зачем тогда ты жалуешься, что Бог не избрал тебя к вере? Если же ты любишь веру, то значит, Он избрал тебя для нее. Если ты жаждешь ее, то значит, Он избрал тебя. Если у тебя к этому нет желания, то какое ты имеешь право говорить, что Бог должен был дать тебе то, чего ты сам не хочешь? Предположим, у меня в руке вещь, которая для тебя не представляет никакого интереса, и я говорю, что отдаю ее такому-то и такому-то человеку. У тебя не было бы оснований обижаться, что я не отдал ее тебе. Нельзя же быть настолько глупым, чтобы возмущаться тем, что кто-то получил вещь, которая тебе совершенно не нужна. Как вы сами сознаетесь, многим из вас не нужна вера, вы не хотите духа праведности и не хотите прощения грехов, не хотите освящения, не хотите быть ко всему этому избранными. Тогда зачем вам роптать? Для вас все это ссор. С какой стати вы жалуетесь на Бога за то, что Он отдал это тем, кого избрал? Если же вы считаете все это за благо для себя и стремитесь к этому, то все эти блага доступны вам. Бог щедро одаривает ими тех, кто их желает. И прежде всего
Он производит в людях желание, иначе оно бы никогда у них не появилось. Если вы любите все это, то значит Бог вас избрал, и вы можете эти блага иметь. Если же вы не любите, тогда кто вы такие, чтобы обвинять Бога? Ведь полюбить их вам мешает ваша собственная безрассудная воля и ваше собственное «я». Предположим, вы слышите, как какой-то прохожий говорит: «Как жаль, что я не могу попасть на проповедь этого человека». Или же он скажет: «Я ненавижу этого проповедника, не терплю его учения, но все же, как жаль, что я не могу попасть на его проповедь». Может ли он так сказать? Нет, вы сразу же скажете о таком человеке: «Этому человеку ничего не нужно. Зачем ему расстраиваться из-за того, что другие имеют то, что они ценят, а он презирает? Вам не нравится святость? Вам не нравится праведность? Если Бог избрал меня к этому, то разве Он вас этим обделил?» «А, — скажут некоторые, — но мы думали, что это значит, что Бог одних предназначил для неба, а других для ада. Это совсем не то, что подразумевает евангельское учение. Он избрал людей к святости и к праведности, а через них — к небесам. Нельзя утверждать, что одних Он просто избрал для неба, а других только для ада. Он избрал вас к святости. Если вы любите святость, если кто-то из вас хочет, чтобы его спас Христос, то Иисус Христос избрал вас ко спасению. Если вы желаете спасения, то значит вы к Нему избраны, если только вы этого глубоко и искренне желаете. Но если вы не стремитесь к Нему, зачем же вести себя так возмутительно глупо, выражая недовольство, когда Бог отдает другим людям то, от чего вы сами отказались? Итак, я постарался сказать нечто касательно истины об учении избрания. Сейчас разрешите мне вкратце показать вам, что избрание носит безусловный характер, то есть оно не зависит от того, кто мы и что мы из себя представляем. Текст гласит: «Бог от начала избрал нас ко спасению». А наши оппоненты твердят, что Бог избирает людей потому, что они добродетельны, и что Он избрал их на основании их всевозможных дел. Спросим же в ответ: что это за дела, на основании которых Бог избрал свой народ? Это те, что принято называть делами закона? Дела послушания, которые способны совершить творение? Если да, то мы отвечаем вам: если люди не могут оправдаться делами закона, то совершенно ясно, что они не могут быть избраны на основании дел закона. Если они не могут оправдаться добрыми делами, они не могут и спасаться ими. Значит, закон избрания не может основываться на добрых делах. Но, говорят другие, Бог избрал их потому, что предвидел в них веру. Бог сам дает веру, потому не может быть, чтобы Он избрал их на основании веры, которую предвидел. Предположим, на улице 20 нищих, и я решаю подать одному из них шиллинг. Неужели кто-то скажет, что я выбрал именно этого человека потому, что предвидел, что он будет иметь его? Такое утверждение было бы нелепым. Точно такое же утверждение, что Бог избрал людей потому, что предвидел в них веру, которая есть залог спасения, было бы слишком для нас абсурдным, чтобы удостоить его даже минутой внимания. Вера — это дар Божий, всякая добродетель от Него. Следовательно, не может быть, чтобы добродетель человека побуждала Бога избирать людей, потому что она сама есть Его дар. Избрание, мы уверены, безусловно и совершенно, и не связано с теми добродетелями, которыми впоследствии обладают святые. Даже если святой так же чист и предан, как Павел, если он так же смел, как Петр, и так же преисполнен любовью, как Иоанн, он все равно ничего не может потребовать от своего Творца.
я никогда не встречал ни одного святого ни в одной из конфессий, который считал, что Бог спас его, потому что предвидел в нем будущие добродетели и достоинства. Итак, братья, самые прекрасные бриллианты, какие только могут носить святые, если это бриллианты их собственного изготовления, нечистой воды бриллианты. В их составе примесь земного. В нашей высочайшей благодати всегда есть элемент земного. Мы ощущаем это в момент нашего наивысшего очищения, нашего наивысшего освящения, и нашими словами всегда должны быть «Я первый из грешников, за меня умер Христос». Вся наша надежда, все наше оправдание зиждется на благодати, явленной в личности Иисуса Христа. И я уверен, мы должны полностью отвергнуть и презреть всякую мысль о том, что наши добродетели, которые являются дарами нашего Господа, могут послужить основанием для Его любви к нам.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Избрание», на текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Продолжим чтение.
1: «Итак, кого хочет, милует, кого хочет спасти, спасает. И если вы спросите меня, почему он меня спас, я могу сказать лишь одно – так ему угодно. Было ли во мне хоть что-нибудь, способное возвысить меня в глазах Божьих? Ничто не говорило в мою пользу. Когда Бог спас меня, я был самым жалким, самым потерянным и пропащим из всего рода человеческого. Я лежал пред Ним, как истекающий кровью младенец. Истинно, я был бессилен помочь себе. О, каким я чувствовал себя ничтожным! Может, у вас и были заслуги пред Богом, а у меня их не было. Я рад получить спасение по благодати, чистой и неподдельной. Я не могу похвастаться никакими заслугами. Может, вы и можете? Тогда хвастайтесь, а я не могу. И в-третьих, это избрание предвечно. Бог от начала избрал вас ко спасению. Может ли мне кто-нибудь сказать, когда было это начало? Раньше мы считали, что начало мира было тогда, когда в нем появился Адам. Но потом мы узнали, что за 1000 лет до сотворения человека Бог трудился над бесформенной материей, сотворяя из нее пригодную для людей обитель, сначала населяя ее разного рода тварями, которые жили и умирали, свидетельствуя о его труде и удивительном мастерстве. Но и это не было началом, так как откровение указывает нам на период, который был задолго до сотворения мира, на дни, когда зарождались планеты, когда с руки Божьей стекали, как капли росы, звезды и созвездия, когда собственными устами привел Он в движение огромные небесные светила, когда собственной рукой запустил Он подобные молниям кометы, чтобы они, пробороздив небо, однажды нашли предназначенное для них жилище. Возвращаясь к давно минувшим годам, тогда создавались миры и складывались системы, мы еще даже не приблизились к началу. Пока мы не подойдем к тому времени, когда вся Вселенная, подобно нерожденному младенцу, покоилась в разуме Господа. Пока мы не ступим в вечность, где Бог-творец пребывал один и все дремало в нем. Все творение покоилось в Его великой и могучей мысли. До тех пор нам не представить себе начало. Мы должны продвигаться все дальше и дальше в глубину столетий, проходя век за веком. Мы можем вернуться назад, если так можно выразиться, на целые вечности, и все же нам никогда не дойти до начала. Наши крылья устанут, наше воображение истощится. Если бы оно превосходило вспышку молнии по великолепию, силе и стремительности, то и тогда бы оно изнемогло раньше, чем достигло начала. Но Бог от начала избрал свой народ, когда еще ни один ангел не потревожил своим крылом пустынный эфир, когда космос был безбрежным и когда вокруг царило всеобщее безмолвие. И ни один глаз или шепот не нарушал торжественности первой тишины, когда не было ни пространства, ни движения, ни времени, но только сам Бог один пребывал в своей вечности, когда не звучала песнь ангела и не прислуживал херувим. задолго до того, как были сотворены живые существа или изготовлены колеса колесниц Явы, именно тогда в начале было Слово, и Божий народ был соединен со Словом, и от начала избрал Он их к вечной жизни. Наше избрание таким образом предвечно. Я не стал останавливаться на доказательствах, а только пробежал по этим мыслям ради новообращенных, чтобы им было понятно, что мы имеем в виду под предвечным и безусловным избранием.

Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Сегодня вы услышали вторую часть проповеди из его книги «Бог-Вседержитель» на тему «Избрание». На текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». До свидания. До следующей встречи через неделю.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Мы все знаем людей, которые не имели явных пороков. Они не употребляли наркотиков, не пили и не бесчинствовали. И все же они жили, не зная Бога. Женщина, о которой пойдет речь в нашем рассказе, была именно такой. Она спокойно растила своих детей и работала, пока не получила письмо от сына. Оно пронзило ее истиной о ее действительном положении. Ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Пойдем на кухню, я приготовлю чай.
1: Я не хочу.
2: Луис!
0: Ну-ну, пусть идет Мария. Ему, наверное, лучше побыть одному.
2: Без папы уже никогда не будет так, как раньше.
0: Да, но он бы не хотел, чтобы мы отчаивались. Мы с ним приехали в эту страну, чтобы вы, дети, могли жить лучше. И нам нужно жить как-то дальше.
2: Не понимаю. Я не понимаю, почему Бог допустил, чтобы папа умер?
3: Это сложный вопрос. И люди часто задают его, когда умирает кто-то из близких. И когда боль утраты велика, бывает далеко не просто найти ответ. Героине нашего рассказа было всего 13 лет, когда ее отец умер от рака. Но, тем не менее, уже несколько лет спустя она могла помочь не только себе, но и другим, кого посетила смерть, даже своей маме. Сейчас вы услышите правдивую историю о Марии Кэрролл и о том, как она, ее мама и еще многие другие люди стали освобожденными.
2: У меня было 5 братьев и сестер, но старшие уже завели собственные семьи и не жили с родителями. Дома оставались только я, мой младший брат Луис, который был на 4 года младше меня, и старший брат, единственный наш кормилец. У папы с мамой был 2-этажный дом на Лонг-Айленде, и моя старшая сестра жила с мужем на 2-м этаже. После папиной смерти маме, чтобы свести концы с концами, пришлось браться за любую работу. Чаще всего она гладила и вышивала. Мне нравилось слушать ее рассказы о родине и о том, как они с папой добирались сюда из Италии.
0: Когда мы переплывали океан, Мария, я была уже на 8-м месяце беременности. Пожалуйста, выключи чайник.
2: Тебе не было страшно целые 2 недели на корабле в открытом море?
0: Это было ужасно. На борту было очень много народу, кругом такая грязь, давка, теснота. И ты знаешь, не все выдержали это испытание. Некоторые умерли в пути.
2: Ужасно.
0: Ну что ж, мы искали лучшей жизни. Мы искали место под солнцем, где бы человек мог стать тем, кем он хочет.
2: Мама, как только закончу школу, я найду хорошую работу, и тебе больше не придется целыми днями вот так сидеть и гладить.
0: Да ты знаешь, я не страдаю от этого. Мне так нравится помогать людям.
2: Ты мне как-то рассказывала, что твоя мама умерла, когда тебе было всего, кажется, лишь 2 года, да?
0: Да.
2: А кто же тебя научил тогда вот готовить, вышивать?
0: Ну, меня воспитывали доктор и его жена. Вот она-то и научила меня всему этому.
2: А почему ты жила с ними, а не с твоим отцом?
0: Ну, папе было одному трудно. Трудно было с нами. Иногда он, к тому же, выпивал и довольно часто несправедливо наказывал меня. Ну, вот тогда эти люди предложили ему помощь.
2: Может, это было и к лучшему.
0: Да, наверное, но мне так не хватало всегда мамы, ее любви, ее тепла. Мария, последи за утюгом. Я посмотрю, кто-то стучит.
2: Ага.
4: Здравствуйте. Меня зовут Гарри Кэрролл. Я работаю с вашим зятем. Вот чек с его зарплатой.
0: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста.
4: Спасибо.
0: Это так мило с вашей стороны. Ведь вам пришлось сделать крюк, чтобы зайти к нам.
4: Пустяки. Не стоит благодарности. Рад был помочь другу. И кроме того, я живу здесь неподалеку.
0: Позвольте предложить вам чашечку чая.
4: Спасибо, не беспокойтесь. По дороге я зашел в бар и перехватил кружку пива.
0: Ну что вы, ну не стесняйтесь. Будьте как дома. Познакомьтесь. Это моя дочь Мария.
4: Очень приятно.
2: Мне тоже. Может, все-таки выпьете с нами чая? Когда я познакомилась с Гарри, мне было только 14 лет. Я не обращала на него особого внимания, но он заметил меня. Молодой человек часто приходил к нам в гости и очень восхищался мамой. Тем, как она стойко переносила трудности и одна воспитывала детей. Поскольку Гарри работал вместе с мужем сестры, он оказался у нас и в тот день, когда Луд серьезно повредил глаз.
1: О, Боже, как это ужасно, мамочка!
0: Не плачь, Роза, все образуется.
1: Ну что же нам делать? Он еще долго не сможет работать.
0: Ну ты только не переживай. Как-нибудь выкрутимся. Самое главное, чтобы Луд поправился.
1: Но ведь у нас не будет денег, чтобы заплатить тебе за квартиру.
0: Я знаю, знаю. Все равно не волнуйся. Я же говорю, что-нибудь придумаем.
1: Но ведь тебе же нужны хоть какие-то деньги на жизнь. Где нам взять их?
0: Ну, подожди, я переговорю с банкиром. Может быть, он что-нибудь подскажет.
4: А что, если вам взять ссуду под недвижимость?
0: Все будет нормально, Роза. Пойдем лучше наверх и посмотрим, что с Лудом. Мария, ты оставайся здесь с Гарри.
4: У тебя удивительная мама, Мария. Что бы ни случилось, она всегда остается спокойной. Еще ни разу не видел, чтобы она опустила руки или жаловалась на жизнь. Никогда не выходила из себя. Это просто удивительно. Какой пример для подражания.
2: Муж сестры не работал целый год, и мы все это время жили на деньги от закладной. Мы, дети, всегда ходили в церковь, и одно время я даже посещала уроки катехизиса.

0: Приехав в Нью-Йорк, я первым делом направилась в контору к своему брату. Мы плакали с ним вместе. Но мне было очень больно, когда он начал обвинять Бога в смерти Луиса. Он не хотел ничего говорить маме. Вскоре я узнала, что мои другие братья и сестры тоже не могли на это решиться.
1: Я думаю, брат сказал тебе, почему так получилось, что мама все еще в неведении.
0: Да, он сказал мне, что мама тогда была вместе с ним на выходные. И Луд обнаружил телеграмму в почтовом ящике, когда уходил на работу.
1: Такие телеграммы обычно вручают лично. Я не могу поверить, чтобы эту бумагу могли просто сунуть в ящик.
0: Роза, Бог позаботился о том, чтобы маме не пришлось узнать эту страшную весть без единой близкой души рядом в такую минуту.
1: Если бы Бог действительно заботился о ней, он бы не убил ее сына.
0: Не говори так, Роза. Я знаю, брат тоже так думает. Луиса убили фашиста. А Бог взял его к себе на небо.
1: Какое это имеет теперь значение? Его больше нет с нами. И мы его больше никогда не увидим.
0: Он с Господом, Роза. Он с Господом. И мы снова увидим его на небесах.
1: Кто-то должен сказать маме. Никто из нас не хочет взять это на себя. Но кто-то должен. Мария, может, ты ей скажешь?
0: Не знаю. Я тоже не могу. В тот день, после долгих молитв, я поняла, что Бог избрал именно меня. И я направилась домой.
2: Мария, как я рада, что ты пришла. Мне так приятно тебя видеть. Идем, идем на кухню. Я испекла твой любимый пирог.
0: Да, спасибо. Мамочка, мне нужно что-то тебе сообщить. Только...
2: Что?
0: Только будь, пожалуйста, мужественна.
2: Ну, говори. Что-то случилось с Луисом. Вот, посмотри. Посмотри вот это. Это последнее письмо, которое я от него получила.
0: О, мама.
2: Прочитай его, Мария.
0: Хорошо. Дорогая мамочка, вчера ночью мне приснился сон, и сегодня весь день я не мог избавиться от ощущения, что с тобой что-то было не в порядке. Я не могу это сам себе объяснить, но я не успокоюсь, пока ты мне не напишешь и не скажешь, что у тебя все хорошо. Это навело меня на определенные мысли, мама. Мысли о том, о чем я уже давно беспокоился, но о чем у меня не хватало смелости поговорить с тобой. Я так люблю тебя, мама. Так сильно, что не могу пережить того, что когда-нибудь мы неизбежно будем разлучены. И сколько я не пытаюсь выбросить это из головы, я не в силах ничего изменить. И каждый день приближает тебя и меня к тому мгновению, когда нам придется расстаться. Но, мама, этот день не обязательно должен быть трагическим. Немного грустным, да, как тот день, когда я отправился в Европу. Не навсегда, а лишь на некоторое время, веря в то, что однажды я вскоре вернусь, и мы сможем снова быть вместе.
2: Мария, как у меня болит за него сердце.
0: Продолжать?
2: Да.
0: Мама, тот день расставания, ты ли покинешь меня, или я уйду от тебя, может быть, днем лишь... Легкой печали, но не боль.

0: Мы с тобой очень любим друг друга. Но Бог любит нас еще больше. Он желает, чтобы каждый из нас, ты и я, попали на небо и снова встретились там после недолгой разлуки. Мама, это так красиво.
1: С той минуты, когда я получила это письмо, я уже не могла думать ни о чем другом.
0: Ты самый совершенный человек, которого я знаю, мама. Я это говорю не потому, что люблю тебя, а потому что я никогда не встречала и не знал никого добрее тебя. Я бы хотел попытаться тебе объяснить самое трудное. Ты понимаешь, мама, все-таки ни один из людей не совершенен в полном смысле этого слова. Бог утверждает это в Священном Писании. Увы, но это касается и тебя, мама. А на небеса смогут попасть только совершенные люди. Да, я люблю тебя огромной любовью, но Бог любит тебя и меня еще сильнее. Он отдал самое ценное, что у него было, своего сына, чтобы умереть за людей и за нас с тобой в особенности. Иисус взял на себя все наши грехи, и малые, и большие, и Бог наказал его вместо нас. И это открывает для нас возможность спасения, мама. И он желает, чтобы мы воспользовались ею. Он предлагает нам это безвозмездно, как дар. Ты помнишь те красивые свитера и другие вещи, которые ты так терпеливо вязала для меня? Ты делала это из любви ко мне и дарила их мне, желая показать свою любовь. А если бы я отверг эти подарки, весь твой труд был бы напрасен. То же самое можно сказать и о божеском спасении, мама. Это дар. Но если мы его не примем, тогда окажется, что Иисус страдал и умер на кресте напрасно. Плачь, мама. Плачь. Не стесняйся своих слез. Иисус тоже плакал. Несмотря на то, что Он Бог.
1: Читай дальше до конца.
0: Я каждый день молился по многу раз, чтобы ты приняла дар Божий и приняла Христа как своего Спасителя. Это совсем не трудно, мама. Нужно просто поблагодарить Господа за то, что Он пожертвовал ради нас своим единственным сыном. Я никогда не лгал тебе. И я знаю, насколько ты мне доверяешь. Поверь мне, все это правда. И именно это единственно важное в нашей жизни. И тогда разлука действительно будет для нас лишь легкой печалью. Ведь мы будем знать, что проснувшись поутру, мы снова будем вместе. У меня все хорошо. Пиши о себе, как ты. Очень люблю тебя, крепко целую. Твой навеки Луис.
1: Луис погиб, Мария. Моего мальчика убили.
0: Да, мама. Да, он с Господом. Следующие 4 ночи я не могла сомкнуть глаз. Я беспрестанно молилась за мамино спасение. Наконец я решилась спросить ее. Мама, ты поняла, что хотел тебе сказать Луис в этом письме?
1: Да, я поняла.
0: После того разговора мама начала посещать со мной церковь. Письмо Луиса было прочитано по радио. Его опубликовали во всех газетах. В школе, где он учился, письмо прочитали на общем собрании всех учителей и учеников. А во Франции командир его роты дал копии письма Луиса солдатам, чтобы они могли их послать своим матерям. Одному Богу известно, скольким душам помог Луису видеть свет и принять верные решения. Это было более 50 лет тому назад. Но я помню все события так, как будто они произошли только вчера. Я хотела поделиться последним письмом Луиса к маме с теми, кто, быть может, еще не слышал благой вести. Иисус Христос умер за наши грехи.
2: Друзья, мы надеемся, что это правдивое свидетельство воодушевит вас на то, чтобы поделиться своей верой с другими. И если вы еще не приняли Господа Иисуса Христа, то сейчас самое лучшее время для того, чтобы пригласить Его в свое сердце и жизнь. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, обещано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Сегодня в нашей передаче мы поразмышляем о научном идолопоклонстве и рассмотрим вопрос, возможны ли чудеса в нашем мире. Вначале хотелось бы сказать несколько слов о науке. Как мы хорошо знаем, наука – это некоторый более или менее абстрактный, понятийный мир, который создается совокупным трудом ученых. Причем этот мир изменяется со временем. На смену устаревшим гипотезам и теориям приходят новые. Таким образом, мир, как его представляет наука, всегда является не более чем некоторой схемой, причем временной схемой. Научное представление о мире изменялось, изменяется и будет изменяться. Теперь несколько слов об идолопоклонстве. Под ним, как опять же всем нам хорошо известно, понимается поклонение твари, как творцу. Идолы – это ложные боги. Когда люди не веруют в истинного бога, они волей-неволей начинают поклоняться ложным богам. Ложными богами, то есть идолами, могут быть не только языческие боги древних народов, греков или других, но и любые творения. Причем идолом может стать не только божье творение, но и продукт человеческого творчества. Например, идолом может стать и наука. В чем причина впадения людей в идолопоклонство? В чем причина популярности идолопоклонства? Думаю, что общей причиной как популярности идолопоклонства, так и впадения в него является глубокая и сама по себе оправданная потребность человеческой души поклоняться и служить какому-нибудь абсолюту, какому-нибудь верховному началу мира. Если человек не верит в истинного Бога, то он инстинктивно ищет хоть какой-нибудь объект, которому он мог бы поклоняться и служить от всего сердца. Великий француз Блейс Паскаль блестяще выразился по этому поводу такими словами. «Нашему уму свойственно верить, а воле — хотеть. И если у них нет достойных предметов для веры и желания, то они устремляются к недостойным. Идолом может оказаться и человеческая личность, политический ли деятель или ребенок, в конечном счете на горе ему превращенный отцом с матерью в их кумира. Любой идол – это перегородка между человеком и Богом. Если мы начинаем возлагать на науку те наши надежды, которые мы должны возлагать только на Бога, то мы впадаем в научное идолопоклонство. Любая научная теория, которую начинают считать неким абсолютом, чем-то непогрешимым или даже спасительным, становится идолом, перегородкой между нами и Богом, становится ширмой, которая закрывает Бога от нашего взора. С христианской точки зрения существуют два мира. Мир видимый – это привычный для нас физический, вещественный мир, и мир невидимый – духовный. Наука изучает видимый мир. И пока ученые люди не говорят, что кроме видимого мира никакого иного мира не существует, пока они не исключают возможность существования иного духовного мира, они не впадают в идолопоклонство, поскольку находятся в пределах, так сказать, компетентности науки. Но ученые начинают впадать в идолопоклонство, когда они начинают говорить, что существует только один видимый мир, и никакого иного невидимого мира не существует.
хотя никакого логического права так говорить ученые не имеют. Ибо окружение в сфере видимого не является серьезным логическим основанием для заявления, что никакой иной сферы, то есть мира невидимого, не существует. Если я ограничил свою жизненную деятельность пределами своей квартиры, то это не является достаточным основанием, что никаких других помещений и пространств не существует. Многие великие ученые прекрасно понимали это и, плодотворно занимаясь наукой, были в то же время глубоко верующими людьми. Многие, но, к сожалению, далеко не все. Попробуем хотя бы отчасти разобраться в том, почему у довольно-таки большого количества ученых людей возникает соблазн впасть в научное идолопоклонство. Я думаю, что одна из причин этого впадения может стать искренняя и глубокая увлеченность людей науки процессом познания видимого мира. Эта причина имеет не логическую, а чисто психологическую природу. У ученого резко сужается поле восприятия реальности. Он начинает принципиально ограничивать свой духовный и умственный горизонт лишь видимым миром и перестает воспринимать очевидные для всех разумных и непредвзятых людей сигналы из иного, нематериального мира. Ограничив же свой кругозор этим видимым миром, сделав видимый мир своим идолом, он всегда найдет чем интересным заняться и может так и не прийти к Богу. Разумеется, подобное возможно лишь в том случае, когда душа ученого недостаточно чутка, чтобы узреть, что видимое явственно говорит о невидимом. Наш земной, видимый физический мир очень разнообразен. Познание его может длиться бесконечно. Ученым всегда будет чем заняться, ибо бесконечное расстояние невозможно пройти последовательно, шаг за шагом. Бездонного колодца не вычерпать. Очень хорошо и образованно о бесконечности познания видимого мира говорил уже упомянутый мною Блейс Паскаль. Он сказал: «Пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком и неохватном величии. Пусть уразумеет, что Земля всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает Солнце. Пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная орбита не более чем еле приметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небесному своду. Более того, весь земной мир — лишь едва приметный штрих в необъятном лоне природы. Человеческой мысли не под силу охватить ее. Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, окружность — нигде. Человек в бесконечности. Что он значит? Ну а чтобы предстало ему не меньшее диво, продолжает Паскаль, пусть человек вглядится в одно из мельчайших существ, ведомых людям. Пусть вглядится в крохотное тельце клеща и еще более крохотные члены этого тельца. Пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях. Пусть и дальше разлагает эти частицы, пока не иссякнет его воображение, и тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что уж меньшей величины в природе не существует. А я хочу показать ему еще одну бездну. Хочу ему живописать не только видимую вселенную, но и безграничность мыслимой природы в пределах одного атома. Пусть он узрит в этом атоме неисчислимые вселенные, и у каждой свой небосвод, и свои планеты, и своя Земля, и те же соотношения, что и в нашем видимом мире.
и на этой земле свои животные, и, наконец, свои клещи, которых опять-таки можно делить, не зная отдыха и срока. Дух захватывает от познавательных перспектив, обрисованных Паскалем. Кстати сказать, некоторые современные ученые физики, которые занимаются космологией, то есть изучением видимого космоса, вполне всерьез сформулировали гипотезу, которая получила образное название «все во всем». Суть этой гипотезы совпадает с тем, что говорил Паскаль о том, что каждый атом заключает в себе неисчислимые вселенные. Правда, современная физика отказалась от понятия атома, то есть от понятия неделимой частицы материи. Современная физика предпочитает говорить не об атомах, а об элементарных частицах, элементарность которых, впрочем, тоже оказывается относительной. Они не так уж элементарны, то есть подлежат дальнейшему исследованию. Так вот, согласно гипотезе «все во всем», каждая элементарная частица содержит в себе, так сказать, в свернутом виде целую Вселенную. С точки зрения нашего мира, перед нами не более чем элементарная частица, мельчайшая частица вещества. А если бы мы каким-либо образом оказались внутри этой частицы, то мы оказались бы в мире, внутренние размеры которого вполне совпадаемы с размерами нашего видимого материального мира. Паскаль был не только гениальным ученым и выдающимся философом, он был также глубоко верующим христианином. Поэтому его собственное понимание научного исследования не было идолопоклонническим. Он пишет, продолжая рассуждение, приведенное только что: «Кто вдумается в это, тот содрогнется, и, представив себе, что материальная оболочка, в которую его заключила природа, удерживается на грани двух бездн, бездны бесконечности и бездны небытия, исполнится трепета перед подобным чудом, и любознательность сменится изумлением, и самонадеянному исследованию он предпочтет безмолвное созерцание». Красота и мудрое устройство материального мира громко свидетельствуют о Творце, об устроителе нашего мира. И совсем не обязательно быть ученым, чтобы открытым к уразумению Божьей премудрости сердцем внять этому свидетельству. Очень часто даже наоборот, простодушному, открытому на мир взору человека, не получившего значительного формального образования, красота мира гораздо яснее свидетельствует о Боге, чем скептическому взору человека, излишне перегруженного этим образованием. Но подлинно великие ученые открыты для Божьего свидетельства о себе через прекрасную организованность видимого мира. Англичанин Фрэнсис Бэкон совершенно справедливо заметил по этому поводу: «Лишь малые познания уводят человека от Бога, большие же возвращают его к Нему». Давайте после музыкальной паузы продолжим наши размышления и поговорим о возможности чудес.

Вы слушаете программу «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». Уважаемые наши радиослушатели, до музыкальной паузы мы говорили о научном идолопоклонстве. А сейчас хочу поразмышлять с вами над вопросом чудес. Возможны ли они? Многие считают, что научное понимание природы, мира в целом, упраздняет понятие чуда. Говорят, чудес не бывает. Но верно ли это? Действительно ли чудеса не происходят и не могут происходить? Действительно ли понятие чуда противоречит научному подходу к миру? И что такое чудо? Попробуем найти ответы на эти вопросы. По ходу наших размышлений мы, кстати говоря, увидим, что понятие чуда используется в человеческой речи в различных смыслах. Но перед этим еще несколько слов о научном подходе к миру. Один из основных научных принципов подхода к миру – это принцип или закон причинности. Об этом законе мы уже говорили в некоторых передачах в прошлом. Его обычно формулируют так. Всякое событие в мире имеет свою причину. Всегда ли действует этот принцип? Не имеет ли он исключений? Иногда говорят, что всеобщая значимость принципа причинности – опровергается случайными событиями. Случайное, говорят в таких случаях, это то, для чего мы не можем указать причину. Но в XIX веке французский математик и философ Курно дал такое разъяснение понятия случайности, которое не только не противоречит идее всеобщей причинности, но прямо вытекает из этой идеи. Его разъяснение исходит из понятия причинного ряда. «Причинный ряд, — говорит он, — это такая последовательность событий, каждое из которых является следствием предыдущего события и причиной последующего». Простейший пример. Жизнь человека от рождения до смерти. Каждое событие этой жизни является следствием ее предшествующего события и причиной последующего. Случайность же, продолжает Курно, это результат пересечения двух или более независимых друг от друга причинных рядов. Можно привести такой пример. Некий философ в ясный солнечный день гулял по берегу Эгейского моря. Устал, сел отдохнуть. А был он, надо сказать, стар и лыс. Лысина поблескивала на солнце. В это время над ним пролетал орел. В когтях он держал черепаху. Чтобы извлечь нежное и очень вкусное черепашье мясо из-под панциря, орел обычно практиковал, так сказать, прицельное бомбометание. Бросал сверху черепаху на камень. Панцирь разбивался, орел питался. Летит наш орел, ищет подходящий камень и видит, что-то поблескивает на солнце, очень похожее на камень. А поблескивает-то весьма обширная лысина нашего философа. Орел выпускает черепаху, она падает точно, философ испускает дух. Вот вам пример пересечения двух независимых друг от друга причинных рядов. Двух трагически пересекшихся линий жизни, линии философа и линии орла. Ясно, что закон причинности при этом не нарушается ни в малейшей степени. Перед нами действительно случайное событие – соприкосновение черепахи, брошенной со значительной высоты с лысиной философа. Но это случайное событие вполне объяснимо с помощью закона причинности. Мы это ясно понимаем. У философа была причина, почему он сел отдохнуть. У орла была причина бросания черепахи, и даже поблескивание лысины имело причину, на нее светило солнце. Но подобные пересечения двух или более внутренне независимых друг от друга причинных рядов могут быть двух видов. Первый вид – это неподготовленные, действительно случайные пересечения.
Именно такое пересечение произошло в описанной нами трагедии на побережье с философом и орлом. А второй вид пересечения независимых друг от друга причинных рядов – это подготовленные пересечения. Представим себе, например, такую вполне вероятную ситуацию. Заинтересованные лица тщательно подготавливают якобы случайную встречу двух других лиц, например, в некоторой компании. Причем эти два лица, встреча и знакомство которых подстраиваются, ничего не знают о том, что они встретились совсем не случайно. А последствиями этой якобы случайной встречи могут быть важные события. Например, заключение в будущем их брачного союза, счастливая семья, прекрасные дети и тому подобное. Только позже эти муж с женой узнают о том, что их друзья однажды подстроили их, так сказать, случайную встречу. Но разве Бог не может подготавливать подобные случайные встречи, если это удается нам, людям? Конечно же, может. Только Он не является нам и не рассказывает нам о том, что та или иная случайность в прошлом была вовсе не случайностью, а Его работой. Бог может направлять и видоизменять события в мире без нарушения закона причинности. Таким образом, Бог вполне может направлять течение событий так, как это соответствует Его промыслу, без нарушения причинных связей. Итак, мы пришли к первому пониманию чуда. Чудо – это сверхъестественное вмешательство Бога в жизнь мира без нарушения закона причинности. Эти чудеса не всегда легко заметить, ибо они не бросаются в глаза. Но верующие люди убеждены в том, что такие чудеса происходят весьма часто. Посредством подобных чудес, в частности, Бог создает благоприятные обстоятельства для нашего прихода к вере в Него, для нашей решающей встречи с Ним. Но существует и другое понимание чуда. Понимание чуда как события, принципиально необъяснимого пересечением естественных земных причинных рядов. В этом случае имеется в виду непосредственное, то есть незамаскированное под случайность или даже жизненную закономерность Божье воздействие на нашу жизнь. Таковы, например, чудесные исцеления по молитве к Богу, по молитве собственной или молитве церкви. Подобные события можно даже назвать чудесами в чистом виде. Подобные чудеса очень часто представляют собой ответ Божьей благодати на смиренную человеческую молитвенную просьбу. Иногда же подобные чудеса являются знаками, данными Богом людям для привлечения их внимания. Их можно также рассматривать как Божью подпись, подтверждающую истинность нашей христианской веры. О многих чудесах такого рода говорится в Священном Писании. И хотя период чудес и знамений уже позади нас, тем не менее чудеса подобного рода происходят и до ныне в христианском мире. В подобных случаях действие закона причинности как бы приостанавливается. Но возможно ли это? А почему нет? Господь утвердил закон причинности для нашего мира, и Он же может иногда приостанавливать его действие. Самый яркий пример подобного приостановления действия закона причинности в нашем мире – воскресение Иисуса Христа. Чудо – это обнаружение сверхъестественного Божьего мира в нашем мире. Настоящая вера не боится чудес. Бог может все, Он всемогущ. Наш мир – Его творение. Он высший хозяин нашего мира. А разве не волен хозяин производить перемены в своем хозяйстве? Поэтому Бог вполне может вмешиваться в события нашего мира из своего высшего мира. Очень странно, вполне справедливо пишет один христианский автор, что иногда даже верующие как бы боятся чудес. Наоборот, продолжает он, нужно было бы бояться, если бы чудес не было. Тогда можно было бы усомниться,
Да точно ли, что существует иной Божий мир? Чудеса — это абсолютно неизбежные проявления сверхъестественного Божьего мира. Если мы сомневаемся в чудесах, то тем самым мы лишь обнаруживаем свое маловерие в Бога. Один православный архиерей в своих воспоминаниях рассказывает такой случай. К нему пришел молодой еврей, студент высшего учебного заведения, с просьбой разрешить ему креститься, принять христианство. Дело происходило до революции. Архиерей удивился и по обычаю того времени стал подробно расспрашивать студента о мотивах такого необычного для евреев намерения. Среди прочего, он задал ему такие вопросы. «А не смущает ли вас, что мы, верующие христиане, допускаем множество Божьих тайн и чудес? Не кажется ли вам, что это противоречит нашему уму? Не кажется ли вам, что это противоречит законам нашего мира? А если противоречит, то не ставится ли тем самым под сомнение иной Божий мир?» Студент ему на эти вопросы отвечает. «Нет, меня это не смущает и не пугает». «А почему?» — продолжает допытываться архиерей. «Так должно быть», — говорит студент. «Там, где начинается сверхъестественный мир, на этой грани кончаются законы данного, естественного мира». Архиерей пишет, что он поразился его умному ответу. Ответ действительно умный и правильный. И мы точно так же должны относиться к чудесам. Вера в Бога и в иной Божий мир предполагает веру в чудеса. «Чудеса непостижимы», — говорят атеисты. «Их нельзя объяснить с помощью науки, и делают отсюда вывод, что чудес не существует». Мы вполне можем согласиться с ними, что чудеса непостижимы нашим земным разумом. Но отсюда совершенно не следует, что их нет и не может быть. Из верной посылки атеисты делают неверный вывод, ибо из непостижимости чего-то логически не следует его несуществование. Например, вряд ли когда-нибудь наука точно узнает, каким образом наша душа соединена с нашим мозгом. А ведь это вполне самоочевидная истина. Наша душа каким-то таинственным образом соединена с нашим мозгом. Ученые, правда, предпочитают говорить не о душе, а о психике. Но суть вопроса от этого не изменяется. Ну вот, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Надеюсь, что размышления на эту тему не закончатся с ней. Пусть Бог благословит вас. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Начинаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие друзья, возможно, некоторые из вас умеют делать модели кораблей, парусников. И, наверное, почти все умеют складывать из бумаги бумажные парусные кораблики. А слыхали ли вы о живом парусном кораблике? Да, маленькие живые парусные кораблики действительно существуют. Они плавают в океанах, в тропических водах. Сегодня мы передадим беседу с таким живым корабликом. Вы узнаете, как он плавает и кто на нем путешествует. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Тот кораблик непростой, он особый, он живой. Я к кораблику на лодке подплыла, я с корабликом беседу завела. Добрый день, кораблик маленький.
2: Привет.
1: Ты не мог бы мне, кораблик, дать ответ?
2: Ответ?
1: Ты куда, кораблик парусный, плывешь? Ты кого с собою по морю везешь?
2: Я свой путь не выбираю, меня ветер подгоняет. От ветра я завишу.
1: Ты плывешь, сам не зная куда? Вернее, туда, куда ветер дует?
2: Нет, не совсем туда, куда ветер дует.
1: Как? Ты же, кораблик, сказал, что ты от ветра зависишь, что он тебя подгоняет.
2: Верно, но парус-то у меня, видишь, как поставлен.
1: Парус твой стоит наискосок.
2: То-то и оно. Поэтому плыву я всегда под углом к направлению ветра. И для меня это очень важно.
1: Важно? Интересно, почему? Кораблик, не мог бы ты рассказать мне об этом и вообще о своей морской жизни?
2: Ну что ж, хорошо. Плыви за мной, и я тебе буду рассказывать.
1: Ладно. Скажи, живой кораблик, как тебя ученые называют?
2: Меня ученые зовут Велела или Парусник.
1: Велела или Парусник?
2: Да, я отношусь к классу гидроидных.
1: К этому классу живых существ относятся и медузы?
2: Верно, но я, как видишь, на обычную медузу не совсем похож.
1: Да, не совсем. Ты похож на маленький блин, только не круглый, а овальный.
2: Верно, я похож на блин или на лепешку продолговатую.
1: В длину ты, наверное, 10 сантиметров?
2: Да, наибольшая длина моего блина 12 сантиметров.
1: А над блином, или можно сказать над палубой твоей, возвышается треугольный парус.
2: Что верно, то верно. Высокий треугольный вырост, который служит мне парусом.
1: Парус твой прозрачный, а твоя палуба в синий цвет окрашена.
2: Правильно, ведь у нас в тропиках-то, видишь, океанские волны синие-синие.
1: Это точно.
2: Ну вот, и мы, живые парусники, в синий цвет окрашены, для маскировки.
1: Разумно.
2: Да, в такой защитный цвет меня мой творец окрасил.
1: Ясно. Скажи, пожалуйста, Велела или Парусник, а что у тебя под водой? Как твоя подводная часть устроена?
2: На нижней подводной части моего блина расположен ротовой конус.
1: Твой рот?
2: Да. Я плыву и по дороге пищу кое-какую ртом своим заглатываю.
1: Интересно, чем же ты питаешься?
2: Крошечными морскими существами, у поверхности воды плавающими, планктоном, рачками, личинками разными.
1: Ах, вот как!
2: Да, у меня на нижней части также маленькие щупальца есть. Этими щупальцами я разную мелкую живность морскую и ловлю.
1: Понятно.
2: А еще в толще моего блина, то есть туловища, есть специальное устройство, которое по-научному называется пневматофор.
1: Пневматофор? Это еще что такое?
2: А это такое приспособление, чтобы я не утонул, чтобы на воде уверенно держался.
1: Правда?
2: Да. Состоит оно из большого количества воздушных камер, от которых отходят ко всем частям тела тоненькие трубочки для дыхания.
1: Ага, вот в чем дело. Значит, ты уверенно держишься на плаву, потому что в твоем теле все время находится большое количество воздушных пузырей?
2: Правильно.
1: И ты, Велела парусник, никогда не тонешь?
2: Нет, меня эти воздушные пузыри держат.
1: А разве большая волна тебя не может опрокинуть?
2: Изредка опрокидывает. Но я ведь парусник-то живой. Я в этом случае краями своего овального блина немного подвигаю, от воды оттолкнусь и опять нормальное положение принимаю. Свой парус снова ветру подставляю.
1: Здорово.
2: Да, таким нетонущим, плавучим меня мой Творец создал.
1: Парусник Велела, я заметила, что на тебе кое-какие пассажиры путешествуют. Расскажи, пожалуйста, кого ты возишь по морям, по волнам?
2: Да, тут целая компания путешественников. Мелюзга океанская. Все они обитают у самой поверхности воды. И все, как и я, в синий цвет окрашены, в разные оттенки синего.
1: Тоже под цвет тропических морей?
2: Ну, конечно. Да, то маленькая букашка-водомерка по воде бегать устанет, ко мне на палубу скок и едет.
1: Вот как?
2: Вот. То крабик маленький, голубенький, называется планес, на мою палубу заберется. Вези его. А потом проголодается крабик, есть просит. Юркнет с палубы вниз, на нижнюю мою подводную часть переберется. Дай ему поесть крохотных рачков, которых я своими щупальцами по дороге наловил. Ну что поделаешь, пусть кормится, поест немного, опять на палубу, под парусом устроится, едет дальше.

0: Интересно.
1: Да, потом летучие рыбы икру метать начинают. Лучшего места не находят. На нас, на паруснике, икру свою откладывают. Вези груз икры. Что делать, приходится вести.
0: Пока из нее мальки летучих рыб не выйдут?
1: Ну да. Это еще что? А то такие пассажиры у меня есть, мною питаются.
0: Да что ты?
1: Да, их везешь, а они тебя едят. По кусочку от моей лепешки откусывают. Я для них и корабль, и кусок пирога одновременно.
0: Что же это за пассажиры?
1: Да разные тут прожорливые. Брюхоногий моллюск Янтина, голожаберный моллюск Глаукус. Это который на спине плавает всегда, синим брюшком кверху, а серебристой спинкой вниз.
0: Это делает его менее заметным и с воздуха, и из воды?
1: Конечно. Потом от меня кусочки отъедают морские уточки.
0: Морские уточки? Это что, маленькие птички?
1: Да нет, какие птички? Так называют вид усоногих рачков.
0: Ах, это такие рачки?
1: Да, тоже ко мне прикрепляются. Плыву и их везу.
0: Понятно. Парусник велела. Я вижу, вы, парусники, здесь целой стаей плывете.
1: Да, тут нас целая флотилия.
0: Интересно, вы всегда такими большими флотилиями плаваете?
1: Да, в тропических частях океанов, в теплой воде, мы, парусники, всегда большими стаями живем и плывем. Одна наша флотилия может быть протяженностью в несколько десятков километров.
0: Вот это да! Не флотилия, а целый флот!
1: Да, и вот видишь, вместе с нами, взрослыми парусниками, плавают и молодые.
0: Да-да, такие крошки. Паруснички величиной всего несколько миллиметров.
1: Подрастут. И так же, как мы, всю жизнь будут плавать. По морям, по волнам.
0: Нынче здесь, завтра там. Наверное, за целую жизнь большое расстояние проплывут.
1: Да, мы, парусники, в открытом океане проплываем многие сотни километров.

0: это очень интересно, парусник. Но вот только одно мне непонятно. Самое главное.
1: Что?
0: Зачем тебе, парусник, парус?
1: Зачем мне нужен парус?
0: Ну да, ты ведь, наверное, и без него мог бы обойтись. Плавал бы по воле волн.
1: Нет, Создатель снабдил меня парусом не зря.
0: Не зря? Объясни, пожалуйста.
1: Вот слушай, здесь, в Тихом океане, в тропических водах, пищи-то для нас не так уж много. И если бы мы оставались на одном и том же месте, мы бы голодали.
0: Ага, вот в чем дело. А передвигаясь под парусом, вы проплываете все новые и новые места.
1: И находим себе снова и снова подходящую пищу.
0: Ясно. Теперь мне ясно, зачем тебе парус. Но скажи, а почему твой парус поставлен наискосок?
1: Наискосок?
0: Да, парус твой стоит не поперек твоего продолговатого блина, а немного под углом.
1: Верно, под углом, как парус настоящего корабля. Поэтому я и плыву не прямо по ветру, а под углом к направлению ветра.
0: И зачем это?
1: Как я уже тебе говорил, для меня это очень важно. Во-первых, благодаря этому я плыву немного медленнее.
0: И что в этом хорошего?
1: А то, что я боюсь уплыть слишком далеко из подходящих для меня районов океана. Боюсь попасть в такие места, где климат и другие природные условия для моей жизни неблагоприятные.
0: Понятно, парусник. Значит, ты не хотел бы, чтобы ветер тебя слишком быстро гнал и слишком далеко от родных мест угнал?
1: Верно. А потом здесь, в Тихом океане, вблизи экватора, дуют в основном пассатные ветры, и дуют они с востока на запад.
0: А ты в этом направлении не хотел бы путешествовать?
1: Нет. Заплыл бы куда-нибудь не туда. А так, наискосок к направлению ветра двигаясь, лавируя, я с большей вероятностью в подходящем мне районе океана.

Дорогие друзья, как вы думаете, что труднее, сделать парусный кораблик или создать такой маленький живой парусник, о котором мы только что слышали? Конечно, живой парусник намного сложнее. Он не только может плавать под парусом, он способен самостоятельно добывать себе пищу, питаться, дышать, производить на свет себе подобных. Могло ли такое сложное существо появиться в природе само собой, без участия разумного Творца? Мы знаем, для того, чтобы построить даже самую простую модель парусного корабля, требуется чей-то разум, умение, старание. Ведь необходимо сделать, чтобы парусник не опрокидывался, надежно держался на плаву. Парус его нужно смастерить и поставить так, чтобы он мог должным образом использовать ветер. Если разум требуется для изготовления сравнительно несложной модели парусника, тем более нужен разум, чтобы создать парусника живого. Поистине, живой парусник Велелла, плавающий в открытом океане, свидетельствует о своем разумном Творце, о Боге, создавшем удивительный и разнообразный мир живых существ.

0: Продолжаем еженедельную передачу «В мире природы». Дорогие друзья, познакомившись с жизнью парусника Велелы, вы узнали о его защитной синей окраске. А сейчас предлагаем вам послушать о защитной окраске других животных. Речь у нас пойдет о живых существах, способных менять свой цвет.
1: Вы смогли бы сделать так, чтобы ваша кожа сама изменила свой цвет? Нет, конечно. А многие животные это могут. Они изменяют свою окраску с целью лучшей маскировки. Опыты ученых показали, что гусеницы многих бабочек, крапивницы, капустницы и других, могут изменять окраску в зависимости от фона окружающей среды. Причем при окукливании получаются куколки разного цвета. Очень быстро изменяет окраску морская рыба камбала. Она много времени проводит на дне, лежа на боку. Тело ее сильно сплющено с боков. Одна сторона тела, на которой камбала лежит, имеет светлую окраску. Другая, обращенная наружу, чаще всего зеленовато-серая с коричневыми пятнами. Опыты показывают, что камбала со сравнительно темной окраской, перемещенная на светлый грунт, песок, например, за несколько минут приобретает светлую и однотонную окраску, почти неотличимую от цвета песчаного грунта. Головоногий моллюск каракатица меняет окраску на разном грунте, а при опасности скрывается в облаке темной жидкости, выпущенной им из своего чернильного мешка. Изменение окраски наблюдается у многих рыб – бычка, форели, ската и других. Изменяет окраску и обыкновенный золотистый карась. Но по сравнению с камбалой, изменение окраски у этих рыб происходит значительно медленнее, обычно за несколько часов или даже дней. Исключительно быстрое изменение окраски происходит у различных рыб, живущих среди коралловых рифов. Заросли кораллов представляют собой многоцветный и яркий фон. Также ярко окрашены и многие рыбы, обитающие среди кораллов, и другие животные, иглокожие, мелкие осьминоги. Быстро передвигаясь среди кораллов, рыбки мгновенно и многократно меняют свою окраску. Сравнительно быстро изменять окраску способны

также некоторые ящерицы. Хамелеон, древесная ящерица Африки, хорошо приспособлен к жизни на деревьях. Там он и охотится на насекомых с помощью своего длинного липкого языка. Конечности хамелеона приспособлены охватывать тонкие ветки деревьев. Зато на ровном месте хамелеон совершенно беспомощен. Защитой ему служит быстро изменяющаяся скрывающая окраска. То светло, то темно-зеленая, то желтая, то бурая. Впрочем, хамелеон защищается еще и другим способом. При сильном раздражении или испуге он быстро темнеет, становится почти черным, тело его сильно раздувается. Он широко раскрывает пасть и шипит, точно змея. Возможно, это пугает птиц, охотящихся за ним. Изменение окраски у описанных здесь животных объясняется тем, что в их коже есть особые клетки, в которых находятся зернышки различных пигментов, то есть веществ, окрашенных в различные цвета. Могут быть клетки с черным, желтым, бурым пигментом. Пигментные клетки способны изменять форму. То они становятся плоскими, и поверхность их увеличивается. То они образуют отростки, то, наоборот, сжимаются в комочек. При быстром изменении окраски внешней среды, воспринятом зрением животного, одни клетки в его коже прикрывают другие и в разных сочетаниях дают различную окраску кожи. Изменение окраски происходит под влиянием раздражений из внешней среды, которые воспринимаются главным образом органами зрения и передаются через нервную систему кожным клеткам животного. Цвет кожи животного изменяется не по его желанию, а автоматически. Возникает вопрос: каким образом наладился этот удивительный процесс изменения окраски? Ясно, что такая форма защитной маскировки очень разумна и в то же время невероятно сложна. Трудно поверить, что она могла возникнуть в процессе эволюции путем накапливания из поколения в поколение каких-то случайных изменений. Практически это невозможно. Способность изменять окраску была как бы запрограммирована, заложена в наследственные клетки упомянутых нами живых существ. Но кем? Каким мудрым конструктором? Конструктором этим является великий Бог, сотворивший жизнь на земле.

Способность менять окраску кожи помогает животным лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды, в которую они попадают. Людям также приходится приспосабливаться к различным обстоятельствам жизни, к разной человеческой среде. Однако Бог хочет, чтобы, несмотря на изменяющиеся условия жизни, мы были постоянно верны Его моральным принципам, Его заповедям, содержащимся в Священном Писании. На человека, постоянно следующего заповедям добра, честности, всегда можно положиться. В Библии, в Новом Завете, говорится, что Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Он дарует жизнь вечную. Это не значит, что мы заслуживаем вечную жизнь добрыми делами. Для того, чтобы наследовать вечное спасение, мы должны иметь веру. Поверив в Иисуса Христа, Его искупительную смерть на кресте, Бог прощает грехи наши и удостаивает нас вечной жизни, а также делает нас расположенными к добрым делам, способными к тому постоянству, которому Священное Писание придает столь большое значение – постоянству праведной жизни, постоянству в добрых делах.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

близок день. Не удивляемся неверью, постигши мы ныне край родной. Нас вместо Божьей чистой веры питали выдумкой людской. Увы, церковное предание не помогло стране моей постичь глубокий смысл страдания Христовой смерти за людей. Да, были люди, несомненно, Кронштадтский, Сергей, Серафим, но в то же время так же верно, что брат-баптист был там гоним. Власть беспощадную синода народ в испуге избегал. Синод был страшен для народа, он в ссылку верных загонял. Но вот 20-е столетие, а правды нет, свободы нет, но близок день, и лихолетие осветит вечный Божий свет.

Пойте дружно Богу песни за любовь, за чудеса. Смерть познавший вновь воскреснет, чтобы видеть небеса. Бог явил свое спасение пред очами всех людей. Дивный праздник воскресения для земли и для морей. Восклицайте вместе Богу, торжествуя, пойте все. Бог вас вывел на дорогу, вы на верной полосе. При звучании труб и рога торжествуйте перед царем. Прославляйте сердцем Бога за его нетленный дом.

Белой ночью иду по дороге, белое небо сквозь ветки глядится. Сердце усталое думает о Ницце, вечной думой о Боге. Он ли незримый меня призывает, я ли к нему возношусь очами? Бледная даль голубыми лучами душу мою вдохновляет. Сердце трепещет в священной тревоге, весь я охвачен духовной жаждой. Лес, очарованный веткою каждой, шепчет мне, шепчет о Боге.

Мы сегодня еще с тобою, но разлука уже у ворот. Перед дальней суровой тропою молодежь песни веры поет. Может, жизни свирепые волны захлестнут вдруг тебя, держись. И одно хорошо запомни: хочешь выжить, всегда молись. Ты сын света, и пусть стихия все вокруг повергает в прах, через все ураганы земные ты пройдешь, побеждая мрак. Мы сегодня с тобой расстанемся, от души всей желаю я, пусть на все эти годы останутся в твоем сердце Христос и друзья.

День Завета. Веры путь для тебя предназначен. День Завета, пути начала. Я желаю тебе удачи и в великом деле, и в малом. И чтоб светом небес лучистых озарилась твоя дорога, сердцем жаждущим, сердцем чистым, ты ищи тесной близости с Богом. На дороге демонов тени не однажды душа твоя встретит, но почаще склоняй колени, и на зов твой Господь ответит. Если ветер поднимет волны, силен он успокоить море, доверяй ему, будь спокойным, он с тобою в скорбях и горе. Я желаю тебе удачи в добром слове и в нужном деле. Если с Господом путь твой начат, значит, к верной идешь ты цели».

На заватий восход. Дні твої, словно каплі дождя, пролітають то в сміхі, то в плачі. Время сірною бистрою скачет, і я віжу тебя год спустя. Ти живеш, пока в мірі добра, ніжних взглядів, любви материнской, і улыбка твоя — это іскри, поднимающиеся із костра. Мою радость дополни, умнож, с нетерпением желаю услышать речь простую о чудном Всевышнем, изливающем милость, как дождь. Ты, сынишка, не скоро поймешь, что пред правдой закрыты калитки, что есть сила в горячей молитве и что мир переполнила ложь. Жизнь твоя — розовый восход, все впервые, как в азбуке Альфа, и вещает небесная арфа позади самый первый год.

Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии через многие поколения до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, запретом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верою без сомнения, нехоженными тропами под ветрами гонения. Не будешь считать за несчастье свое пребывание в узах, и личным своим участием поможешь найти Иисуса.

Любишь ли вымытый морем берег, воздух прозрачно свежий, группа друзей по вере, вместе с Христом воскресшим? Что он теперь им скажет после креста и гроба? Третьего дня ведь каждый оставил Иисуса робко. Дрогнули, как неприятно, спали в скорбях обессилев, и вот вопрос троекратный: «Ты меня любишь, Симон?» Пылкой душой пламенея, любишь ли в дни напастей? Узкий путь, не аллея, но полоса препятствий. Петр отвечал несмело, знал самохвальство сети. «Знаешь, люблю, и делом любовь он являл до смерти». «Любишь?» — несется эхом. «Церковь Христова, слушай! Верность Божьим заветам — это ответ наилучший».

Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно, красочно в моем сознании рисуется огромная картина. Пространство в радужном сиянье, и вечный Бог благословляет Сына. А рядом с ним в весоне белоснежном от счастья даже глаз поднять не в силах. Склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ сердце пламенно носило. И голос Божий радугой в пространстве: благословена ты, Христа невеста, окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной.

Долгожданный Мессия. При свете коптящей лампады, под сводами храма дворца, законник читал: «Солнце правды взойдет, исцеляя сердца». И очень хотелось Мессию увидеть со властью царя, владычество римской силой Израилю свергнуть пора. Мечтал он, но в самое время зажглась для погибших заря, и шли пастухи к Вифлеему, любовью к младенцу горя. А звезды, как яркие свечи, на люстрах небесных светя, к рожденному звали, ведь вечный послал для спасения дитя. Ликующих ангелов пенье неслось в растворившейся мгле, но жаль, не заметил священник рождения Христа на земле.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Международный христианский журнал для женщин «Сестра» за сентябрь-октябрь 2009 год.
1: Журнал выходит каждый второй месяц на том же диске, что и газета «Забытый алтарь», и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», основанное на добровольных пожертвованиях. И его доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки.
0: «Да восхвалят тебя народы, Боже! Земля дала плод свой! Да благословит нас Бог, Бог наш!» Псалом 66, 6, 7.

Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Возможно, последняя осень на нашей усталой земле, и листья последние сбросят деревья, готовясь к зиме. Но вдруг остановится время для тех, кто играли в игру под страшным названием «Неверье». Закончится жизненный круг. Под гнетом греховного груза вы кинетесь к Божьим вратам, но нежные руки Иисуса уже не протянутся к вам. Последняя осень растает, дождями туман растворив, и вечность без Бога настанет для тех, кто без Господа жил. А осень все длится и длится, по-летнему теплые дни. На юг не торопятся птицы, возможно, не будет зимы. Закончится время на этом, но Бог эту осень продлил, чтоб кто-то еще вышел к свету и душу пред Богом излил. Возможно, в последнюю осень, упав у Иисусовых ног, последний язычник попросит: «Я грешник, прости меня, Бог». Светлана Тимохина, Украина.

Слово редактора. Значит, так надо. Только что говорила по телефону с Украиной. Узнала печальное. Снова уже по нашему повторному вызову в немецком посольстве в Киеве не дали въездную гостевую визу для нашей Светланы, для Светланы Тимохиной. Те, кто регулярно читает «Забытый алтарь» и «Сестру», наверняка запомнили это имя. Почти ни одного номера не обходится без рассказов и стихов сестры Светланы. Как же нам хотелось встретиться, наговориться, насмотреться друг на друга, позвать друзей из разных городов и мест, накрыть гостеприимный стол, провести ее по немецким городкам. А главное — помолиться вместе, порассуждать о слове, посидеть в собрании рядышком, увидеть, как она улыбается, как читает свои стихи. Господи, нам так мало было надо. Почему же ты не позволил нам этой встречи? Стоп! А ведь мы вместе с сестрой Светланой все время молились, говоря на все, да будет твоя воля. Так о чем же я печалюсь сейчас? После второй неудачной попытки пригласить Светлану в гости, почему сижу и чуть не плачу? Я же сама четко и однозначно просила Бога, если это хорошо, позволь нам встретиться и благослови, если это плохо, воспрепятствуй. Он сделал так, как лучше. Мы не знаем, почему не положена нам эта встреча со Светланой. Мы не знаем, от чего сохранил нас Господь. Это ведь Ему, с Его великой высоты и мудрости, все ведомо, все видно. Он видит все, что только еще может произойти с нами, где и в каком месте уготована для нас ловушка этого безумного мира. Почему же я так печалюсь? Радоваться нужно, благодарить Бога надо. Только в вечности нам откроется, что могло бы произойти, если бы эта желанная нам поездка состоялась. Как часто говорим мы в своих молитвах слово «помоги», а когда желаемое выздоровление, удача, достижение не происходит, мы, проговорив «не было на то Божьей воли», забываем поблагодарить Господа, поблагодарить за неудачу, поблагодарить за невыздоровление, поблагодарить за несостоявшую мечту. Да, потому что только Бог знал и знает, что для нас хорошо, а что плохо и не нужно. И, вверяясь в Его руки, давайте не будем забывать о том, что эти всесильные, любящие руки ведут нас по жизни единственно верным путем, угодным Ему, Его мудрости и Его отцовской любви. Сейчас, когда я пишу эти строки, наша Светлана Тимохина едет из Киева в ночном поезде по украинской земле, едет домой, усталая и грустная. Дорогая сестра, ты духовно сильнее меня. Ты умела всегда меня ободрить. Теперь моя очередь. Я дарю тебе и таким же, как ты, потерпевшим маленькую или большую неудачу, эти мои стихи. Как прекрасно быть в твоей руке, если боль, болезнь или досада, рядом ты, страдающей строке, нежно говоришь со мной, так надо. Потерпи, огонь мой не дотла. И душа, омытая слезами, видит то, что раньше не могла, видит мир духовными глазами. И страдая, я пойму других, и болея, боль приму чужую, и, уйдя от кошельков тугих, все отдам, что за душой ношу я. Как прекрасно быть в твоей руке, воспарить, вставая на колени! Как прекрасно в созданной строке чувствовать твое прикосновение.

«Зачем? Ну как же я не поняла? Зачем ты допускал печали? Зачем я столько слез лила, бессонными молясь ночами? Зачем стучался грех ко мне? Зачем сомнения посещали? Зачем я в наступившем дне тряслась над тленными вещами? Зачем о вечности забыв, себя мгновеньям отдавала? На поле суетной судьбы я плевелы упрямо жала. Я поняла, зачем болит душа, познавшая прозренье. Ты дал мне боль, чтоб средь молитв на лист легло стихотворение». Галина Вольф. 10 сентября 2009 года.

Стихи наших читателей. Снова дни стали короче, ну а ночи длинными. Осень землю укрывает пестрой пелериною. Птицы, все дела управив, вновь собрались стаями. Бог людей благословляет щедро урожаями. Все росло, дышало, спело лишь Господней благостью, насыщало тело, душу, наполняло радостью. Добрый мастер и хозяин, ко всему внимательный, мириады плодов разных возрастил старательно. Как же радостно на сердце от того, что знаю я, каждый плод здесь согревала добрая рука Твоя. Боже мудрый, Боже щедрый и во все вникающий, каждый листик и былинку так благословляющий. По всему земному шару, в Африке и в Азии, не представить, не осмыслить их многообразие, не сравнить ни с кем на свете всю благожелательность и Твою премудрость, Боже, и изобретательность. В сердцах наших, Боже вечный, трудишься, так мудро Ты, плоды Духа созидаешь, дорожа минутами. Любовь, благость, мир и радость, веру, милосердие, воздержание, кротость даришь и долготерпение. Укрепляй же плоды эти, в полноту их взращивай, чтоб к тебе мы приближались, были в тьме светящими, не бесплодными, чтоб были жизни тобой данные, чтобы слава тебе, Боже, пелась непрестанная. Людмила Качалова, Казахстан.

Осенний мотив. Словно кистью художник прикоснулся к дубраве и покрыл осторожно желтизною кудрявой. Пруд прохладен травою, окаймлен приувядшей, пала осень листвою, скрученной и шуршащей. И осенним пейзажем грусть внутри задрожала, но наступит однажды жизнь, где грусти нет жала. Где тепло, как у моря, круглый год лишь цветенье, ни утрат где, ни горя, со Христом единенье. Татьяна Жембровская.

Жатвенная. Я без снопов пришла на жатвенный пир твой. Тебе я принесла дух сокрушенный свой. Прости, что столько лет в грехах я прожила, и твой чудесный свет так поздно приняла. Ты спас, Господь, меня от вечного огня. Прости, что и сейчас все делаю не так. Так запросто порой обманывает враг. Прости, о Дух Святой, что в сердце непокой, что мудрости Твоей с утра я не прошу. Пытаюсь жить своей и больше тем грешу. Прости, что хоть едва для мира все ж жива, что у меня в душе не царствует любовь. Вот почему к Тебе пришла я без плодов. Прости, Господь, прости, мне нечего нести. Людмила Качалова, Казахстан.

0: Стихотворение Николая Беккера. Читает сам автор.
1: Наступила осень золотая, закружилась желтая листва. В этот чудный праздник урожая я скажу сердечные слова. Иисус, к Тебе я обращаюсь, мой Господь, я так Тебя люблю. В этот час у ног Твоих склоняясь, я за все Тебя благодарю. За Твою заботу и терпение, за любовь, что Ты излил на нас, за природы дивное творение и плоды, что видим мы сейчас. Мы сегодня с радостью взираем на плоды, взращенные Тобой, и невольно в сердце размышляем о своих плодах. О Боже мой, Ты сказал, что нивы побелели уж давно, а делать или нет? Да, Твои плоды уже созрели. Что же можем мы сказать в ответ? Может, скажем: Господи, помилуй, Ты же видишь, некогда сейчас. Прокормиться не хватает силы, жизнь теперь тяжелая у нас. Я еще не приобрел машину, а я дом построить не успел. В общем, выдвигаем мы причину, мол, у нас и так хватает дел. Вот когда управимся с делами, и на стройку дружно все придем. А покуда, управляйтесь сами, мы еще немного подождем. Смилуйся, Господь, прости нас, грешных, помоги исправить жизни путь, чтоб на нивах ныне побелевших мы могли работу развернуть. Братья, сестры, каждый из нас знает, что посеем мы, то и пожнем. Эта осень нам напоминает, что уж скоро к Господу придем, и тогда нам каждому придется перед Господом держать ответ. Времени так мало остается, а работников на ниве нет. Так давайте дружной семьею поспешим на Божьи дела, чтоб летел призыв над всей землею, чтобы весть до каждого дошла.

Божьи дары. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Справляя сегодня день праздничной жатвы, мы видим величие Божьих даров. Он дал нам насущный наш хлеб повседневный. Он дал так много прекрасных плодов. Он дал нам возможность весною посеять. Он дал нам росу, своевременно дождь. Он дал прорастание в семени зрелом, движение соком, растениям рост. Он дал нам здоровье, сберег от несчастья, дал детям успехи в учении познать. Он дал нам заветы в своем вечном слове, что, пользуясь ими, в беде устоять. И многое, что мы сегодня не видим, дал нам всемогущий своей рукой. Особенно важно, чтобы мы это чтили и благодарили его всей душой. И если чего-то собрали мы скудно, и что-то в пути мы не можем понять, все ж быть благодарными надо сегодня, нам в этот приятный и радостный час. Трудиться усердно Бог сделал возможным, нам, сеющим доброе, мир обретать. Посеявши милость, добро, сострадание, мы в вечности будем любовь пожинать. Подумай, мой друг, что ты сеешь сегодня, какие по осени будут плоды? Йоган Лёвен.

Тихие беседы. Жатва. Жатва — это время собирания плодов, собирания произведения земли. Плоды, которые выросли и созрели, должны быть собраны. Слово «жатва» происходит от слова «жать». В прошлые времена созревший хлеб жали серпами. Жатва всегда требует особого внимания, ибо она стоит большого усердия и труда. Не зря

разные. К примеру, время пребывания Иосифа в Египте, когда Иосиф изъяснял фараону сон. Первые 7 лет обильного урожая. Необходимо было собрать в те 7 лет то обилие, которое дано было Богом. Какое большое значение это имело для последующих 7 лет засухи? Библия называет произведение земли драгоценностью. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Иакова 5.7. И несмотря на то, что труд земледельца весьма тяжел, собирание плодов доставляло и доставляет ему радость. Пророк Исаия говорит: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. И в мое время, когда лопатой копали картофель, когда белый или красный клубень выкапывался из черной земли, это доставляло радость. Простые грибы доставляют радость собирающему. Око его наблюдает за произведениями земли». Так Иеремия сказал: «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний, в свое время хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Благословение на сеяние и жатву не делится для злых и добрых, не для бедных и богатых, а принадлежат всем. Ибо Он повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и на неправедных. В Деяниях апостолов читаем: «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею, весельем сердца наши». Бог обо всем своем творении заботится, и в Старом Завете было дано указание не скашивать засеянное поле до конца и не подбирать упавшее. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до конца поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Левитам 19:9-10. В книге Второзакония написано: «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой прославил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды с виноградники твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет твоя душа, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками своими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». В Новом Завете мы находим свидетельство, что око Господа наблюдает за всеми участниками жатвы. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Иакова 5.4. Все это свидетельство о том, как Господь Бог заботится о своем творении. В Псалме 144.15.16 читаем: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Благословенные нивы земледельца вызывают восклицание: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее».

сильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы перепоясываются радостью. Луга одевается стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Дальше псалмопевец призывает: «Воскликните Богу, вся земля! Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему». Есть и другая сторона, когда суд Божий губит жатву. К примеру, когда Моисей ходатайствовал перед фараоном о выходе народа израильского из Египта, а фараон все отклонял просьбу, то пришло наказание, которое не миновало и жатву. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья поломал в поле. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». В книге пророка Исаии мы читаем: «Ибо во время собрания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, а в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградар не топчет винограда в точилах. Я прекратила ликование». Но вместе с тем обетования Божии стоят. Сеяние и жатва не прекращаются. Еще на одну деталь следует обратить внимание. Это повеление праздновать жатву. Жатва — собирание произведений земли, настолько высоко оценено Богом, что Он повелел: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего». Исход 23:16-19. Праздник жатвы имеет еще и символическое значение – воскресение из мертвых. Первенец Христос, а потом воскресение из мертвых Христовых в пришествии Его. Прямое же значение праздника – благодарение Бога за урожай, благодарение за все произведения земли. Давая свое повеление о праздновании праздника жатвы, Бог сказал Моисею: «Созывайте народ сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Левитам 23:21. С этого времени по повелению Бога соблюдается праздник жатвы. Это старейший праздник. Тысячелетиями этот праздник соблюдали еще до рождения Иисуса Христа. Родился я в России. В детстве не слышал о празднике жатвы. Сам Библию не читал. А родители почему-то об этом умалчивали. Только после войны, в начале 50-х годов, когда пришло пробуждение, стали проводить праздник жатвы. Верующих в нашем селе в то время было мало. Нас, молодежи, было 10 человек. Да еще некоторые подростки посещали собрание, и пожилых было 15-20 человек. Мы собрали небольшой хор, подготовились как могли. Люди пришли на праздник ради интереса, мол, что это за праздник? А Бог обильно благословил это праздничное богослужение. Оно осталось в памяти на всю жизнь. Были хорошие отзывы от посетителей, они говорили друг другу: это был какой-то особенный день. Божье присутствие, Его благословение почувствовали и они. Так Бог подтверждает, что Его повеление «Соблюдай праздник жатвы» остается в силе. Теперь хочу еще немного обратить внимание на сеяние и жатву в духовном смысле. Написано:
Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Духовное сеяние и жатва основаны на образах сеяния и жатвы земледельца. К примеру, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий неправду пожнет беду. Еще Христос в своей притче о сеятеле сравнивает Царство Небесное с сеянием и жатвой. «Вот вышел сеятель сеять, иное упало при дороге, иное упало на места каменистые, иное упало в тернии, иное упало на добрую землю и принесло плод». Это не что иное, как сеяние Слова Божьего в сердце людей. И сколько этих семян уже выросло, созрело и собрано в житницу, узнаем только в вечности. Когда Христос сказал ученикам: «Жатвы много, а делателей мало, итак молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою», Он имел в виду весь мир, который нужно засевать словом жизни. И делатели жатвы должны смотреть на этот мир как на поле личной работы, нести евангельскую весть. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Пусть Бог благословит всех делателей жатвы, всех тружеников на большой Ниве Господней. Петер Вормс.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие наши неписатели, кто читать будет? Письмо я хотел уже давно написать, но как-то все не решался. Забытый алтарь получая через старые руки, правда, не каждый номер. Я всегда думал, но почему и зачем забытый алтарь издается на русском языке, да еще в Германии? Наше поколение вымрет, и кто тогда будет читать газету? У меня 4 детей, 2 привезли из Союза, а 2 здешних, и никто не может читать по-русски. Возраст их от 25 до 14. Понимаю, тоже далеко не все, и кажется, они не страдают. А вот анонимное письмо из города Еманжелинска меня растревожило, и я решился написать. Не собираюсь его или ее переубеждать. Пусть остается при своем мнении. Из этого письма можно понять, что все горе в СССР пришло после нападения Гитлера. Но до этого была сталинская программа 1933 года, когда вымирали от голода целые деревни, и репрессии 1937 года Гитлера тут не обвинишь. Я не защищаю Гитлера, он тоже тиран и преступник, как и Сталин. Анонимный писатель должен понимать, что люди, пережившие ГУЛАГ, не могут про Бухенвальд рассказывать. Разве столько русских прошло через Бухенвальд, сколько немцев, да и русских тоже прошло через ГУЛАГ? Вот такие... Как писатель из Еманжелинска меня в детстве фриц, фашист, гестапо обзывали. А я даже не знал, что это обозначает. Не думайте, что я защищаю фашизм. Фашизм и большевизм – это 2 преступных режима, которые, кроме страданий и горя, людям ничего не принесли. Это всегда так получается. Когда человек без Бога хочет что-нибудь хорошее сделать, и это потом выходит боком. Нужно анонимному писателю немного историю подучить. П.С. Писал на немецкой клавиатуре по-русски. Извините за ошибки. Некоторые знаки я даже не нашел. Георг Кемпф. Спасибо за поддержку. Мы еще не знакомы, я вам еще не писала, но через вашу газету хочу поблагодарить всех, кто молился за меня в трудные минуты, а их было много. В прошлом году за 11 месяцев меня 7 раз оперировали. После каждой операции врачи говорили, что все прошло благополучно. А я чувствовала себя все хуже и хуже. Но мои друзья, не уставая, молились за меня. Всегда успокаивалась и ободрялась словами, которые были сказаны Александром В. перед первой операцией в январе 2009 года. «Не забывай, Бог любит тебя, все будет хорошо, молись всегда, где бы ты ни была». Только благодаря Божьей любви, Его воле и молитвам в данное время я чувствую себя намного лучше, чем раньше. Я не знаю всех, кто за меня молился, но молились многие. И я не хочу обойти их сердечной благодарностью. В первую очередь хочу поблагодарить мою семью, мужа и детей. Они с большим терпением и любовью все переносили. Семью В из Динслакен и их церковь, семью В из Дуйсбург и их церковь, семью С из Денклинген и их церковь и многих-многих других. Спасибо за вашу поддержку и молитвы. Молитва. О Боже, мне так много надо. Ты радость, мир, любовь даешь. Что надо мне? Где свет в окне? За что я в муках? Любви прошу, терпенья надо. За все тебя благодарю.
за то, что терпишь ты меня, любя ошибки ты прощаешь. Ты сеешь милость, доброту, ты знаешь, я тебя люблю. Прости, что часто я слепа и ухожу с пути одна. Ты возвращаешь, улыбаясь, и снова мне ты говоришь: «Люблю тебя, за все прощаю, держу тебя, ты устоишь». О, сколько света и терпенья, любви, надежды и смиренья! Все у тебя, Господь, в руках. Все ты даешь нам, не жалея. Ты хочешь душу нам спасти, а мы жестоки и скупы. Анна Целлер. Заболел один из семи. Пишу вам нечасто. Как-то писала о трудностях многодетной семьи Сарбаш, которые взяли на воспитание 7 деток и всех малышами. И откликнулись на эту нужду те, кому не безразличны нуждающиеся. Кто чем может, помогают этой семье. Шлют посылки, были и гостинцы. Мир не без добрых людей. Пусть Господь благословит каждую руку, которая была протянута для помощи. К сожалению, сама сестра Света ответить не может. Она лежит в больнице с валиком. Он был очень плох. Мы молимся в церкви за этого малыша. Сестра Света и брат Витя благодарят всех-всех за поддержку. Света потом сама напишет. А пока я благодарю всех и за все. Нина Рихерт. Пустовая. Украина.

Мы зависим от Него. Какие мы счастливые! Эта мысль не покидала меня всю последнюю декаду прошедшего года. Главное наше счастье в том, что мы везде и всегда, в старом, новом ли году, можем чувствовать себя в руке Божьей. Мне праздничные дни пришлось проводить не дома. Сын и сноха, с которыми я живу постоянно и которые примерно за мной ухаживают, решили уехать за 500 километров в Билефельд к родным снохи. Эту дорогу моя остеопорозная спина могла бы не вынести, поэтому решили, что мне надо лететь самолета из Штутгарта в Ганновер к моему брату, который меня любезно приглашал. И вот 22 декабря сын привез меня в аэропорт. Там меня посадили в инвалидную коляску, и я первой была в самолете. Кто научил людей такому вниманию к старым и немощным? В семье брата и его двух дочерей все эти дни царил дух рождественской радости, любви и взаимопонимания. Мне там было исключительно хорошо. Богослужения праздничные я посещала в замечательной общине Фриденскирхе Брауншвайг. 30 декабря лететь обратно. 29 декабря с вечера пошел липкий мокрый снег. В 4:30 вставать. О чем думается в такую ночь? Опять чувствуешь полную зависимость от воли Божьей и радость от того, что воля эта благая, и ты храним рукой Всевышнего. Утром все еще мела пурга. Больше часа самолет не поднимался из-за налипшего снега и заснеженных стартовых дорожек. Но хоть и с опозданием, прилетели благополучно, и я почувствовала себя в сохранности, в объятиях так долго и тревожно ожидавшего меня сына. Да, мы очень счастливые люди. Анна Хёшеле.

чтобы Бог нашел нам место. Отвечаю тем, кто о нас молился и спрашивал, переехали мы или нет. Сердечно благодарю, что вы молитесь о нас. Простите, что не давали о себе знать. Хорошо, когда те, кто просит молиться, сообщают, как ответил Господь. Мы переехали в город из поселка, но временно. Живем с моими родителями. Молимся и дальше, чтобы Господь помог нам определиться в постоянном месте жительства и служения. Я пока в церкви занимаюсь с детьми, провожу воскресные занятия, праздники. Сейчас желаю начать служение среди детей-инвалидов. Делаю то, что Бог поручил мне на данный момент. Недавно мы молились и хотели выехать в поселок на миссионерское служение, но у Бога, наверное, другие планы относительно нас. Туда уже переехала семья. Муж продолжает молиться об организации центра адаптации, и мы усиленно молимся об обретении своего жилья. Родители неверующие, мы никого в дом приводить не можем, и в этом для нас большие препятствия для служения. Прошу молиться, чтобы Бог определил нам место служения и даровал жилье, и еще, чтобы нам верно и достойно совершать веренное служение среди детей. Сердечно всех благодарим. Илья и Татьяна Ефремовы, Казахстан.

Выражаем признательность всем тем, кто увидел в газете адрес церкви утешения и послал посылки с одеждой. Это сестры Анжелина Г., Эмилия С., Лена В., Нина С., Людмила С., Вера К., Анна Г., Наталья Y. К сожалению, персонально каждого поблагодарить не могу. Услуги почты очень дороги. В.А. Цуканов, Церковь Утешения, Алматы, Казахстан.

Поиск. Дорогой брат Сикорский Виктор Иванович, откликнитесь. Я не могла до вас дозвониться по телефону и на письмо не получила ответ. Доходит ли до вас забытый алтарь и понравился ли он вам? Выписывать ли его вам дальше? Ответьте, пожалуйста. Ваша сестра во Христе К. Пеннер. Выписываем газету «Волгоградскую область, Руднянский район». Хотим спросить у читателей, знают ли они о еврейской церкви поблизости с селом Матышево. Если да, то сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Эрна Кириллов. Мы живем в Бельгии, от границы с Германией, всего 6 километров. Недалеко от нас немецкий город Прюм. Ищем церковь евангельскую на территории Бельгии или Германии. Если кто знает, сообщите в редакцию «Забытого алтаря». Семья П. Эти стихи прислала нам наша родственница Анна Файзель. Живет она от нас далеко, в городе Херфорд. Инвалид на 70%. Любит нашего Спасителя Иисуса Христа и очень сожалеет, что еще не в церкви. Она ищет общения с верующими. У нас был один контактный телефон, но там отвечает автоответчик. Братья и сестры, не оставьте Анну без христианского общения. Ее телефон есть в редакции. Наталья Файзель. Метель метет, иль дождик льет. Иду к тебе, не уставая. Ах, только бы не опоздать. Одна лишь мысль не покидает. Густой туман, иль солнце золотое. С заботой я к тебе иду. Не нахожу в себе покоя. Свою я душу к тебе несу. Анна Файзель. Тогда я жил недостойно. В одном из номеров «Забытого алтаря» прочел стихи Анны Вельк и решил написать вам. Дело в том, что я разыскиваю, пока безуспешно, своего друга юности Вельк Отто Рудольфовича. Примерно 1938-40 года рождения. В 1957-58 годах мы жили на Урале, в городе Асбест. Потом наши пути разошлись. Я тогда еще не знал Господа. В 80-е годы мой друг разыскал меня в Эстонии. Он был у меня в гостях с вечера, а утром уехал. А куда? Не знаю. Мы тогда ни о чем не говорили, потому что у меня тогда была недостойная жизнь. Вальдемар Райзер. Алтарь всем одноклассникам. Перед Рождеством нашел меня здесь, в Германии, один из моих одноклассников и дал мне телефоны еще четверых. Я обзвонил их. Очень много интересного узнали друг о друге, ведь после школы прошло уже 32 года. Многие уже стали дедушками и бабушками, но уверен, что далеко не все нашли смысл жизни и спасения. Решил выписать алтарь сначала этим пятерым. Я свидетельствовал им о том, из какой ямы греха меня вытащил Господь. Как простив мне все грехи, даровал прощение и надежду вечной жизни на небесах, а не на этой земле. Хоть эта жизнь и хороша, но тут столько скорбей, горя, обмана, что человек устает от жизни на этой земле. Хотел бы я всем моим одноклассникам или тем, кто помнит меня по школе, выписать забытый алтарь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
Учился я в школе имени Николая Островского в городе Талдыкурган в Казахстане. Класс 10А, выпуск 1977 года. Откликнитесь. Александр Решки. Саша Решки.

Последний разговор. Интервью Михаила Даниловича Локтева с нашим постоянным автором Галиной Андреевной Михонцевой, ныне отошедшей в вечность. Интервью было опубликовано в информационном листке миссии «Слово к России». У нас публикуется в сокращенном виде. Михаил Данилович. Когда мы обращаемся к Богу, Он дает нам новые мысли, и в псалмах говорится об этом, и поощряет нас, побуждает на труд. Вы очень трудоспособный и энергичный человек. У вас есть также способность поощрять и ободрять других, и я знаю, что этот дар от Бога. Расскажите немного о труде вашем, как Господь положил вам его на сердце. Галина Андреевна. Да, я сразу, как только покаялась, подумала, что буду делать. Во-первых, я хотела сказать всем людям о пути спасения, и что это дает, и какую радость, и какое бремя скатывается. И удивлялась, почему они не верят. Старалась использовать каждую возможность, чтобы заговорить с кем-то. Например, когда ехала в общественном транспорте в Киеве, и для того, чтобы как-то завести разговор, любую возможность использовала. Помню, в метро я брала книгу. Тогда мы получили детскую Библию, голубенькую, замечательную, где на каждой странице картинка. Я раскрывала ее так, чтобы люди видели. А там же плотно сидят на длинных скамьях. И, конечно, люди заглядывали. Цветные картинки очень красивые. И то ли спрашивали, то ли я просто говорила. «Посмотрите, — говорю, — это детская Библия». Начинался разговор, правда, короткий, но я хотела много сказать, и давала заранее приготовленные записки, где приглашала людей в собрание на улицу Пухова, 4. Только Бог знает, кто как реагировал. В это время я получила книгу «Патриции Сент-Джон. Следы на снегу». Это была первая книга, и я, не дочитав ее до конца, начала переводить, потому что знала, что были обыски у верующих, и забирали всю литературу. Потом были другие книги. До меня переводом занималась Надежда Ивановна Винц. У нас было много бесед. Благодаря ей я многое узнала об узниках. И слава Богу, Господь вел меня своим путем. Михаил Данилович. Так что вы сразу... Галина Андреевна, включилась в труд. Михаил Данилович, и потом переводы печатались на русском языке? Галина Андреевна, я делала письменные переводы. 9 книг я перевела «Патриции Сент-Джон» для подростков, а потом Дуайта Муди «Путь к Богу и как найти его», «Жизненный путь и его конец», «Путеводитель путешественника от смерти в жизнь». Вот эти 3 книги перевела, но не издали их там. Перевела еще Давида Вилкерсона «Крест и нож». Тоже она меня поразила. Была в восхищении от этого брата, который поехал в центр Нью-Йорка и там возвещал среди преступных банд. Это настолько было для меня потрясающе, что я с удовольствием перевела эту книгу, которую издали в Финляндии. Михаил Данилович, слава Богу! Ну а программа, в которой вы работаете в миссии, уже много лет сеются добрые семена. Как она произошла? Галина Андреевна, как произошла? Господь побудил. Наверное, потому, что я начала переводить рассказы очень назидательные, поучительные для детей. Это очень долгая история. В Киев приезжал миссионер. Мы с ним трудились, ездили в школы-интернаты, ходили в больницы и на Крещатике раздавали трактаты. А потом он познакомил меня уже здесь, в Сакраменто, с церковью. Печатную машинку подарил мне Евгений Гарин. Благодарна была ему очень, потому что она была с русским шрифтом.
печатала на ней несколько лет, а потом мне подарили компьютер, и я перешла на компьютер. Таким образом, я стала переводить рассказы для детей и взрослых, решила как-то их издавать. С вами познакомилась, Господь вел так. Спасибо вам, что вы согласились на сотрудничество. Михаил Данилович, какие ваши желания в настоящее время? Что вас ободряет и радует? Можете немного поделиться о будущем? Галина Андреевна, ну, желания о будущем? Не знаю, сколько у меня будущего в жизни здесь еще будет. Я уже хочу покоя. Сейчас болею довольно серьезно, и боли почти не прекращаются. И когда мне немножко легче, чувствую, как счастлив человек, когда у него ничего не болит. Вот сейчас я очень хорошо понимаю эту разницу. Иногда целыми днями лежу, сил нет подняться, но у меня есть желание трудиться еще, потому что многое еще в компьютере заложено, хотелось бы закончить. Это как Господь усмотрит. Я молюсь, Господи, Ты видишь мое положение, мое состояние физическое, слабость мою. Укрепи меня, и если воле Твоей угодно, то помоги мне еще прожить немного, чтобы еще потрудиться. Но да будет воля Твоя. До свидания, дорогая сестра в Господе. Осталась незаконченная работа по изданию книг. Подсчитано, что переведено материала на 3 книги. Ее переводы весьма поучительны как для детей, так и для взрослых.

встретились два письма. Родина. О тебе, моя родная, песнь в душе моей звенит. Что же ты меня терзаешь? Почему душа болит? Почему, как листья в осень, пожелтел земной мой путь? Без тебя жить трудно очень, дай немножко отдохнуть. В сновидениях ты приходишь, в песнях, сказках и стихах. Рядом ты, как тень, проходишь, словно стрелка на часах. Почему так много песен о тебе сложил народ? Почему мне мир не весел? Эмигрант лишь тот поймет. День за днем по плану мчится, я иду, куда, не знаю. Почему душа, как птица, рвется, вырваться желая? От того, что слово это все вместить в себя смогло, и твердят его поэты все почти до одного. Его знают даже дети, но понять все это смог, что счастливый всех на свете тот, кто родину сберег. Петер Савинок, УСА. Очень рад, что теперь и в Америке живет алтарь. Там сейчас очень трудно. У меня там много родных и друзей, оставивших служение на родине, и теперь им надо слово ободрения. 15 лет назад Господь остановил меня от такого шага, и я не уехал, а проходил через большие страдания и унижения. По милости своей Господь дал мне новое воскресение, послал на Ниву в глухие села спасать обездоленных. Господь чудесным образом благословлял мою семью. Утешайте друг друга словами. Очень скоро настанет тот миг в облаках, что сегодня над нами будет встреча Христовых святых. Очищаясь большими скорбями, мы идем среди бури и гроз. Ободряйте друг друга словами. В облаках ожидает Христос. Расправляйте согбенные плечи. Христиане, готовьтесь в полет. Миг желанной и радостной встречи в облаках всех искупленных ждет. Александр Исаев, Украина.

Нам пишут из Америки. Это свидетельство прислали мне сестра Зоя и сестра Люба, мои верные помощники по распространению благой вести. Им я отправляю свои номера забытого алтаря. Нина Ищенко, США. Чего страшились власти? Когда я слышу псалом «Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя», это обо мне. Моя жизнь всегда была под Божьей защитой, но я его не знала и не искала. В семье, где я росла, были свои проблемы житейские, но нас никто не обижал. А учились мы с сестрой хорошо, и все шло своим чередом. После окончания биохимического факультета пединститута я пошла работать в школу, любила детей и свою работу, а время было безбожное. Когда о верующих детях говорили, как о больных проказой, лишенных детства. В школьной программе были занимательные химические опыты, которые обличали некоторые Божьи чудеса. Сливая два прозрачных раствора, можно было получить вино, вроде как Иисус превратить воду в вино, но я прекрасно знала, что это яд. Но везде царил атеизм, и я поступала, как была научена. Бога не знала, а Он заботился уже обо мне и посылал сеятелей. В конце 80-х годов ко мне подошла одна родительница. Теперь она, моя сестра в Господе, и засвидетельствовала мне об Иисусе, подарила мне Новый Завет. В Иисусе Христе жизнь с избытком. Меня это заинтересовало, начала читать, но приткнулась, не понимая, в чем же жизнь с избытком, и отложила Евангелие на долгие годы. Но встреча с Богом через эту сестру открыла мне, что верующие — люди очень светлые, чистые, добрые, и я стала задумываться, что же страшное видят наши власти верующих. В моем классе среди родителей и детей стали все чаще слышны разговоры о милости Божьей в их семьях. Класс был сложный, но Бог их всех хранил и давал мне мудрость в общении с ними. Не все

остались из них с Богом на сегодняшний день. Но те, кто пошел за ним, молились обо мне и за мое счастье. Дети выросли, но не забывали меня. Приходили в гости и все стучали в мое сердце по милости его. А в жизни моей продолжались чудеса. Неожиданно для всех, но по воле Божьей, я в этом не сомневаюсь, мы переселились на улицу, где только что построили молитвенный дом «Благодать», благодарение ему. Но еще больше я убедилась в том, что моя жизнь — это Божий замысел, когда однажды, возвращаясь с работы, увидела своего бывшего ученика Рустама, М. Обрадовалась, ведь прошло много лет. Я спросила, «Ты ли это, Рустам? И помнишь ли меня?» И этот солидный Божий муж отвечает, «Да, я помню вас и молюсь о вас». Его и его сестру Снежану я помню маленькими, тихими, стеснительными, с тоненькими шейками. Были они как беззащитные птенчики. Им доставалось немало в школе. Это о них говорили, как о детях сектантов. А меня волновало, что они не улыбались, прятались в свой мир, как улитки. И я думала, какому же Богу они поклоняются в своей секте, что они такие серьезные, не по годам. И вот пришел 2005 год, год моего рождения свыше. Теперь Бог Рустама, Снежаны, это и мой Бог. По милости Его я дитя Его и прошу, укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Псалом 24, 4 стих. Хочу быть верной Иисусу до конца. Катерина Голубева, город Кривой Рог, Украина. П.С. Сама я лично знала семью Рустама и Снежаны. Мама инвалид, ходила на костылях, но была искренней христианкой. Отец то приходил к Богу, то уходил в мир. Потом совсем ушел. Пил, уносил из дому продукты, а у них было шестеро детей. Шестую, Богданку, мама родила, будучи совсем больной, лежачей. Мы дежурили возле нее по очереди. В семье только девочки и один сын Рустам, самый старший. Вскоре после рождения Богданки мама умерла. Детей хотели забрать в интернат, детдом. Но Рустам не согласился и взял всю тяжесть семьи на себя. Жили в своем домике, подарили им козочек, одно время даже коровка была, печное отопление, и дети сами справлялись со всем. Члены церкви помогали, но основной груз лежал на Рустаме. А он крепко любил и любит Господа, и Господь давал ему мудрости. Сам трудился и девочек приучал к труду. У него тоже проблема с ногой. В армию не взяли, и так они жили. Он не женился, пока Снежану не отдал замуж. Потом еще одна сестра вышла замуж. Все христиане, слава Богу! Теперь Рустам уже тоже женился, но сестер меньших не оставляет, печется о них. Но главное, он всегда старался сам и сестричек брал на собрание, на похороны, евангелизации. Он поет в хоре, у него хороший голос. И вот и учительница его пришла по их молитвам к Богу. Он всегда улыбающийся, радостный, потому что с Богом. Если бы не Господь, то что было бы с этой семьей? Им далеко ездить в собрание общественным транспортом, но собраний не пропускают. Это только любовь Божья влечет и помогает. Нина Ищенко, УСА.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. И желаем, чтобы Господь обильно благословил вас через слышание сегодняшней передачи. Начинаем мы ее чтением из Библии. Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи.

0: Уважаемые друзья, в нашем библейском разборе мы остановились на 56 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Здесь говорится о том, как Мария, будущая мать Спасителя Иисуса Христа, навестив свою родственницу Елизавету, вернулась к себе домой. Дальше мы читаем о том, что произошло в доме Елизаветы. Если у вас имеются Библии, то проследите, пожалуйста, чтение 1 главы Евангелия Луки со стиха 57 по 80.
1: Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн — имя ему». И все удивились. И тот час разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасает нас от врагов наших и от рук всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
0: Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста, послушаем песню.

Рождение ребенка было в Палестине всегда причиной большой радости. Особенно, когда родившийся был мальчик. Часто при рождении во дворе собирались соседи и друзья с музыкальными инструментами. Но если рождалась дочь, то музыканты пассивно расходились по домам. Такова была традиция народа, и поэтому мы оставим осуждение этих мыслей каждому отдельно. Ясно только, что Бог ценит всех людей. На страницах Библии мы читаем о многих женщинах, употребленных Богом для великих дел. Привожу я пример этой традиции только потому, что он поможет нам яснее представить себе картину рождения Иоанна Крестителя. Это событие описано в первой главе Евангелия от Луки, начиная с 57 стиха и до конца. Елизавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Из этих слов мы видим, как в доме Елизаветы царила двойная радость. Наконец они получили ребенка, ведь в то время бездетность считалась наказанием и проклятием. К тому же ребенок был еще сыном. На деле совершилось то, о чем Елизавета славила Бога, когда им был обещан сын. В 24 и 25 стихах мы читаем: «После сих дней, то есть после того, как ангел явился Захарии, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Но Захария все еще остается немым. 9 месяцев он уже не может говорить и вынужден объясняться только знаками или письмами. На его глазах исполнилось сказанное ему ангелом, но с его стороны еще не все исполнено. Прочтем с 59 по 63 стихи. «В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: „Нет, а назвать его Иоанном“. И сказали ей: „Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы таким именем“. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: „Иоанн“ имя ему. И все удивились». В 8-й день после рождения ребенка матери давали им имена. Обычно они были не просто выдуманы. Например, Саул и Самуил означает в дословном переводе «полученный на молитву» и свидетельствует о вере родителей. Имя Илья означает «мой Бог Иегова». Также имя сына Захарии имело особое значение. Особенно еще и потому, что дано оно было самим Богом через ангела. Иоанн означает «Бог милостив». И здесь милость Божия была видна не только по отношению к Елизавете и Захарии. Милость Господня в ее совершенной полноте должна была явиться всему человечеству. Иоанн должен был приготовить народ и указать ему на Сына Божия Иисуса Христа, грядущего в мир. Имя Иоанн поразило присутствующих, но все они знали о особых обстоятельствах, в которых это рождение произошло. Так Иоанну был приготовлен путь к сердцам народа, среди которого он должен будет приготовить путь Господу. В момент, когда Захария проявил последний шаг послушания Богу, дав имя своему сыну, он снова может говорить. Начиная с 64 стиха сказано: «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали о всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: „Что будет младенец сей?“ И рука Господня была с ним». Так уже с самого рождения молва об Иоанне пронеслась по всей стране и за ее пределы. Народ был в ожидании. Захария, до сих пор молчавший и несший наказание за свое неверие, является здесь хорошим примером для нас. Как только уста его снова открываются, он славит Бога.
Его молитва – вторая песнь хвалы в начале Евангелия от Луки и последний – пророческий возглас, возвещающий пришествие Мессии. Захария исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Так начинается его хвала Богу. Он один достоин хвалы, и притом в первую очередь. Только затем приводится и причина. Иегова, Бог, снова посетил свой народ. Захария, как священник, особенно хорошо знал о том, что уже почти 4 столетия в Израиле не было слышно пророчества. И теперь он предсказывает будущее своего собственного сына. Иоанн является предшественником Богу и приготовляет ему путь. Евреи надеялись и ожидали того дня, когда явится Мессия, обещанный Богом царь. Большинство из них верили, что до его пришествия кто-то о нем объявит, и предполагали, что пророк Илия вернется на землю и исполнит это задание. Но это мнение я не могу разделить. Ангел, объявивший Захарии рождение Иоанна, сказал в 17 стихе: «Он придет пред ним», то есть пред Мессией, «в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Из этих слов видно, что не сам Илья был послан в образе Иоанна Крестителя, но что действия и методы, которыми он будет трудиться среди народа израильского, будут подобны тому, как трудился в свое время Илья. Он восстал против всякой неправды и греха, обличал народ в отступление от Бога и открыто наказал идолопоклонников смертной казнью. Из деятельности Иоанна мы увидим ту же самую ревность к Богу. До самой смертной казни Иоанн звал народ к покаянию пред Богом и указывал им на Христа Спасителя. Об этом священник Захария знал еще при рождении Иоанна. В 68 стихе он говорит, что Бог воздвиг этим рог спасения в доме Давида. Это спасение было не как многие евреи представляли физического или политического характера. Иоанн не призывал народ к восстанию. Он звал его к большей, имеющей вечное значение свободе, к покаянию, к изменению грешного образа жизни и революции против греха. Никакое угнетение, даже в близости, не сравнимо с игом греха и виновности пред Богом. Иоанн должен был возвестить пришествие того, кто освободит людей от этого ига. Он должен был представить победителя над адом и смертью. «Бог воздвиг этот рог спасения», — говорит Захария дальше в 70 стихе, «как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы видим, что слова Захарии основывались на Слове Божьем. Это была не его выдумка, но совершилось то, о чем Бог говорил. Ему была дана милость увидеть сбывшееся пророчество своими глазами. Но как почти все ветхозаветные пророки, так и Захария видит первое и второе пришествие Христа одновременно. Время благодати, то есть то время, в которое Христос создает церковь, в наше время было скрыто от глаз еврейских пророков. По причине их строгого национализма евреи не могли себе даже представить, что язычники будут приняты Богом так же, как они. Они не думали даже, что Мессия придет для спасения и других народов. Стихи 71 по 74 относятся более к второму, видимому пришествию Христа. Тогда он придет, чтобы поразить врагов Израиля и спасти от них свой избранный народ. Завет и клятва Божия, данные Аврааму, родоначальнику Израиля, будут тогда исполнены. Своим народом Бог имеет еще особенный план. К подтверждению этих выводов я привожу тот факт, что Израиль во времена Христа не пережил политического освобождения, а наоборот, был еще более покорен, преследуем
и рассеян. Но Библия ясно учит, что в последние дни Израиль будет собран в свою страну. И постепенное сбывание этих пророчеств мы, возможно, видим сегодня. Эти два события Захария видит одновременно. Так объясняется тесная связь духовного спасения и политического освобождения в его словах. В 75 стихе нам дана наивысшая цель Бога с человеком – служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Бог хочет иметь с людьми общение, и Он хочет сделать нас способными к этому. Так объясняется причина великой жертвы, принесенной Богом для нашего избавления. И снова с 76 стиха Захария говорит о стоящих при дверях событиях. «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предойдешь пред лицом Господа приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение и прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Ученые и философы Греции в то время представляли Бога как бесчувственное существо за пределами страданий и радости. Евреи знали Бога требовательного, имя которого, по их мнению, было закон. Но Иисус пришел и стал говорить, что этот Бог есть Бог любви. С удивлением многие должны были сказать: «Мы никогда не думали, что Бог таков». Иисус стал человеком, дабы мы через Него узнали, каков Бог. Заданием Иоанна Крестителя было представить этого Иисуса, Мессию, народу того времени. Для этого требовалась длительная и тщательная подготовка. Бог часто использовал пустыню или отделенные места для приготовления людей, которых Он особенно хотел употребить. Так Моисей, Илья и другие пророки проводили много времени наедине с Богом. И о Иоанне мы читаем в 80 стихе 1 главы, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня своего явления Израилю.

0: Дорогие друзья, вы только что прослушали беседу Ивана Петерса в передаче «Евангельские истины». Сегодня мы прощаемся с вами. Да благословит вас Бог!
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 45 по 47 стихи. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
0: Только Иисус провозглашает и открывает истину о Боге. Блажен, кто верит Его словам. Он знает всю правду и содержит своими законами вселенную. Вместе с тем Он кроток и верен во всем, что говорит. Многие не принимают истину, потому что ее предлагает только Иисус. Если бы то же самое говорили политические лидеры или религиозные вожди, люди бы поверили им. Но поскольку это Иисус, простой человек, то его публично отвергают, ища величия и власти, а не самоотречения. Иисус открыто спросил иудеев: «Почему вы не верите мне? Нашли ли вы во мне неправду, гордость или зло? Нет, я всегда говорю истину и живу по ней. Я есть воплощенная истина, совершенная, без обмана и всякой лжи». Наконец Иисус подытожил все сказанное возмутившимся против Него. «Кто от Бога, тот слышит Его слова и распознает Его голос, как и ребенок отличает голос родителей от других голосов. Мать также узнает крик своего ребенка и бежит к нему. Те, кто призван Богом, слышат голос Отца, а не понимающие Евангелие не от Бога. Человек может быть религиозным, может молиться и поститься, но при этом далее иметь своим отцом дьявола. Не религиозность спасает нас, а рождение свыше через кровь Иисуса, когда Святой Дух поселяется в нашем сердце и живет внутри нас. Кто твой отец? Бог или сатана? Не торопись с ответом. Задумайся над своей жизнью. Сравни свои мотивы с мотивами дьявола, а потом с мотивами Христа. На чьи они походят больше? Если не на Христовы, раскайся в этом. Молитва. О Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам правду о наших грехах, являешь истину своей любви. Прости меня за мою ложь, и освободи меня от всякой ненависти и гордости. Вырви меня из власти сатаны, чтобы я мог смирить себя и не пребывать в обмане. Открой мои глаза и сердце для Евангелия. Сделай меня кротким и смиренным человеком. Вопрос 64. Какие качества сатаны открыл нам Иисус? Ж. Христос, сущий прежде Авраама. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 48 по 59.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 48 по 50. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий».
0: Иисус разоблачил иудеев, показав им их зависимость от духа сатаны и уклонение от истины. Мы видим, что здесь злой дух проявляется уже открыто. Вместо того, чтобы раскаяться в своих грехах, люди упрочили свой союз с дьяволом, продолжая богохульно отрицать рождение Иисуса от Святого Духа. Он был прозван самарянином, рожденным от смешания с язычниками. Новость о нем, как о самарянине, достигла Иерусалима, что вызвало негодование иудеев-националистов, возмущенных его проявлением в храме. Некоторые знали об иудейских корнях Иисуса и утверждали, что он действительно еврей. Но другие считали, что он совершает чудеса с помощью дьявола. При этом они сами находились в его власти, не осознавая того и обвиняя святого, пришедшего от Бога, в том, что он действует силой зла. Таким образом, отец лжи ослепил их умы, и они видели белое черным, а черное – белым. Иисус возразил духовно слепому народу: «Во мне нет беса, я исполнен Духом Святым и не мыслю о земном. Я исполнен истиной и любовью и живу не для себя, но для прославления моего Отца. Смиряя себя, я поклоняюсь Ему. Я провозглашаю вам Бога и освящаю имя Отца своими делами. Я явил вам Божью истину, но вы возненавидели меня за мои слова о том, что Бог мой Отец. Злой дух не желает оставить вас и уступить свое место Божьему Духу. Вы не хотите стать детьми святого, поэтому считаете меня еретиком и хотите убить меня. Я не ищу своей славы, поскольку всегда пребываю в Отце. Он защищает меня, заботится обо мне и прославляет меня. Он тот, кто будет судить вас, потому что вы отвергли меня. Всякий, кто отвергнет рожденного от Духа, будет судим Богом. А виноват в этом злой дух, который возымел власть над вами и отделил вас от Спасителя».
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 51 по 53. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
0: Иисус выражает суть Евангелия, говоря, что все слышащие слова Его, принимающие и хранящие их в своем сердце, увидят их силу в своей жизни. Они получат жизнь вечную и никогда не погибнут. Смерть для них будет вратами к Богу, к Отцу, но не по их заслуге, а потому что слова Христа живут в них. Удалось ли вам постичь принцип Божьего Царства? Кто не хранит слова Иисуса в своем сердце, впадает в грех и находится под властью сатаны. Хранящий же Евангелие и его слово живет вечно. Иудеи были возмущены. Они кричали: «Ты сатана! Ты лжешь! Все мужи веры уже умерли! Как же ты можешь говорить, что твои слова дают вечную жизнь верующим в тебя? Разве ты лучше Творца, что обещаешь жизнь, которая не заканчивается даже в день смерти? Чем ты больше Авраама, Моисея и Давида? Ты делаешь себя Богом!»
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 54 по 55. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его».
0: Иисус спокойно ответил им, дополнив понимание Его сущности еще одной деталью. Он Христос, не ищет славы себе, но по природе своей уже славен. Бог дает славу Своему Сыну, так как Он пребывает в Нем. Через это подтверждается его принадлежность к Богу Отцу. Да, иудеи утверждали, что всемогущий Бог — их Бог, но на самом деле они не знали его. Сатана был их отцом, который прятался за именем Творца. Они притворялись благочестивыми, но в них не было духа любви. Знающий Бога любит так же, как и Бог любит его. Поэтому любая религия, утверждающая, что можно просто держаться имени Бога, не имея любви и не совершенствуясь в ней, недостаточно, а потому неверно. Все качества и имена Божьей сущности, которые используются в других религиях, просто идеи. Божья же сущность заключена в триединстве. Бог есть Отец, Сын и Дух Святой. Иисус указал иудеям на это. Вы не знаете Бога. Ваша жизнь и ваши мысли основаны на лжи. Вы слепы и не можете узреть истину. Одновременно с этим Христос говорит о том, что Он знает вечного. Иначе все свидетельство Иисуса о Его сыновстве было бы обманом. Этим самым Он пытается открыть иудеям глаза на Божью истину.
1: Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 56 по 59. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Детская страничка. День рождения. У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Не спрашивали отвечать, не вызывали к доске. А это так здорово. Последний звонок был особенно задорным. «Ура! Можно бежать домой!» Весеннее солнце манило на улицу, теплый ветерок щекотал щеки. Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет. Саша, выходя из школы, свистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын стал почти взрослым. Надо, чтобы сегодня он был особенно счастлив. На столе красовался огромный торт, украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило от радостных предчувствий. «Ух ты, какой торт! И это все для меня! А сколько ты всего наготовила! Мама, когда ты все успела?» «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата, да и ты заслужил такого внимания. А сейчас переоденься и марш за хлебом». Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 4 годика. Саша любит ее почти больше всех на свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице в белый горошек с пышными бантиками в тоненьких косичках и таинственно улыбалась. «Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть». «Да ты что? Что же это такое?» «Не скажу. Потом подарю. Ишь, хитренький какой!» Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на стол. Семья ждала гостей. А их пригласили немало. Кроме дедушки и бабушки придут друзья из воскресной школы и одноклассник Костя. Да и мальчишки со двора, с которыми столько лет вместе гоняли футбольный мяч, тоже обещали быть у него в гостях. Саша с удовольствием вспомнил о них.

0: Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды. А ведь Саша христианин. Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздрагивающие губы малыша заставили Сашу слегка улыбнуться. «Эй, герой, что случилось? Ты чего плачешь?» Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми синими глазами и, всхлипывая, пробубнил. «Заблудился я!» «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь? Погулять один вышел, да?» «Нет, я сюда в трамвае приехал, я далеко живу». «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал, с кем?»
1: «Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела, она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае ехали. Я хотела лекарство купить, вот бумажка и деньги у меня».
0: «А где родители твои?»
1: «Они на дачу уехали, после выходных вернутся».
0: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?»
2: Малыш вытер слезы и, волнуясь, начал объяснять по порядку. «Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал, выписал на этой бумажке лекарство, а ей укол сделал. Вот из такого шприца. Потом он спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку. А кто же, кроме меня, пойдет? Бабушка бы самого меня не пустила. Я подождал, пока она заснет, взял деньги и поехал на трамвае. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей остановке выходили. Я так все и сделал. Только все вокруг чужое. Я здесь никогда не был».
0: «Вот глупыш. Ты же, наверное, не в тот трамвай сел».
1: «В тот? Они же все одинаковые». «Одинаковые-то одинаковые, да вот номера у них разные, и маршруты тоже». «Ну ладно, не реви ты так. Тебя как зовут?»
3: «Женя я, Васильев. А адрес ты свой знаешь?»
1: «Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7».
0: «Что же с тобой делать?»
1: «Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась, ищет меня. Ей волноваться нельзя, у нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка».
0: «Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарством поехал?»
1: «Да, она знаешь, какая у меня хорошая».
0: Саша минуту помедлил, глядя на малыша. «Ничего, добрый малый, с характером». Голубые глаза Жени смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех своих делах и покровительственным тоном сказал: «Ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались, но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой». Женя оживленно соскочил со скамейки. «Правда? Ты такой добрый! Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. Ладно, дай-ка руку и пошли быстрее». На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную. Через несколько минут они уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбается. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома и улицы. «Мы почти дома, нам сейчас выходить. Вон там, видишь мой дом?» Саша потрепал его рыжие кудряшки. «Хороший малыш этот Женя, как будто давно знаком ему. Даже расставаться жалко». К дому они подошли быстро. «Женя, я дальше не пойду, иди сам, а мне пора возвращаться. Меня там гости совсем заждались». «Ну, Саша, миленький, я сам боюсь, от бабушки попадет. Пойдем со мной, мы тут, на первом этаже, ты быстро». Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все его сердце сочувствовало маленькому мальчику. «Хорошо, Женя, только я отведу тебя к бабушке и бегом домой». Малыш радостно направился к подъезду. Дверь их квартиры была приоткрыта, они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно смотрел на Сашу. Что случилось?

0: случилось. Потом он начал метаться по квартире, кричать и звать бабушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет женщина. «Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя, думала, ты во дворе заигрался». «Она не умерла?» Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове и ласково сказала: «Нет, родной, не бойся, ей там лучше будет, ее там полечат. Скоро твои мама и папа вернутся. Ключ от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть?» Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу: «Он эти дни у нас побудет, мы тут недалеко живем, всего 3 остановки». Тетя Люба испытующе посмотрела на Сашу. «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто, им родственник?» «Он мой лучший друг, его Сашей зовут», — выпалил в ответ Женя. «Я только к нему поеду». «Да вы не волнуйтесь, ему у нас будет хорошо». Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от квартиры она забрала себе. Жильцы дома ей всегда доверяли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала позвонить бабушке в больницу, чтобы сообщить, что Женя нашелся. Пусть не волнуется старушка. На обратном пути Женя был тихим и серьезным. На сиденье он прижался к Саше и зашептал: «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной пошел». Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, что он не бросил малыша возле подъезда. Что бы теперь с ним было? «Жень, за бабушку не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся. Ей обязательно станет лучше. А завтра мы ее навестим в больнице». «Правда? Как здорово!» Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово. Но вот уже и маленький сквер. И та самая скамейка. Их остановка, пора выходить. Булочная была уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что давно опоздал на собственный день рождения, что не купил хлеба, но почему-то был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он почувствовал это. С ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был доволен им, а это лучший подарок ко дню рождения. И дома его обязательно поймут и помогут этому чудесному мальчику Жене. Елена Чепилка. Что такое приличие святых? Время от времени на братских совещаниях, пресвитерских советах и даже на больших конференциях проповедуется, обсуждается или решается вопрос внешнего вида христиан наших дней. Одни церкви считаются современными, другие консервативными, а третьи осмысливают, как быть, какое направление принять. Пока обсуждаются эти вопросы, члены церквей тем временем сами принимают свои решения. И уж очень сложно не замечать, что внешний вид не так уж важен. Всем давно понятно, что внешнее всегда отражает внутренний мир человека.
1: Человек лукавый, человек нечестивый ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его.
0: Притчи 6:12-14. Своим телом, глазами, движениями, ресницами человек что-то говорит. Тем более человек что-то говорит внешним видом и одеждою. И Богу далеко не все равно, как живут, что говорят, во что одеваются и как ведут себя возлюбленные его. Приведем несколько мест из Библии.
1: На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие.
0: Второзаконие 22:5.
1: Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая.
0: 1 Коринфянам 11:4-5. Апостол Павел пишет:
2: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.
0: 1 Тимофею 2, 9, 10.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 46. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков. Он сказал: Вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои. Иаков отправился из Вирсавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима Ханох и Фаллу, Хитрон и Харми, сыны Симеона и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки, сыны Левия, Герсон, Кааф и Мирари, сыны Иуды, Ир, и Анан, и Шела, и Фарес, и Зара, но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Эсром и Хамул, сыны Иссахара Фола и Фува, и Ов и Шимрон, сыны Завулона Серед и Елон и Иахилиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его 33. Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Цбон, Эри и Ароди и Арели. Сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви и Брия, и Сирах, сестра их. Сыны Брии: Хивер и Малхию. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову 16 душ. Сыны Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хупим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова. всего 14 душ. Сыны Дана – Хушим, сыны Нефалима, и Ахциил, и Гуни, и Иецер, и Шилем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову, всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Глава 47. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их, да не внидит душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим — серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Между Пелузийским рукавом Нила и Синайской пустыней на южной границе с Ханааном располагалась земля Гесем. Эта плодородная земля в восточной части дельты Нила лежала на пути из Палестины в Египет и, с другой стороны, была расположена недалеко от резиденции фараона. В древних египетских манускриптах название Гесем не упоминается, но это та территория, которая позднее называлась «Земля Раамсеса». Именно там израильтяне построили египтянам города Пифом и Раамсес, города для запасов, как отмечается в книге «Исход». Но во времена Иосифа городов там не было, были лишь обширные пастбища, на которых разрешено было поселиться израильтянам, пришедшим в Египет, и пасти там стада. Итак, давайте вместе с доктором Мак Ги продолжим изучение 57 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 47 главе, где рассказывается о том, как семья Иакова переехала в Египет. Перед тем, как продолжить чтение 47 главы, я хотел бы еще раз напомнить вам о той перемене, которая произошла с Иаковом. Иаков в своей беседе с фараоном говорил не о том, какую долгую и правильную жизнь он прожил, и не о том, сколько нажил добра, а о том, что за все в своей жизни он благодарен прежде всего Богу. Сегодня многие христиане не прочь похвастаться своими достижениями. Вполне привычная картина. Мы одобрительно киваем, когда наш начальник рассказывает, какой он мудрый и прозорливый руководитель. А если человек все-таки рискнет сказать правду, то окажется, что он лишь жалкий грешник, и хвастаться и гордиться ему совершенно нечем, кроме чудесного Христа, который на протяжении всей жизни дарит свою благодать и проявляет терпение. Христос – это все, чем мы можем гордиться. У нас также нет никакого права испытывать превосходство по отношению к своему отцу. В Египте у престола фараона Иаков являет пример смирения не потому, что мы смотрим на него другими глазами, а потому, что он по-настоящему изменился. Сейчас давайте прочитаем стихи с 11 по 13 из 47 главы книги «Бытие». «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская». Земля Раамсес – это та же земля Гесем. Что касается Египта и Ханаана, то они по-прежнему в центре нашего повествования. Если бы Иаков с семьей остался в Ханаане, все они умерли бы с голоду. Хлеб тогда был только в Египте, хотя в наше время египетская земля хлеба не родит, поскольку река Нил больше не разливается. Голод теперь свирепствует во всей Африке. Прочтем далее стих 14. «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». А сейчас мы рассмотрим стихи, где рассказывается о поступке, за который Иосифа часто осуждали. Он якобы воспользовался голодом и нищетой, чтобы скупить всю землю. По-моему, эти обвинения несправедливы. Прежде всего, Иосиф был представителем фараона, и действовал он тогда только по указанию и в интересах фараона. Значит, все эти выгодные приобретения Иосиф сделал для фараона, а не для собственного обогащения в тяжелые голодные времена. Такое мое отношение к деятельности Иосифа можно проиллюстрировать и примером из истории Америки. Во время войны здесь ощущалась острая нехватка урана. Когда на частных земельных владениях был найден уран, то правительство вынуждено было платить хозяевам этих участков очень большие деньги за право вести там разработки. Что же, эти люди поступали несправедливо по отношению к правительству, пользуясь выгодным случаем? Нет, по-моему, здесь просто начинал работать справедливый закон спроса и предложения. Мне кажется, что то же самое происходило и тогда в Египте. Иосиф покупает у людей землю и кормит этих людей в трудные времена голода, не позволяя им умереть. Я уверен, что Иосиф никоим образом не нарушал закона спроса и предложения. И вот, после такого небольшого отступления, я читаю стихи с 15 по 21. «И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба. Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?“ Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего, ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля“. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Нет никакого сомнения, что голод был страшным. Вы помните, что Иосиф еще перед началом голода сосредоточил все запасы зерна в крупных городах. А теперь он призывает людей переселяться поближе к городам, поближе к запасам зерна. И люди тысячами следуют его совету. Читаем стихи 23 и 24. «И сказал Иосиф народу: „Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим“». Иосиф знает, что через год голод закончится. Поэтому он приказывает людям сеять хлеб. Стихи 25 и 26. «Они сказали: „Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону“. И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Из последующего текста мы узнаем, как Иосиф обещает похоронить Иакова в Ханаане. Читаем стихи с 27 по 31. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Иаков хочет быть похоронен в Ханаане по нескольким причинам. Во-первых, ему уже 147 лет, и он прекрасно понимает, что может не сегодня-завтра умереть. Он знает, какое видное положение занимает Иосиф, а значит, его семье вполне возможно так понравится египетская жизнь, что они не захотят возвращаться в Ханаан. Однако оставаться в Египте навсегда нельзя, ведь Бог обещал его потомству дать во владение совсем другую землю. Мы должны понимать, что эта просьба – свидетельство веры Иакова в завет, который Бог положил с его предками. Завет этот несколько раз упоминается в Библии. Надежда этого завета – земная надежда. Авраам верил, что восстанет из мертвых в земле обетованной, поэтому он хотел, чтобы именно в этой земле его похоронили. Исаак верил в то же самое. И вот теперь Иаков выражает ту же веру. Надежда Ветхого Завета заключается отнюдь не в том, что верующие будут вознесены на небо, где встретятся с Господом и войдут в Новый Иерусалим, вечную и неприходящую обитель Церкви. Надежда Ветхого Завета – это Царство Христа на земле. Когда оно наступит, осуществится великая надежда Израиля. И все люди, о которых идет речь в Ветхом Завете, восстанут, чтобы жить в этом царстве. Первая 1000 лет будет временем испытания, а после него вечное царство будет существовать бесконечно. Вот почему Иаков не хочет, чтобы его похоронили в Египте. Ведь если бы он не верил обещанию Бога, то какая была бы разница, где его похоронят? Сегодня для человека, верующего во Христа, нет принципиальной разницы, где его похоронят. В момент восхищения, где бы мы ни находились, мы вознесемся, и тело наше соединится с нашим духом, в том случае, разумеется, если мы умрем до нашего восхищения на небо. Если же мы будем живы в момент второго пришествия Господа, тогда мы мгновенно преобразимся и вознесемся на небо и встретим там Господа. Поэтому совершенно не важно, похоронят нас в Египте, в Ханаане, в Лос-Анджелесе или же в Тимбукту. И не важно, где мы будем находиться в момент второго пришествия. Нам нет необходимости готовить особую стартовую площадку на Байконуре. Ведь сам Бог дал нам эту надежду на небесную жизнь с Господом. Надежда Ветхого Завета – это земная надежда. И желание Иакова быть похороненным в Ханаане еще раз свидетельствует о его вере в воскресение. Он надеется восстать из мертвых в земле обетованной. Иаков становится человеком веры. Теперь мы переходим к главе 48. В ней говорится о последней болезни Иакова и о том, как он благословил двух сыновей Иосифа. Об этом событии говорится также и в Новом Завете, в 21 стихе 12 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». В этой же 48 главе мы найдем новые свидетельства духовного роста Иакова. Со времени своей юности он прошел очень длинный путь. Жаль, что качествами, которые появились в конце жизни, он не обладал в молодости. Но разве не удивительно наблюдать в жизни Иакова доказательство того, что духовная жизнь – это постоянный рост и развитие, а не какое-то единовременное событие? В молодости Иаков почти полностью подчинялся своей ветхой природе, и только в старости мы увидели в нем, наконец, свидетельство новой природы. Как-то в Мемфисе, штат Теннесси, после окончания богослужения к церковной кафедре вышли двое симпатичных молодых людей. Молодая семейная пара. Я спросил, что побудило их выйти вперед, и они ответили, что будут рады всему, что Бог им даст. А потом они выходили вперед к кафедре каждое воскресенье и ждали, что вот-вот должно произойти какое-то невиданно значительное событие, которое в один миг превратит их в зрелых христиан. Но такого мгновенного поворота всей жизни и поведения Бог нам не обещает. Писание говорит в 18 стихе 3 главы 2 послания Петра, что все мы должны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Из жизни Иакова мы видим, что следует терпеливо ждать, пока в нас созреет плод Духа. И слава Богу за возможность роста, который происходит в нашей жизни, и за терпение Бога, который позволяет нам расти. А еще Бога можно возблагодарить за то, что Он, в отличие от нас, не пытается ускорять наш рост. Бог очень терпеливо ждал, пока вырастет Иаков. И Бог будет также терпеливо ждать, пока вырастем и мы. Теперь давайте обратимся непосредственно к тексту 48 главы, в начале которой мы узнаем, как Иосиф навещает Иакова во время его последней болезни. Начнем со стихов с 1 по 3. «После того Иосифу сказали: „Вот отец твой болен“. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: „Вот сын твой Иосиф идет к тебе“. Израиль собрал силы свои и сел на постели, и сказал Иаков Иосифу: „Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня“. Только представьте, какие страсти бушуют в сердце старика Иакова. Перед ним Иосиф, его любимый сын, со своими двумя сыновьями. Иаков и мечтать не мог, что когда-либо увидит его. Он ведь был уверен, что Иосифа уже нет в живых. А Иосиф занимает высокое положение в Египте, и ясно видно, что Бог принимает участие в его жизни. Иаков уже прожил 17 лет в Египте. Он дряхлый старик, он умирает, но все же собирается с силами и садится на край постели. Вот он вспоминает,

Но теперь, вспоминая свою жизнь, он особо упоминает то время, когда Бог являлся ему в Вифиле, когда он уходил из земли Ханаанской и когда он туда возвращался. Иаков говорит: «Бог явился мне там, и Бог благословил меня». Теперь мы действительно видим веру Иакова. Прочтем стих 4. «И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». Давайте подробнее остановимся на этом обещании Бога, о котором говорит Иаков, и которое проходит красной нитью через Ветхий и Новый Завет. Бог дал обещание патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову. В его завете можно выделить три основных положения. Первое – народ, второе – земля и третье – благословение. Но для Иакова сейчас важны две мысли. Первое – «Я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». И вторая – «Дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». А для нас с вами очень важна третья часть завета. «Благословятся в семени твоем все народы земли». Так говорится в 18 стихе 22 главы книги Бытия. Мы сейчас сидим и читаем книгу под названием «Библия» по той простой причине, что Бог уже на 2/3 выполнил свой завет, который Он поставил тысячи лет назад. А 1/3 этого завета пока остается невыполненной. Евреи еще не получили обещанную им землю. Да, у них есть небольшой клочок суши, который пока оказывается яблоком раздора с другими народами. Когда же они получат всю свою землю из рук Бога, они заживут на ней в мире и благополучии. У каждого будет своя семья, свой дом, своя собственность. Они будут жить припеваючи. Наступит тысячелетнее царство. А сейчас давайте вернемся к нашему тексту. Я читаю стихи 5 и 6. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассе, как Рувим и Симеон будут мои, дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Оба эти внука, Ефрем и Манассе, дадут начало двум коленам Израилевым. Отсюда можно сделать вывод, что должно существовать 13 колен Израилевых. Поскольку у Иакова было 12 сыновей, а двое сыновей Иосифа дали начало двум коленам. У Иосифа же не было своего колена, но от двух его сыновей произошли колена Ефрема и Манассии, что в результате дает 13 колен. Однако дело в том, что потомки Левия не составляли колена. Они все были священниками, и им не было дано удела в земле обетованной. Они входили в другие колена в качестве священников. Вам может показаться, что это слишком замысловатый метод подсчетов. Но мне, впрочем, так не кажется. Ведь Бог просто сделал, как захотел, а значит, так было лучше. Когда Ефрема и Манассию подводили к Иакову, им уже исполнилось по 17 лет, ведь они родились как раз перед приходом Иакова в Египет. И они оба дадут начало каждой своему колену. Сцена благословения внуков Иакова – это отдельная история, и мы коснемся ее в нашей следующей беседе. А сейчас давайте прочтем стих 7. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы.

0: Я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Вифлеем. На смертном одре Иаков вспоминает о Рахиле, матери Иосифа. Как видим, рана его не зажила. Он говорит о том месте, где когда-то похоронил ее. Он по-прежнему ожидает воскресения и надеется когда-нибудь вновь оказаться рядом со своей любимой женой. Дорогие друзья, на этом заканчивается сегодняшняя беседа по книге «Бытие». В следующий раз нас ждет разговор о благословении внуков Иакова, а также о пророчествах, касающихся сыновей Иакова, которые станут родоначальниками колен Израилевых.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как прожил Иаков в земле египетской свои последние 17 лет жизни. Несмотря на то, что под покровительством Иосифа им жилось неплохо в Египте, Иаков ни на миг не забывал о том, что Бог обещал ему и потомству его именно землю ханаанскую. Поэтому он просит Иосифа вынести его из земли египетской и похоронить в той пещере, где были похоронены его отцы. И вновь он вспоминает о данном ему обетовании, когда пересказывает его Иосифу о том, что Бог Всемогущий пообещал благословить его, произведя от него множество народов и дав его потомству землю ханаанскую в вечное владение. Слова этого обетования были для патриарха источником неиссякаемой надежды в странствиях его. Точно так же это должно было укреплять впоследствии народ израильский в их странствиях, потому что это обетование принадлежало всем потомкам Израиля. Точно так же и в наши дни христиане должны укрепляться обетованием Божьим, потому что, хотя и не по рождению, но по благодати, причислены они к избранному народу. Бог никогда не нарушал своего слова, и поэтому мы можем быть уверены, все, что Он обещал, Он совершит.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 510-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Это поздравление с днем рождения адресовано в Баварию, в Мургард, для Валеры Куркина. Сегодня, 15 мая, ему исполнилось 55 лет. Его родные и прежде всего мама, а также бывшие односельчане из Казахстана, проживающие в Германии, сердечно поздравляют Валеру с юбилеем и от всей души желают ему. Пусть Господь благословит тебя необходимым здоровьем, радостью, миром и Его бесконечной любовью. Пусть твоя жизнь наполнится Его светом, верой и надеждой. Когда солнце сверкает в окне твоем утром рано, просыпаешься ты сегодня опять живой. Эту ночь ты провел под защитой и Божьей охраной. Каждый миг в этом дне тебе дарит Создатель твой. Новый день наступил, ты живой сегодня. Подними свои очи туда, где плывут облака. Это милость великая, это забота Господня. Лишь Его благодатью живешь ты и дышишь пока. Даже если идут дожди и повсюду ненастье, но покуда ты делаешь выдох свой или вдох, это вовсе не мелочь, а очень большое счастье. Сам не можешь ты ничего, может только Бог. Если ты открываешь уста и способен молиться, то воскликни скорее: «Спасибо тебе, мой Бог!» Ведь по милости Божьей руками ты можешь трудиться. Без Него даже пальцем ты пошевелить бы не смог. Все часы, все минуты, мгновения – подарок Бога. Ты цени этот дар день за днем и учись дорожить. Прославляй всемогущего Господа часто и много. Ты живешь, значит, шанс тебе дал Он еще пожить.
1: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого.
0: В связи с 55-летием, такой замечательной датой, и именно сегодня, для Валеры Куркина также прозвучат еще два стиха из Библии и последующая за ними песня.
1: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
0: Иеремия, 33 глава, стихи 2 и 3.

0: сестре по вере Иди Гомер, проживающей в Билефельде, 15 мая, то есть сегодня, исполнилось 67 лет. Раиса и Александр Лоус поздравляют Иду с днем рождения и желают ей Божьей помощи тебе во всех благих делах, чистых помыслов, твердой веры и горячей молитвы, да пребудет с тобой неотступно Господь. Не остывает пусть твоя молитва, не умолкают пусть уста, какая б ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва — это милость Бога, с ним может каждый говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает стучащим, отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения и то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.
1: Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилюбилась душа моя, десница твоя поддерживает меня.
0: Псалом 62, стихи 8 и 9. А сейчас, по желанию друзей из Райфершайда, для Иды Гомер прозвучит песня, она называется «Я неожиданно приду».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Детмольда Марии Изак 17 мая круглая юбилейная дата. Ей исполняется ровно 60 лет. Ее муж Иван, дети, родные и близкие, братья и сестры по вере от всего сердца поздравляют Марию с этим замечательным юбилеем и передают ей свои самые добрые пожелания. Мария, сегодня день рождения твой, твой юбилей. Пусть солнце ласково тебе сияет, пусть на душе царит покой и радость сердце наполняет. Пусть Бог тебя благословит, живи под Божией охраной, пусть сердцем Бог руководит своей заботой непрестанно. Пускай любовь в тебе живет, надежда, вера тобой движет, и жизнь чистым ручьем течет, и вечным Божьим счастьем дышит. Да благословит тебя Господь, и да поможет во всех твоих заботах, в труде, в служении и на всех житейских путях.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. То обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
0: Это были стихи со 2 по 6 из 33-го псалма. Последующее коротенькое стихотворение и песня под названием «Тебе сегодня 60» звучат тоже для Марии Изак ко дню ее юбилейного дня рождения. «Благодарю, великий мой Творец, что дал глазам моим ты новый день увидеть, за то, что ты мой любящий Отец, за то, что я могу ходить, дышать и слышать. За хлеб и воду, каждый выдох-вдох, и за родных, и близких, и любимых, за Дух Святой, что по пути ведет, дает мне вдохновение и силы».

0: У жителя города Лаге Вальдемара Батхауэр день рождения 19 мая. Ему исполняется 69 лет. Братья и сестры из братской общины города Детмольда поздравляют его и хотят, чтобы для Володи к его дню рождения прозвучало следующее стихотворение.
1: «Не бойся, веруй только, всегда смотри вперед. Ты видишь горя сколько, но верь, оно пройдет. Да, нет в душе восторга, да крайняя нужда. Болезнь, потеря, ссора, в семье опять беда. Ведешь борьбу с пороком, взываешь и вопишь, но все как будто боком. Не ешь, не пьешь, не спишь. Вот это есть пустыня. Тебя сюда послал, чтоб ты всегда и ныне во мне покой искал. Чтоб ты во мне нуждался, в час радости, тревог, чтоб в вере укреплялся, чтоб знал, все может Бог. Дитя, пройдут ненастья и череда тревог. Туда, где вечно счастье, возьмет тебя сам Бог. Поплачь и успокойся, ведь каждый день в году я говорю:
2: не бойся, тебя я проведу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя.
0: Это слова из 34 стиха в 36 псалме. А сейчас для Володи Батхауэр прозвучит песня, которая называется «У твоей груди успокоюсь я».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Пожав руку доктору, она ушла, но вновь вернулась. «Не оставайся, пожалуйста, здесь, ведь сейчас воздух сырой и прохладный. Сегодня чудесная ночь. Такой, наверное, была ночь, которую наш Спаситель провел в молитвенном общении со своим отцом. Ольга, ты помнишь, как мы в тот зимний день впервые перешагнули порог дома в Орлице? Но зима была и в наших сердцах. В них было холодно, темно и пусто. Как с тех пор все изменилось. Теперь мы с радостью поем. Я знаю, да, я знаю, что жив Спаситель мой, что с ним я обретаю дар жизни неземной. Я знаю, кто в мгновенье отчаяния и бед мне подает спасенье и помощь и совет. Я знаю, если стражду под ношею скорбей, кто утоляет жажду больной души моей? Я знаю, что из праха по смерти оживу и с радостью, без страха, пред ним склоню главу. Подумай только, как можно лишиться этого счастья, этого сокровища? «Потерять Христа?» — воскликнула она. «Этого я не пережила бы. Все можно потерять, только не его». Представь себе, Ольга, что Господь наделил тебя ослепительной красотой. Ты приезжаешь в имение Годоличи и очаровываешь Михаила. Он запутывается в твоих красивых золотистых волосах, и в его сердце разгорается к тебе страстная любовь. Красивый и одаренный, он становится твоим идолом, перед которым ты чувствуешь себя ничтожеством. Он, конечно, никуда не уезжает, и ты вместо того, чтобы развиваться, стоишь все на той же ступени. Ты одаренная, но забитая и ограниченная, теперь окружена непривычным для тебя богатством. Через год-другой ты становишься матерью и вскоре понимаешь, что в силу неразумного, дурного воспитания твой ребенок чужой для тебя. Ни один из вас двоих не спросит в дурмане пролетающей жизни о Христе и его спасении. После 6 лет горьких разочарований ты превращаешься в женщину с сердцем, наполненным горечью, в женщину без любви, лишенную вечного мира. Если ты представишь себе все это, то, мне кажется, не найдешь причин для слез. Вам обоим нужно сказать: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Сегодня вы находитесь у истока жизни. Последние годы были лишь подготовкой. И если раньше ваша жизнь была тяжелой и тревожной, то теперь она будет счастливой, потому что счастье ваше во Христе, и жизнь ваша со Христом сокрыта в Боге. Понятно, что ты не можешь любить Михаила так, как жена должна любить своего мужа. Он растоптал бутон твоей любви. Но полюби его как возрожденного человека, спасение которого, как и наше, оплачено смертью Христа. Полюби его так, как с первого дня полюбила меня, любовью сестры. Знаю, что к этой любви ты пришла через сострадание, ведь я не причинил тебе зла. «Ты полюбил меня как брат», — перебила Ольга Дюро. «Господу и тебе я обязана всем в моей жизни. Да вознаградит тебя Господь! Ты и теперь успокоил меня. Да, мне выпала прекрасная доля, и у меня нет причин для слез. Ты никогда больше не увидишь меня плачущей. верю, что Господь все устроит. Отныне я всегда буду благодарить за то, что могу быть спасением для Михаила, хотя он и унизил меня. Благодарю тебя, Ольга, за эти слова. Теперь я счастлив. Можно мне спросить тебя, Дюро?
2: Да, сестричка.
1: Почему ты сказал, что той зимой у тебя в сердце были холод и пустота? Разве Господь, это вечное солнце правды, тогда еще не был в твоем сердце?
2: Меня Господь тоже вел трудными путями, ответил Дюро. Мне пришлось расстаться с мечтой о семейном счастье. Единственным утешением для меня было то, что девушка, которая была мне дороже жизни, не подозревала о моей любви. Только так она могла стать счастливой невестой другого. Не смотри на меня с печалью. Моя боль была велика, но я нашел утешение в Иисусе. А теперь мы оба должны похоронить прошлое там, где ему место».
1: Доктор снял шляпу, сложил руки и в горячей молитве передал Ольгу и себя в руки Господа, который утешал их и вел к цели. Как часто человек не знает, что его ожидает, когда с нетерпением и радостью торопится домой. Не успел Михаил Годолич привыкнуть к родному дому, как его свалила сильнейшая малярия, какой у него не было даже в Бразилии. Болезнь всегда тягостна, и от нее быстро не избавишься. Первые 2 дня Михаил старался не поддаваться болезни, но на 3-й день, когда он был у Дюро, захворал окончательно. Ему пришлось лечь в постель, и несколько дней его мучила сильная лихорадка. Михаил даже не знал, что его лечили те руки, прикосновения которых прежде были ему так отвратительны. Наконец лихорадка прошла, но наступила такая слабость, что он не мог двигаться. В такое время хорошо тому больному, чьи страдания кто-то старается облегчить. Михаил был вынужден признаться, что еще никогда у него на душе не было так спокойно, как с Дюро и его друзьями. Руфь Морган пела ему и играла на рояле. Ольга читала книги и по его просьбе рассказывала о своих путешествиях по Шотландии, Англии и Италии. А путешествие по Татрам она описала так живо, что невольно пробудило в Михаиле желание путешествовать по тем местам его родины, где он еще не бывал. Дядя Тихий приходил каждый день и докладывал Михаилу об осуществлении новых проектов, о получении заказанных машин и о приезде приглашенных мастеров. Случалось, что Михаил оставался один, и тогда он просматривал бухгалтерские книги, принесенные дядей, и подсчитывал расходы и доходы. Нередко его лицо становилось мрачным. Однажды за такими подсчетами его застал дядя.
2: «Как хорошо, что ты пришел!» – воскликнул больной. «Ты должен помочь мне разгадать одну загадку».
3: «С удовольствием, Михаил. Но как ты себя чувствуешь?»
2: «Надеюсь, что меня скоро выпустят из этого плена».
3: «Не будь неблагодарным», – шутя пригрозил дядя. «Болезнь могла бы продлиться или принять худший оборот. Или ты считаешь, что близкие люди сделали не все, чтобы ты скорее поправился и встал на ноги?»
2: «Нет, не думаю», – возразил Михаил серьезно. «Но чрезмерная доброта подавляет, если нет возможности ответить тем же. Однако оставим это. Скажи лучше, дядя, почему в счетах за 2 года не видно расходов на путешествия Ольги и на ее личные нужды?»
1: Дядя Тихий смутился.
2: «Скажи, все оплачивала баронесса?»
3: «Нет, Михаил, Ольга сама за все платила».
1: И теперь дяде ничего не оставалось, как признаться Михаилу, что Ольга, узнав причину его отъезда в Бразилию, ни одного гроша больше не брала из имения Годоличи и даже причитающиеся ей проценты расходовала на ведение хозяйства. Благодаря этому содержался дом,
2: а его владельцу была дана возможность скорейшего возвращения на родину. Дядя и не подозревал, какая буря чувств поднялась в душе Михаила.
3: «Что с тобой?» – спросил он, испуганно склонившись над племянником.
2: «Ты еще спрашиваешь?» – простонал больной. «Зачем ты рассказал ей о грехе моего отца? Зачем ты осквернил посмертную память о нем?»
3: «Она христианка, Михаил. Ольга не осудила твоего отца, а глубоко посочувствовала ему», – возразил старик. «Она поблагодарила меня за это признание и с тех пор часто украшала могилу твоего отца цветами. Она ценит, что он хотел доказать ей свою любовь и вернуть долг».
2: Разговор прервался из-за прихода доктора. Он сообщил, что госпожа Морган намеревается поехать встречать баронессу. Вслед за доктором вошла Ольга, чтобы попрощаться. «Надеюсь, что господин Годулич встретит мою дорогую покровительницу уже на ногах. Господь услышал наши молитвы».
3: «Позвольте от всего сердца поблагодарить за доброе отношение ко мне, которое я не заслужил», – ответил Михаил, целуя ее маленькую изящную руку.
2: «Оно давно заслужено, господин Годулич».
3: «Чем же, можно спросить?»
2: «Разве вы не читали? Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Я был болен, и вы посетили меня».
3: «Ну, если вы так считаете, то, конечно».
2: В комнате стало тихо. Мужчины до самых дверей проводили взглядом милый силуэт.
3: «Прекрасная душа», – заметил старик.
2: «Действительно», – мысленно согласился Михаил. «Но при таком мировосприятии человек уже ничего не стремится приобретать или требовать. Он все делает для Христа и только для Него. Что, собственно, мне нужно? Ольга также ухаживает за мной лишь ради Христа. А ведь это единственно верная мысль. Между нами никогда не было и не будет никакой связи. Сегодня, когда она все знает, эта связь стала вообще невозможна. Все действия Ольги говорят об одном. Она хочет выглядеть образцом недостижимого христианского совершенства. Чем выше она поднимется в моих глазах, тем ниже мне придется опуститься в ее мнении. Да, она позаботилась о моем скорейшем возвращении. Она не хотела быть мне обязанной и предпочитала работать, чтобы обеспечить себя, хотя могла бы жить как богатая дама. За последние 2 года она вернула с процентами все, что получила от имения Годуличей, и это способствовало его процветанию. Очень хотелось бы знать, как она представляет себе будущее. Если она разделяет взгляды Дюро, то о разводе она не думает. Не собирается же она быть моей женой и при этом оставаться заведующей аптекой. Интересно, что она сделает с теми 40 тысячами, которые я ей вручу?» Так размышлял гордый Годулич, испытывая при этом тайное недовольство собой. Приход врача отвлек его от размышлений.
3: «До каких пор ты будешь держать меня в плену, Дюро?»
2: «До конца недели, дорогой», – приветливо улыбаясь, ответил доктор.
3: «Но не советую тебе сразу возвращаться домой. Прежде побывай в горах, Карпатах, Татрах. Ты еще так мало знаешь свою родину». «Разве теперь перед уборкой урожая время для увлекательных путешествий?»
2: «Я скажу так. Если ты не хочешь через неделю снова слечь в постель и проболеть до осени, то лучше сейчас поправляйся как следует. Через несколько недель ты вернешься окрепшим и здоровым. А здесь тебя на время уборки урожая кто-нибудь заметит. Как ты считаешь, отец?» Обратился Дюро к вошедшему Тихому.
3: «Ты прав, сынок. Я считаю, что мы 6 лет хорошо хозяйничали. А теперь мне пора на покой, не так ли, Михаил?» «О чем ты говоришь, дядя? Да я с тобой не расстанусь до самой смерти. Я многим тебе обязан,
2: и готов слушаться во всем, только отпусти меня до приезда баронессы».
3: «Это невозможно. Она уже завтра будет здесь. А чем может помешать тебе эта добрейшая женщина?»
2: «Эта дама, наверное, очень хорошего мнения обо мне, ведь она Ольгина старшая подруга»,
3: отметил Михаил с саркастической улыбкой.
2: «Ты раздражен, Михаил, и тебе сейчас лучше побыть одному».
3: Дядя Тихий, попрощавшись, вышел. Дюра, проводив отца, вернулся к Михаилу. «Ты можешь

0: ему пришлось бы давать отчет о своей жизни перед престолом Христа. Какими были прожитые годы? Впервые он почувствовал, что жил до сих пор только для себя одного. Опять эти грустные мысли. Вдруг из открытого окна полилась музыка. Кто-то играл на пианино, да так играл. Музыка как будто выходила из переполненного любовью сердца. Кто мог так играть? Руфи не было дома. Может быть, кто-то из пациентов был музыкантом? Мелодия прервалась, и наступила тишина. Но вот раздались еще более вдохновенные звуки, и последний аккорд прозвучал, как мощная аминь. Михаил задумался и вдруг услышал над собой. «Михаил, ты уже вышел на воздух? Слава Господу!» Невольно он протянул руку навстречу этому светлому видению. «Ольга, добрый вечер! Как видишь, Дюра ненадолго выпустил меня на балкон». Ольга, взяв руку Михаила в свою, села на стульчик рядом с ним. «Господь добр», — сказала она сердечно. «Он услышал наши молитвы и вернул тебе здоровье». «Ты тоже за меня молилась?» Она посмотрела ему в глаза, и ее взгляд смутил его. «У тебя ведь мало причин за меня молиться», — неуверенно проговорил он. «Скорее, у меня нет причины не молиться за тебя, больного человека, особенно если ты дитя Божье. Ты же знаешь, что если страдает один, то страдают все». Он посмотрел на нее. Какая она светлая, свежая и так непринужденно по-сестрински села рядом с ним, будто он ее никогда не обижал и не унижал. «Чему ты так радуешься?» — вырвалось у него. «Не удивляйся, Михаил. Дитя всегда радуется возвращению матери». «Ты считаешь госпожу Замойскую матерью?»
1: «У меня были две матери. Моя родная добрая мать подарила мне земную жизнь, а через другую Бог подарил мне духовную жизнь. Как моя матушка заботилась о моем телесном развитии, так госпожа Замойская словом и примером и прежде всего молитвой пробудила меня к духовной жизни. Я была такой необразованной, глупой, опустошенной. Лишь имея Божью любовь, она смогла полюбить такое невежественное существо, как я, и воспитать его с таким терпением». Взгляд Ольги устремился ввысь в небо, окрашенное лучами вечерней зари. Она, очевидно, забыла, что говорит с Михаилом. Сидя перед ним на низеньком стульчике с рассыпавшимися по плечам золотистыми волосами, она была в этот момент неотразима. Михаилу вдруг вспомнилось в прошлое. Может быть, от того, что она сама так легко говорила о нем. Он вспомнил ту минуту, когда увидел Ольгу сидящей, как теперь, но тогда она была в помятой фате и съехавшем на бок венке. Невозможно было поверить, что то существо и эта женщина – одно и то же лицо. «Однако», – размышлял он, очарованный вечерней тишиной, – «она моя жена». Чувство восторга теплой волной хлынуло в его сердце. Ему хотелось раскрыть объятия и прижать к себе этот стройный стан, эту милую головку. И он мог бы это сделать, ведь перед людьми и Богом она принадлежала ему. Но в действительности все было не так. Михаил украдкой посмотрел на прекрасное лицо Ольги, на ее выразительные губы, и им овладело доселе неведомое желание поцеловать ее. В этот момент Ольга взглянула на него, и он смутился. «Прости», — сказала она, — «я немного замечталась. Однако тебе уже пора в дом, становится прохладно. Для первого раза достаточно немного побыть на свежем воздухе». Она снова приветливо улыбнулась, но он вновь почувствовал укол ревности.
0: «Тебе так не терпится вернуть меня в мою тюрьму?» – добавил он раздраженно. «Я еще не хочу уходить и не чувствую холода».
1: Она встала и ничего

0: Что не говоря, ушла с балкона, а через минуту возвратилась с одеялом и пледом в руках. Михаил не успел возразить, как она укутала его ноги и накрыла плечи. «Прости!» – прошептал он и взял ее маленькую руку. «Что ты обо мне думаешь?» «Я думаю, что после болезни ты еще немного раздражителен». Она с любовью посмотрела на него.
1: «Я тебя не обидел?»
0: «Нет».
1: «Тогда не уходи! Мне не хочется оставаться здесь одному!»
0: Добавил он, словно пытаясь смягчить только что вырвавшиеся слова.
1: «Ты не знаешь, кто перед твоим приходом играл на пианино в комнате Дюра? Наверное, какой-то музыкант из ваших пациентов?»
0: Михаил не смотрел на Ольгу и поэтому не заметил ее смущения. «Я знаю, кто играл», – ответила она просто. «Если тебе понравилась эта музыка, я позабочусь, чтобы ты услышал ее вновь. Однако прости, мне нужно идти. Необходимо отдать еще кое-какие распоряжения насчет ужина. Скажу, чтобы тебе его принесли сюда». Михаил не успел оглянуться, как оказался один. Когда через четверть часа сестра принесла ему ужин, а затем убрала со стола, он все еще в задумчивости сидел на балконе. Вдруг его слух вновь уловил те аккорды, которые он уже слышал сегодня. Музыка звучала громче и была такой же волнующей, как и в первый раз.
1: «Нет, я хочу знать, кто играет», –
0: думал Михаил, но веки его уже смыкались от усталости. Свежий воздух и музыка сделали свое дело. Когда пришел доктор, он нашел своего пациента спящим глубоким сном. Прошло несколько дней. Снова был тихий, теплый вечер. В небольшой беседке на берегу Дуная сидела баронесса. У ее ног, положив голову ей на колени, устроилась Ольга Годолич. «Вот, моя дорогая матушка, все мои тревоги и волнения последних дней. Ты его видела и говорила с ним. Посоветуй теперь, как мне быть дальше?»
1: «Как быть, дитя мое?»
0: Лицо пожилой дамы выражало глубокую задумчивость.
1: «Скажем об этом прежде всего Иисусу Христу».
0: «Матушка, только не вели мне идти к Михаилу. Поверь, я не могу».
1: «Разве он тебя звал?»
0: «Нет, он не сказал об этом ни слова».
1: «Тогда успокойся, дитя мое. Если на то будет Божья воля, Господь вложит в его уста и сердце слова просьбы. А пока они не сказаны, ты не должна идти к нему».
0: «Не должна?» Ольга уронила голову на колени баронессы.
1: «Ольга, а ты простила его?»
0: Голос спрашивающий звучал взволнованно.
2: «Да, матушка, я знаю, что все в руках Божьих, и Он все повернет к лучшему. Но как я могу тебя оставить? Ты так слаба!»
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие друзья, сегодня мы порассуждаем с вами над вопросами, на которые иногда отвечают «это мое личное дело» или «это наше семейное дело». Речь пойдет о вопросах семейной жизни и о вопросах брака. Многие молодые люди, взирая на статистику разводов в стране и на большое количество покалеченных семей, задаются вопросом: «а что же постигнет меня? Будет ли счастливым мой брак? В чем заключается секрет счастливой брачной жизни? Где найти правила для ориентировки?» Многие другие вопросы встают в умах молодых людей. В нашей христианской программе мы отвечаем на эти вопросы на основании книги всех книг Библии.

0: В Библии существует одно простое предложение, высказывающее решающую истину о браке. Высказывание его трезвое, вещественное и столь неисследимой глубины, что недостаточно человеческой жизни для того, чтобы исчерпать его. Это единственное высказывание о браке, которое четырежды повторяется во всей Библии. Библия сравнительно мало говорит о браке. Тем поразительнее и тем весомее является тот факт, что это предложение четырежды повторяется в Библии, и притом в весьма решающих местах. Оно является выводом из повествования о сотворении во второй главе Библии Бытие 2:24.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
0: В Новом Завете Иисус отвечает этими же словами высказыванием на вопрос учеников о разводе в Матфея 19 главе и в Евангелии от Марка 10 главе. И, наконец, апостол Павел пользуется этим высказыванием в послании к Ефесянам и относит его непосредственно к Иисусу. Вот эти четыре места Писания. Поэтому в библейском помышлении о браке ему принадлежит ключевая роль, то есть Иисусу Христу. Давайте обратим внимание на первое место Писания из Бытия 2 главы. Как уже было прочитано, «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Какое простое и ясное высказывание! Оно указывает на три вещи, которые весьма существенны для брака. Во-первых, оставить, прилепиться и быть одной плотью. Давайте рассмотрим последовательно каждый аспект в отдельности. Поэтому оставит человек отца своего. Оставить. Прибытие невесты в деревню мужа считалось прежде общественным событием. Даже некоторые европейские брачные обычаи указывают еще сегодня на это обстоятельство. В некоторых африканских племенах свадебное общество иной раз пляшет на протяжении всего многокилометрового пути от деревни невесты в деревню жениха. Здесь нет никаких тайн. Всем известно, что отныне эти двое – муж и жена. Больше не существует уже выбора. Решение этих двоих вступить в брак требует отделения от родителей. Публичный акт бракосочетания превращает брак в окончательный и законный акт. Да, они должны оставить отца и мать. Молодая чета только в таком случае в полном смысле окажется брачной четой. Ей необходимо выполнить условие «оставит» и внешне, и внутренне. И пространственно, и духовно.
2: Это тяжело. Тяжело для обеих сторон. Тяжело как для детей, так и для родителей. Для родителей может быть гораздо тяжелее, нежели для детей. Но именно в этом отношении отец и мать несут ответственность за молодую чету, отпустив ее, предоставив ей возможность создать что-то свое, что-то новое. Там, где не выполняется это условие, где все еще существует моя и твоя семья вместо нашей семьи, там всегда объявляется война между браком и семьей. Там семьи начинают вмешиваться в брак.
0: Следует заметить, что чаще всего встречающихся проблем, с которыми обращаются к консультантам по семейным и супружеским делам, это проблема тещи. Чаще всего вмешиваются в новую семью мать мужа. Она просто не в состоянии представить себе, что ее любимый сын будет обслужен этим юным созданием, на котором он женился. Так ли, как это ему необходимо, и как, по сути дела, понимает только она, мать? В состоянии ли она правильно приготовить его любимую пищу, выгладить его костюмы? С другой стороны, часто пользуются деньгами, чтобы держать молодую чету в зависимости, чтобы заставить ее разделить с родителями тот же дом или даже ту же квартиру. Да, подлинно «оставить» написано. Тяжело это для всех. Это ведь фактически отделиться. И не только внешне, но и внутренне. Революционный элемент нашей библейской вести состоит в том, чтобы также и муж оставил свою семью. Можно даже сказать, что в этой вести заключается антипатриархальная заостренность. С другой стороны, этот же стих в Библии защищает и права жены. Она не просто входит в семью своего мужа. С ней следует обращаться как с равноправным членом. Им обоим надо оставить своих родителей, а не только жене. Им обоим надо прилепиться, не только жене к мужу, но и мужу к жене. Об этом сказано совершенно ясно. И будут одна плоть.

0: мы приступаем ко второму существенному признаку брака – к необходимости прилепиться, как сказано выше в приведенном местописании.
1: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
2: «Оставить» и «прилепиться» – это два взаимосвязанных признака брака. Если слово «оставить» касается более общественно-правовой сферы, то слово «прилепиться» касается более личной сферы брака. Обе сферы сопряжены друг с другом и обуславливают друг друга. Никто не может по-настоящему прилепиться, кто еще не оставил по-настоящему. И никто не может фактически оставить, кто не готов еще, безусловно, прилепиться. Муж и жена прилепляются друг к другу, как два куска бумаги. Это значит, что они становятся нерасторжимыми. Кто попытается разделить их, тот просто разорвет оба куска бумаги. Развод ранит обоих, и мужа, и жену. А если имеются дети, то и детей. Прилепиться друг к другу чревато и другими последствиями. Это значит, что муж и жена ближе всего и ближе всех друг к другу. Брак важнее друзей, родственников, посетителей и гостей. Важнее даже детей. В молодых супружествах часто наступают кризисы после рождения первого ребенка. Почему? Молодая жена совершает ошибку, более приближаясь к младенцу, нежели к мужу. Ребенок становится центром ее жизни. А муж тогда чувствует себя словно посторонним в своей же семье. Прилепиться в этом глубоком смысле исключает третью личность. Так называемый брак треугольником никак нельзя сочетать с условием прилепиться. Брак возможен только между двумя личностями. Муж может прилепиться только к своей жене, но никогда к своим женам. Наш стих обладает не только антипатриархальной, но и антимногоженной заостренностью. Этот стих осуждает многоженство Давида и Соломона, потому что он ясно свидетельствует: «И прилепится к жене своей». Сегодня это острие поражает не только многоженство одна возле другой, но и многоженство одна после другой. Высокие цифры разводов во всех странах означают, что у человека нет нескольких жен одновременно, но у него несколько жен, сменяющих одна другую. Вместо слова «прилепиться» нам приятнее было бы услышать слово «любовь». Интересно, что Библия не пользуется в данном случае словом «любовь». Прилепиться – это любовь, но любовь особого рода. Это та любовь, которая не ищет. Эта любовь приняла решение. Любовь, которая способна прилепиться, это зрелая любовь, решившаяся на безусловную верность, способная разделить с супругом всю свою жизнь.

0: Итак, мы подошли к третьему существенному признаку брака – одна плоть.
1: Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть.
2: Телесная сфера столь же существенна для брака, как и общественно-правовая, и личные сферы. Как и условие оставить, а затем прилепиться, так, по воле Божией, брак должен отличаться и телесным общением. Насколько известно, в этой области царит охватывающее весь мир смущение. Традиции многих племен вне Европы считают телесную сферу столь священной, столь близкой к Богу, что даже не решаются касаться ее. А многие христиане считают ее столь порочной и далекой от Бога, что стыдятся говорить об этом. Вопреки тому, и другому отношению следует обратить внимание на положение в Библии. Она утверждает, что в телесном общении Бог столь же близок к супругам, как и в бракосочетании, и в верности. Именно поэтому нам и следует говорить об этом. Выражение «плоть» охватывает гораздо большее, нежели только телесную сферу. Оно означает, что два человека делят друг с другом буквально все, не только тело и имущество, но разделяют и мысли, и чувства, радости и страдания, надежды и опасения, удачи и неудачи. Быть одной плотью значит быть одним, всецело одним, и в то же время оставаться двумя. Да, это тайна брака. Ее нельзя понять, но ее можно узнать, испытав.

В Либерии есть обычай дарить молодой чете две вырезанные из дерева головки, мужскую и женскую, которые соединены друг с другом деревянной цепью. Это произведение искусства вырезано из одного куска дерева. На нем нет ни одного стыка. И свидетельствует нам о том, что то, что сочетал Бог, нельзя разделить. Это произведение искусства, не имеющее ни одного стыка, является символом брака.

0: Итак, три существенных признака брака. Оставить, прилепиться, быть одной плотью. Неотделимы друг от друга. Они обуславливают друг друга. Только тот, кто, учтя все последствия, оставить. Только тот, кто отвечает требованиям исключительности прилепиться друг к другу, тот в полном смысле слова может быть одной плотью. Три существенных признака брака сочетаются друг с другом, как три угла треугольника.
1: Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть.

Дорогие друзья, в следующей программе «Вопросы и ответы» мы продолжим рассуждение об этой важной теме, о семье и браке, на основании Библии.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Истина или ее последствия».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что так или иначе ясно, это очевидно, что мы, женщины, особенно подвержены обману. Помните, что сатана и не пытался сначала подойти к мужчине. Он намеренно подошел к женщине и соблазнил ее. Именно женщина ввела своего мужа в грех, и вместе они ввели в грех все человечество. Хотя в конечном счете за все, как глава, отвечал Адам. А также в нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию отрывки из вымышленного дневника Евы. Это рассуждение о той лжи, в которую, возможно, верила Ева в разные периоды своей жизни. Может быть, ее дневник чем-то похож на ваш?

0: Представим себе Еву, которая ведет дневник в Едемском саду. И она делится с вами своими переживаниями.
1: У меня пухнет голова. Я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Этот день начался так замечательно, как и все наши дни в этом саду. Как обычно, мы с Адамом проснулись рано, чтобы прогуляться с Богом. Наши прогулки всегда были лучшей, самой светлой частью дня. В то утро мы все некоторое время молчали. Нам было так хорошо вместе. А потом Бог начал петь. Это была песня любви. Когда он дошел до припева, мы стали подпевать. Сначала звучал глубокий, сильный голос Адама. Затем присоединилась я. Мы все пели и пели о любви, о звездах, радости и Боге. Наконец мы сели под большим тенистым деревом в центре сада. Мы благодарили Бога за то, что Он так добр. Рассказывали Ему, что хотим только одного — приносить Ему радость и находить радость в Нем. Это было так чудесно, и так было всегда, когда мы собирались втроем. Я не знаю, как объяснить, что затем произошло. Неожиданно я услышала голос, который никогда не слышала прежде. Я обернулась и увидела, что прямо на меня смотрит змей. Он сразу заговорил со мной. Он говорил так, что я почувствовала себя значимой и хотела слушать его дальше и дальше. Я не знаю, где в тот момент был Бог. Кажется, Он не оставлял нас. Думаю, я забыла, что Он рядом. На некоторое время я даже забыла, что рядом был Адам. Мне казалось, что я наедине с этим существом. Последующий разговор навсегда останется в моей памяти. Он задавал мне вопросы, над которыми я никогда не задумывалась раньше. Затем он предложил мне то, в чем прежде я никогда не ощущала нужды. Первое — независимость от Бога и Адама. Второе — положение. Я всегда смотрела на Бога и на Адама, а теперь они будут смотреть на меня. Так змей обещал. Третье — знание. Знание тайн, ведомых только Богу. Четвертое — разрешение. Вкушать плод от дерева в центре сада. Сначала я лишь слушала и смотрела. Я размышляла, задавала себе вопросы, спорила. Адам много раз напоминал мне, что Бог запретил есть плоды этого дерева, а этот змей смотрел прямо в глаза и говорил так мягко. В конце концов я поверила ему. Казалось, что это правильно. И я сдалась. Я протянула руку сначала осторожно, затем смелее. Я сорвала плод. Я ела. Я дала его Адаму. Мы ели. Мы ели вместе. Сначала я, потом он. Что было дальше, я помню плохо. Глубоко внутри меня родились чувства, которых я не испытывала никогда раньше. Новые ощущения, будто я знаю запретную тайну. Восторг и ужас одновременно. Свобода и поражение, вознесение и падение, уверенность и страх, стыд и обман. Я нечистая, я прячусь, не могу предстать пред Богом такой. Я одинока, так одинока, смущена и подавлена.
0: Вернемся в наше время. Наше общество переполнено ложью и обманом. Обман везде, и доказательством тому служат эти нелепые заявления рекламы. Магнитный вибромассажер для ног. 15 минут массажа, и вы словно родились заново. Как научиться игре на фортепиано за 40 часов? Избавьтесь от 3 лишних килограммов всего за 10 минут и не отказывайте себе во вкусненьком. Иногда ложь можно легко разглядеть. Например, уверение в том, что вы можете похудеть на 3 килограмма за 10 минут. Но, к сожалению, большинство обманов не так просто раскрыть. Обман в рекламе вызывает к естественным человеческим желаниям. Мы хотим верить, что каким-то чудесным, загадочным образом лишние килограммы действительно могут растаять за 10 минут. Не надо ни пота, ни дисциплины, ни денег, ни усилий, ни боли. Вот почему мы покупаем таблетки, пищевые добавки и оборудование для занятий, которые рекламируют в телемагазинах. Хитроумный торговец, целью которого было изменить мнение Адама и Евы о Боге, организовал первую рекламную кампанию. Сатана стремился возвести стену между Богом и его творением. Он абсолютно верно предположил, что мужчина и женщина, скорее всего, не поддержат открытого выступления против Бога. Он знал, что ему нужно будет сплести тонкую ложь, обмануть их, соблазнить тем, что покажется им разумным, желанным и откровенно не противорящим Божьим установлениям. Сатана обманул Еву сочетанием чистой лжи, полуправды и неправды, маскирующейся под истину. Он начал с того, что посеял в ее разуме семя сомнения в том, что же на самом деле сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог? Бытие 3.1. Далее он заставил ее пренебречь словами Бога и поверить в то, чего на самом деле Бог не говорил. Бог сказал: «Не ешь плода от этого дерева». Однако, по словам Евы, Бог будто бы сказал: «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Сатана обманул Еву, заставил усомниться в благости, любви и благих намерениях Бога. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» — спросил он. Подтекст таков: «Как? Бог ограничил вашу свободу? Похоже, он не хочет, чтобы вы были счастливы». На самом деле Бог сказал им: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Но наш Бог – щедрый Бог. В огромном саду Бог поставил только один запрещающий знак: «От дерева познания добра и зла не ешь». Более того, единственное ограничение было установлено Богом в интересах Адама и Евы и должно было служить гарантией их вечного благословения и счастья. Бог знал, что, вкусив от того дерева, они умрут. Их отношения с ним будут разрушены, они станут рабами сатаны, греха и самих себя. Далее змей обманул Еву, солгав ей о последствиях сознательного непослушания Богу. Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Сатана возразил: «Нет, не умрете». Он прямо противоречил словам Божьим. Дьявол соблазнил Еву, предложив ей множество благ при условии, что она просто съест запретный плод. Бытие 3.5. Он пообещал, что перед ней откроется целый мир знания и опыта, откроются глаза ваши. Он уверял, что она станет равной Богу, то есть, что она сама станет Богом. Вы будете как боги. Наконец, он пообещал, что Ева сама сможет решать, что хорошо и что плохо, знающие добро и зло. Бог уже объяснил Адаму и Еве, что такое добро и зло. Но сатана, по сути, сказал: «Это его мнение. Ты имеешь право на свое собственное. Ты можешь сама решать, что для тебя добро, а что зло». Сатана обманул Еву, заставив принять решение на основании того, что она видела и что подсказывали ее чувства и разум, даже когда это противоречило тому, что Бог уже сказал супругам. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. Бытие 3:6. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина» или ее последствия. Ева вкусила плод, но вместо обещанных благ ощутила стыд, вину, страх и отчуждение. Ей солгали, она была обманута. Пуританский пастор Томас Брукс пишет: «Сатана обещает лучшее, но воздает худшим. Он обещает честь, а воздает позором. Он обещает удовольствие, а воздает болью. Он обещает выгоду, а воздает потерей. Он обещает жизнь, а воздает смертью». С того самого дня сатана обманом стремится изменить наши привычки, повлиять на наш выбор и разрушить жизнь. В каком-то смысле все наши проблемы в этом мире – плод обмана, результат веры в то, что просто-напросто неверно. Сатана заманивает нас блестящим будущим настоящей жизни, но при этом знает, что те, кто откликнется на его предложение, погибнут. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи 14:12. Так почему же мы поддаемся на его обман? Почему мы попадаем в ловушку? Одна из причин заключается в том, что сатана обычно приходит не в виде змея. Он прикрывается бестселлером, популярным журналом, фильмом, телешоу или песней из хит-парада. Он может обратиться к нам через родственника или друга, дающего искренний совет, через врача или даже христианского писателя, через проповедника или душепопечителя. Независимо от непосредственного источника, всякий раз, получая совет, не согласующийся со Словом Божьим, мы можем быть уверены, что сатана пытается обмануть нас или навредить нам. То, что мы слышим, может показаться правильным, но это неправильно, если противоречит Слову Божьему. Если бы только мы могли увидеть, что запретный плод, такой спелый и вкусный, всегда приносит нам смерть и разрушение. Обман был и до сих пор является стержневой частью сатанинской стратегии. По словам Иисуса, обманывать естественно для сатаны. Это его природа. Дьявол был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. По причинам, которых мы не можем полностью понять, сатана выбрал в качестве своей мишени именно женщину. Дважды в Новом Завете апостол Павел говорит о том, что именно женщина была обманута. Змей хитростью своей прельстил Еву. 2 Коринфянам 11:3. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. 1 Тимофею 2:14. Некоторые

послужит примером для подражения следующему поколению. Иногда, как в случае с Евой, сатана обманывает нас открыто. Однако часто в качестве инструментов обольщения он использует других людей. В послании к Ефесянам Павел предупреждает: «Никто да не обольщает вас пустыми словами» — Ефесянам 5:6. Снова и снова он призывает Божий народ говорить истину друг другу. Если мы нечестны друг с другом, то на самом деле оказываем услугу сатане, действуя как его посланники, обманывая и разрушая друг друга. В Писании сказано, что нас могут обманывать духовные лидеры, те, кому вверена ответственность пасти Божье стадо и передавать истину народу Божьему. Печально, что многие лидеры предают свое призвание и своих последователей, не говоря истины. Устами пророка Иезекииля Бог обращается к лидерам, обманывающим народ. «Вы ложью опечаливаете сердце праведника и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей». Иезекииль 13:22. Я верю, что это точное объяснение происходящего сегодня в христианском мире. В христианских магазинах, журналах, на религиозных теле- и радиоканалах, в речах популярных христианских психотерапевтов зачастую сквозит обман. Думаю, что в большинстве случаев это происходит ненамеренно. Эти люди могут и не подозревать, что говорят ложь. Однако именно это и происходит на самом деле. Во многих случаях психотерапевты поддерживают руки беззаконника, уверяя его, что нет необходимости в покаянии. Они обещают Божье благословение и благодать людям, которые не могут их получить из-за намеренного непослушания и нераскаянного сердца. Их учение помогает людям оправдывать свое поведение. Гнев – это здоровое выражение ваших истинных чувств. Эгоизм – вы должны устанавливать барьеры между собой и людьми, которые слишком много требуют от вас. Безответственность. У вас проблемы из-за того, что вас глубоко ранили. Неверность. Вы свободны развестись с вашим супругом и выйти еще раз замуж. Бог дает вам второй шанс. В то же время они опечаливают сердце праведника или навязывают ему ложное чувство вины. За ответственность. Вы зависите от других. За сердце служителя. Вы не должны позволять людям использовать вас. За верность своим клятвам. Бог не ожидает, что вы будете сохранять такой брак. Печально, что большинство людей, даже христиан, настолько поддались обману, что не сознают, в каком положении оказались. Это и есть природа обмана. Он ослепляет нас и не позволяет увидеть, что мы обмануты. Откройте ваши глаза! Наша цель – побудить христианок открыть глаза и оценить происходящее вокруг них, разбудить их и обнажить перед ними ту ложь, которая вторглась как в светский, так и в христианский мир. Так многое в нашем обычном поведении основано на ложном мышлении. В результате дом строится на зыбучем песке. Одна ложь ведет к другой, та к следующей и так далее. К сожалению, большинство людей бездумно впитывают все, что видят и слышат. Мы слушаем музыку, читаем книги, журналы, смотрим фильмы, слушаем советы и реагируем на рекламу, не задавая себе важных вопросов. Например, каково послание автора? Что он хочет сказать? Действительно ли это так? Мешает ли мне ложное мышление, противоречащее истине? Сатана дал Еве потрясающее обещание. Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие 3:5. Кто мог устоять перед столь заманчивым предложением?

Запретный плод был хорош для пищи, приятен для глаз и вожделен, потому что дает знание. Бытие 3.6. Если бы он не казался столь привлекательным, вы думаете, Ева согласилась бы на подобное предложение? Если бы тот плод был гнилым и кишил червями, задумала бы она ослушаться Бога? Именно привлекательный и правильный вид делает предложения сатаны столь притягательными. В следующей передаче мы поговорим о том, что Ева не стала оценивать происходящее. Она не попыталась отличить истину от лжи. Она не задумалась о цене последствий того, что хотела сделать. Если бы Ева могла представить безобразные, болезненные, смертельные последствия выбора в своей жизни, в своих отношениях с Богом, в своем браке, в жизни ее детей и внуков, а также из-за греха ее мужа, который последовал за ней в жизни каждого человека, который когда-либо родится на земле, вы думаете, она стала бы слушать ложь сатаны и ослушалась бы Бога? Я сомневаюсь в этом.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы приступаем к новой теме. Сегодня мы начинаем цикл бесед о Духе Святом, о третьей личности Божества. Несколько передач будет посвящено этой теме. Я желаю, чтобы Господь благословил вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, из Соединенных Штатов Америки, и рад поделиться с вами Словом Господним. Итак, друзья мои, сегодня начинаем тему о Духе Святом. Если Господь благословит нас и позволит, то мы несколько раз коснемся этой великой темы. Сегодня у нас первая беседа, и она так названа мною «Святой Дух и Его служение». Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить на место Священного Писания из книги пророка Иаилии, как написано: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». В третий раз мы коснемся непосредственно сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. В четвертый раз, если время будет и Бог благословит, то мы коснемся важной темы крещения Духом Святым в свете Слова Божия. И в пятый раз мы будем говорить о крещении Духом Святым как о многозначимом понятии. В других же последующих радиопередачах мы тоже будем касаться Духа Святого, только будем говорить о дарах, о действиях Его и так далее. Итак, сегодня у нас первое с вами общение на эту тему. Если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу, известные нам слова Иисуса Христа об Духе Святом Утешителе. 14 глава Евангелиста Иоанна, начинаю читать с 16 стиха. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Всего 4 стиха, но сколь много они говорят нам. Христос обещает умолять Отца Небесного, чтобы послал Он ученикам Своим другого утешителя, Духа Святого, третью личность Божества. Это место Священного Писания является одним из самых ярких мест, свидетельствующих о личности Духа Святого как утешителя. Христос, мы знаем, вторая личность Божества, говорит о первой личности, о Боге Отце, которого Он будет умолять. Здесь же мы читаем о Духе Святом Утешителе, о третьей личности, который должен прийти, чтобы совершать определенное служение. Перед этим Христос сказал ученикам Своим, что Он в Отце, а Отец в Нем. Служение Отца в Сыне вскоре должно перейти к другому, к Утешителю, к Духу Святому. И что для учеников это будет гораздо лучше. «Истинно говорю вам, лучше для вас, — это слова Христа, — чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 16 глава Иоанна, 7 стих. Здесь Господь говорит: уже я пошлю к вам. В первом месте мы читали: «Я умолю Отца, и Он пошлет». А теперь Он говорит: «И я пошлю». Подтверждается та же самая мысль, что мы с вами прочли, что Он в Отце, и Отец в Нем. Сын не делает ничего без Отца, и Отец ничего не делает без Сына. Итак, первая мысль. Кто это, о котором говорит Сын Божий? Верующий хорошо знает. Это святая личность Божества, Дух Святой. Как Бог Отец имеет много имен, мы называем Его Богом Творцом, Отцом Небесным, Иеговой, Саваофом, Сущим Создателем, так и Бог Сын тоже имеет много имен. И мы всегда читаем, мы называем Его Его именами. О Нем написано, что Он чудный, что Он Спаситель, что Он Князь мира, Отец Вечности. В Евангелии мы читаем, что Он Сын Человеческий, Иисус Христос, Учитель и так далее. И Дух Святой, третья личность Божества, тоже имеет
много имен. Мы читаем о нем, что он утешитель. Христос говорит о нем, как о Духе истине. Апостолы говорят о Духе Христовом. Говорят о Духе благодати, но это один и тот же Дух. Третья личность Божества. Это зависит от конкретной ситуации, действия, времени и божественного откровения, в котором происходит то или другое. И потому имена и Бога Отца, и Сына, и Духа Святого интерпретируются людьми по-разному, потому что разные обстоятельства. В Бытие 1 главе мы встречаем, что Дух Божий носился над водою. В других переводах Дух Божий парил над водою. Знаете, как парит иногда птица высоко в небе, как будто без движения, расправив крылья свои. И Дух Божий парил над водою. Евреи слышали от пророков, как они называли Духа Божия. Они называли его Духом Господним. Они называли его Духом благодати, так говорит Исаия и Захария. Так Самуил называет Духа Божия Духом. Давид говорил, что Дух Твой Святой пусть не покинет меня. В 50-м псалме. Иисус Христос называл Духа Святого утешителем, Духом истинный, Духом Господним, который на нем. Или просто Духом, или Духом Святым. А вот апостолы чаще употребляют такое. Дух Божий, Дух Господен, Дух Христов, а чаще всего Дух Святой. Верующие мало имеют бесед, мало имеют песен, к сожалению, о Духе Святом, о Его служении. Я думаю, что в этом есть большой пробел и даже большая ошибка современного христианства. Мало изучать и говорить о третьей личности Божества. Больше мы говорим об Иисусе Христе, это правильно. Он Спаситель. Много говорим о Творце Небесном, мы должны знать об этом. Но третья личность Божества, Дух Святой, так необходима для Церкви. Почему так мало говорят об этой личности? Но заметьте, друзья мои, христианству нужен двусторонний дар, без которого обойтись оно не может. Дар, который Бог обещал дать. Во-первых, это дело спасения, дело Иисуса Христа, Сына Божия, за нас. И это дело спасения совершено Господом. Он оставил свое учение. Он отдал себя в жертву. Он примирил человека с Богом. Он совершил свое спасение ради любви. И второе дело – дело Духа Святого, созидающего тело Христово, Церковь, приготавливающая ее ко второму пришествию, к восхищению. Один мудрый Божий человек сказал: «Мне нужен Иисус Христос для моей внешней жизни». А Дух Святой, Дух Божий, нужен для моей внутренней жизни. Но, друзья мои, прежде чем мы будем говорить о служении Духа Святого, давайте мы обратим внимание на служение Троицы Божией вообще в деле спасения рода человеческого от погибели. Всем известна истина, что в Ветхом Завете первой личности Богу Отцу отведена ведущая роль. Его лица никто не видел, но голос его был слышен многим. В книге Исход, 33 главе, 20 стихом мы читаем: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но Отец открылся в видениях, во снах, пророком был в виде огненного куста, в виде облачного столпа или огненного столпа при выходе народа Божия из Египта. Это была эра служения Бога Творца. Но Бог Отец Небесный позаботился также о том, чтобы Его видели в Сыне Его. Весь путь Христа, время Его служения на 33,5 года описаны в Новом Завете, в Евангелии. Евангелие Иоанна, 14 главе, мы читаем: «Видевший меня, видел Отца». Иоанн говорит также в первом
главе 18 стихом Евангелия. «Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он видел Отца». Знаете, нередко можно в детях узнать родителей их, уже давно, может быть, умерших. Лицо, рост, характер, голос – все сохранено в Сыне, как было в Отце. Служение Духа Святого, Утешителя, посланного от Христа в день Пятидесятницы, продолжается вот уже почти 2000 лет. И давайте мы прочтем из 16 главы Евангелия Иоанна, начиная с 5 стиха по 13. Христос говорит ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня», Он имеет в виду Отца, «и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью наполнило сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, то есть Дух Святой, Утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит. Еще я прочитаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину». Эта работа Духа Святого продолжается и сегодня. Он наставляет, Он утешает, Он ободряет верующих людей, Он говорит о суде, Он говорит о правде, Он говорит о вечности. Все то, что человеку нужно знать, написано в Евангелиях. Но для того, чтобы открыть более широкие истины, как откровение, человеку следует иметь тесный контакт с Духом Святым. Из прочитанного мы видим, что Христос дал обещание послать Духа. И Дух, как мы читаем, дышит, где хочет. Человек не ожидает, где этот Дух проявит себя. Он дышит, где хочет. И мы читаем, голос Его слышим, только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Кто может это разуметь? Только тот, кто рожден от Духа. Первая цель – это обличить мир о грехе, грехе неверия. Вторая цель прихода – это сказать людям о правде. В греческом переводе мы читаем о праведности, что Иисус Христос исполнил свою миссию и пошел к Отцу, закончил дело. Христос говорит: «Не увидите Меня более». Третья мысль – это о суде. Цель Его – о суде. Сказать всему миру, что князь мира сего осужден. И Он наставит вас, мы прочли, на всякую истину. Будет говорить от лица Бога, что услышит, и будущее возвестит вам. Слово «будущее возвестит» говорит нам о том, что этого в Писании не написано, но когда-то это будет открыто Духом Святым через особое откровение. И мы читаем это Слово Божие и убеждаемся в том, что Иисус Христос был прав. Когда написаны были эти слова, еще не было откровения. Откровения Иисуса Христа Иоанну. Не были написаны многие книги, но потом в посланиях апостолов мы читаем, что воля Божия была выражена ими на страницах своих книг. Третья мысль. Тот, кого обещал Иисус Христос послать, придет. И Он уже пришел. Пришел и совершает это великое дело спасения. Но давайте обратим внимание вот еще. Первым условием Христа было повеление не отлучаться от Иерусалима. Христос предупреждил учеников, чтобы они не уходили. Им следует
ждать обещанного от отца, быть неразлучными в полном единении, и они ждали. Но знали ли они, кого Христос повелел им ждать? Они слышали о Духе Святом, но понимали ли они сущность Духа Святого? Вряд ли. Они только могли предугадывать. В каком же состоянии были ученики, дорогие друзья, все эти 3 года? Можно было их назвать возрожденными, глубоко духовными, верными Христу людям? Наверное, нет. По-настоящему их верующими назвать было нельзя. Почему? Потому что многие места Священного Писания подтверждают, что они поступали по плоти. По-настоящему до конца нет. Они еще не знали, что значит носить имя христианина. Но они были уже очищены, разве не так? В Иоанна мы читаем в 15 главе 3 стихом: «Но вы очищены через Слово». Они очищены через Слово, которое проповедовал им Иисус. Они были очищены, как очищаются ветви лозы для того, чтобы приносить плод. Садовник знает, как это делать. Он эти бесплодные вещи, эти ненужные, мешающие, засыхающие веточки удаляет от лозы. И Слово Божие в устах Иисуса Христа очищало их. И зная это, мы можем спросить, а были ли они возрожденными до тех пор, пока Иисус не был прославлен? Абсолютно верный ответ – конечно же нет. Ибо возрождает Слово Божие и Дух Божий. Но Иоанн говорит, они не имели Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Никодим слышал о возрождении от Иисуса Христа, но пока еще не имел Духа Святого, хотя и слышал Слово от самого Господа. Ученики уверовали во Христа Мессию, и они не хотели разлучаться с Ним, но это еще ничего не говорит о их возрождении. Потому что Петр заявил: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, потому что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Хорошо сказал. А как жил? Что с ним случалось, с этим Петром? Что случалось с другими апостолами? Какова же их была вера? Живая? Вера возрожденных людей? Или, может быть, вера надуманная, плотская? На Тайной вечере апостол Петр говорит, что он готов душу положить за Иисуса Христа. Несколько часов позже он отрекается от Него. И отрекается 3. Но разве лучшими были другие ученики? Ведь все они разбежались, оставив Господа один на один со своими врагами. И даже тогда, когда Христос воскрес, они не верили в это. Евангелист Марк в 16 главе говорит: «Мария рассказывала о воскресшем, но они не поверили». И эммаусские ученики и думают, что же случилось? Великий был пророк, тот, который должен спасти Израиля, но вот что с ним получилось? А мы-то думали. Рассуждали они так. Марк в 16 главе 14 стихом говорит: «И упрекал их за неверие и жестокосердие». Кто упрекал? Иисус Христос воскресший, явившийся пред ними. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Скажите, они были верующими людьми по-настоящему? Были возрожденными людьми по-настоящему? Конечно же нет. Но раскаяние их наступило в тот час, когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, который явился к ним. И хотя... Друзья мои, как вы думаете, если бы мы вместе с учениками видели воскресшего Иисуса Христа из мертвых, разве бы не покаялись перед Ним в пепле и прахе? Разве бы не вопили: «Господи, прости, почему мы такие неверные?» С уверенностью можно сказать, как поступили бы мы, так поступили ранее и апостолы. И когда они поступили так, когда они просили Бога прощения, конечно же, тогда они были способны возродиться свыше. Слово Божие касалось их. Сам Иисус Христос говорил им. И потом мы читаем Евангелие Иоанна, 20 главе. «И дунул, и говорит им: примите Духа Святого». Вот когда Он дунул, вот когда Он послал Духа Святого в их сердца,
Вот тогда они стали возрожденными людьми. Этот день был днем возрождения тех, которые видели его. Петр апостол подтверждает это. И я хотел бы это место прочитать. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Будем внимательны. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Когда Христос, воскресший, появился перед ними, они уверовали, раскаялись, приняли Его как личного Спасителя. Они были возрождены. Живое Слово, сам Христос пред ними, Дух Святой, посланный самим Христом, который вдунул в них и сказал такие слова: «Примите Духа Святого». Дух Святой и Слово Божие возродили их к вечной жизни. О да, с этого момента они стали уже новыми людьми, потому что Дух Божий стал жить в них. Но даже возродившись, они не понимали, что Дух Божий был, заметьте, Дух Божий был и пребывал с ними. Каким же образом? Каким же образом пребывал? А мы читаем 17 стих 14 главы: «Он с вами пребывает», это слова Христа, «и в вас будет». Разложим это по полочкам. Он с вами пребывает, то есть с вами живет. Он говорил о себе, он с ними пребывает, но Дух Божий живет во Христе, и потому Христос говорил: «Он с вами пребывает во мне». А дальше: «И в вас будет», но это будет позже. «С вами» – это еще не в вас. «С вами» – это рядом с вами. Как Христос был рядом, Дух Святой был на нем, Он был рядом с ними, но не был в них. А позже «и в вас будет». Когда это будет? Когда вы примете Духа Святого в сердце свое. Когда вы возродитесь, можно было бы так сказать. Ибо Христос – это Дух Святой во плоти человека, воплощенный Дух Святой – это личность Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, мы читаем, был агнцем Божьим, принесенным в жертву в умилостивление за грехи наши. Когда? На праздник Пасхи еврейской. На третий день Он воскрес из мертвых и был прославлен Отцом. Вот уже после этого началась эра действия Духа Святого. И особенно она проявилась в великом сошествии, когда было исполнено Слово Божие, когда Дух Святой в силе Своей сошел на землю. Мы знаем, что Иисус Христос отверз им ум Духом Святым к разумению Писания. Они стали мыслить иначе. Конечно же, друзья мои, личность Духа Святого, Его служение – это большая тема. Поэтому мы останавливаем свое размышление на сегодня. Если Господь благословит, то будем рассуждать об этом в следующий раз. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Войдя в комнату, Ирина Сергеевна с тревогой остановилась около плачущей Веры.
1: Верочка, что с тобой? Что случилось? Ну-ка, давай расскажи, какое у тебя горе? Скажи маме.
2: Я не могу.
1: Как так? Почему не можешь? Ну, разве может быть что-то такое, о чем нельзя маме рассказать, а?
2: Да я не могу рассказать.
1: Ну, почему же, Верочка? Почему не можешь рассказать?
2: Ты же сама всегда говорила, что нельзя ябедничать.
1: Ага, вот оно что. Значит, дело касается кого-то другого. Ну, правильно, я запретила доносить и жаловаться на других. Это нехорошая привычка, она портит характер, и мы говорили об этом уже много раз.
2: Из-за этого я и не могу рассказать, почему я плачу.
1: Мне кажется, что сейчас исключение. Но о ком идет речь-то, а?
2: О Сереже.
1: Так я и думала.
2: Я видела, как Сережка и мальчишки были в сарае, и они...
1: Ну, не надо плакать, не надо. Не надо плакать, не надо. Ну, расскажи вот спокойно теперь. Ну, они были в сарае. Ну, и что там произошло?
2: Серёжа был там, и я видела, как они курили.
1: И Сережа курил?
2: Курил. Я сама видела, как он курил.
1: Не надо плакать.
2: Мама, а что теперь Сереже будет? Он что, теперь от рака умрет и не попадет на небо?
1: Конечно, дело очень серьезное. Хорошо, Верочка, что ты рассказала. Да, об этом стоит плакать. Но не сокрушайся так сильно. От нескольких папирос он еще раком не заболеет. И Отец Небесный, конечно, простит его проступок.
2: Да, если он попросит прощения. А вдруг Серега и не покается? Ну. Станет курить и да еще начнет пьянствовать. И станет настоящим хулиганом.
1: Ой, ты моя маленькая. Ты уже и о таком подумала, успела погоревать. Знаешь что, Верочка, давай мы сейчас с тобой вместе помолимся за Сережу. А потом папе расскажем все, хорошо? Папа с ним серьезно поговорит об этом. Давай вот здесь преклоним колени и принесем нашу беду Господу. Давай. И Господь нам поможет. Я верю, что Он поможет нам. Ой. Господи, Спаситель Ты наш дорогой. Ты видишь, с какой нуждой мы предстали пред Тобой. Господи, Ты видишь эту беду, которая нас постигла. Ты знаешь, где и в эту минуту Сережа находится. О, Иисус, дорогой. Мы молим Тебя, Иисус, ответь на нашу молитву. Ты видишь, как много всяких опасностей и искушений окружает Сережу. Ты видишь наше беспокойство о нем. Господи, мы просим Тебя, соверши свой труд в сердце Сережи. Дай нам также мудро отнестись к нему сейчас, чтобы не ожесточить его, но чтобы он понял пагубность греховных привычек. Господи, сохрани, чтобы он не отошел от Тебя. Господь, помоги нам, мы просим Тебя. Мы верим, что Ты слышишь молитву нашу. и что ты ответишь на нашу молитву. И уже благодарим тебя, Отец, за ответ твой. Дай, Господи, мудрости Павлу, как он будет беседовать с Сережей. Господи, чтобы сохранился Сережа от мира. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Иисус, ты любишь Сережу. Не дай, чтобы он стал плохим. Спаси его от курения. Помоги нам, Иисус. Аминь.
1: Аминь. Ну вот, видишь, мы принесли с тобой нашу молитву Господу, и Господь ответит, сохранит Сережу. Будем верить в это, да?
2: Да.
1: Ну вот и все, не будем больше плакать, а папа придет и поговорит с Сережей. Вот, и все опять будет хорошо. Мы будем верить и благодарить Господа за то, что Он ответит на нашу молитву.
2: Мама, а ты не расскажешь Сереже, что я сказала тебе об этом? Он ведь так рассердится на меня.
1: Не бойся, не скажу. Нет, не расскажу. Я скажу ему, что мне сказали об этом, но не скажу, кто мне сказал. Так скажем, да?
2: Да.
1: Ну вот и хорошо. Ой, слава Господу. Ну вот, вот и папа пришел.
3: Добрый день.
1: Ну, добрый день.
3: Ну, что это у вас такое огорчение на лицах? Что случилось? Вы как-то никак плакали?
1: Ой, Павел, такое горе у нас сегодня.
3: А что такое? Что случилось, а? Ну, давай-ка рассказывай, что такое?
1: Ты знаешь, Вера видела, как Сережа вместе с другими мальчишками курил в сарае.
3: Курил?
1: Да.
3: Как же это он так? Это действительно печальное событие.
1: Не знаю. Прямо я не знаю, что теперь делать. Мы вот тут с Верочкой уже и помолились. И я думаю, ты должен поговорить с ним.
3: Но Сережа ведь такой принципиальный. Но, правда, у каждого бывают ошибки.
1: Да, бывают. К тому же Сережка такой любопытный. Все ему нужно узнать, все ему нужно испробовать.
3: Вот думаю, что в этом-то и вся причина. Да. Я сегодня обязательно с ним поговорю на эту тему. Mm. И с этим делом надо кончать.
4: Привет! Фу, как скучно в школе было!
5: Вот как. Ну, а как у тебя контрольная по английскому прошла?
4: Две небольшие ошибки.
5: Ну вот. Значит, не так уж и страшно было, а ты не хотел учить. Прошла, наверное, контрольная лучше, чем ты ожидал.
4: Странно, но факт.
3: Сережа, пойдем-ка со мной в другую комнату. Мне надо кое о чем с тобой поговорить.
4: А что случилось?
5: Папа тебе все скажет. Иди, иди.
4: Ладно, пойдем.
3: Пойдем. Ну-ка давай, садись вот сюда. Вот так. Напротив так меня. И давай поговорим. Я услышал очень скверную весть о том, что ты курил. Я очень удивлен этим. Как ты решился на такое и почему? Правда ли это?
4: Да, я только несколько затяжек сделал.
3: Значит, правда. Откровенно говоря, от тебя я этого не ожидал. И очень огорчен твоим поступком. Ну, никак не ожидал я этого.
4: Да, ну, вот так случилось.
3: Но ты же прекрасно понимаешь, что курить вредно для организма, и особенно в твоем возрасте.
4: Я все знаю. Рак легких и так далее.
3: И ты решил все же, что стоит начать убивать себя, так?
4: Ну, нет. Я только хотел узнать, что испытывает человек во время курения.
3: Ага, понятно.
4: А когда парни стали смеяться надо мной, я не выдержал.
3: И дальше что?
4: Да, папа меня злит. что все интересное запрещено.
3: Ну, как это так?
4: Ну, как? Всегда только нужно быть смелым и бороться против течения.
3: Ну, так в жизни происходит.
4: А я устал, и мне все надоело.
3: И когда ж ты только успел устать?
4: Это точно как у Анты на стене написано.
3: А, все, чего мне хочется, либо противозаконное, либо аморальное, либо просто уточняет. Это?
4: Да.
3: Сережа, и мне когда-то тоже все таким же казалось, что все, чего хочется, то все запрещено. А что запрещено, то к тому всегда и тянет. Я понимаю тебя.
4: Правда?
3: Правда.
4: Я думал, что ты всегда был таким устойчивым, что тебя никогда не тянуло к запрещенному.
3: Да нет, Сереженька. И сейчас иногда я устаю. Все люди подобное испытывают. Ведь мы не железные, а просто смертные человеки. Знаешь, Иисус тоже ослабевал и уставал. Вот в послании к евреям говорится, как он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Так мог молиться только человек, до предела уставший и изможденный.
4: Чего молился папа?
3: Молился?
4: Да. Но мне кажется, что мои молитвы не поднимаются выше потолка. И что Бог даже не слышит меня такого.
3: Сережа, это совсем не так. Бог очень заинтересован абсолютно каждым человеком и понимает нас. Вот там же к евреям написано. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
4: Папа, вот я не собирался по-серьезному начинать курить.
1: Да.
4: Я знаю, что это вредно. Вообще даже не нужно, тем более верующему. Но, знаешь, мне хотелось попробовать.
3: Знаешь, Сережа, я понимаю, для мальчишек это кажется каким-то геройством, признаком взрослости. Но ведь ты-то знаешь, что это не так. Бог хочет, чтобы мы были твердыми в своих убеждениях. Все курильщики, наверное, в свое время тоже только пробовали. А потом стали рабами курева. Стали заядлыми курильщиками.
4: В таком случае я больше не буду пробовать.
3: Ну вот это и хорошо. Молодец.
4: Только, папа, ты молись за меня, ладно?
3: Буду молиться. Да даст тебе Бог, Сережа, новых сил и смелости быть победителем над всем дурным. Ведь путь христианина, помни, это путь борьбы, побед и радостей.

Вот такое случилось с Сережей. Сережа, как и все другие дети в христианских семьях, не гарантирован от искушений. Верующие дети испытывают такие же трудности, как все другие дети. Они ничем не отличаются от детей нехристианских семей. Разница только в наставлении и учении их родителей. В христианской семье отец и мать должны не только чувствовать свою ответственность за воспитание, но и поступать согласно этой ответственности, с любовью указывать детям путь к полноценной и здравой жизни. Сегодня дети в семейном гнезде под опекой родителей, а завтра они уже должны справляться сами. Какие советы, какое наставление дети усвоили, такими они, несомненно, и будут. С самых ранних лет, хотим мы этого или нет, мы своим хорошим или менее хорошим примером учим детей, как жить в этом мире. Если вы хотите знать, каким будет следующее поколение, посмотрите на детей и молодежь сегодняшнего дня. Это они, будущие руководители заводов и разных предприятий, будущие реформаторы мира, отцы и матери будущих семей. Когда я смотрю на современную молодежную культуру со всеми ее проявлениями – панки, металлисты, хиппи, рок, проблемы наркомании, свободного секса и так далее, то невольно возникает вопрос, почему молодые люди, разумные и здоровые, поддаются ее влиянию? Почему молодые люди дают злоупотреблять собой, своим будущим? Ведь не может быть нормальным явлением то, что человек сознательно начинает разрушать свое тело и становится рабом какого-то наркотического средства, или то, что молодая девушка отдает свою чистоту и девственность какому-то почти незнакомому человеку, уменьшая свою возможность иметь позже счастливую семейную жизнь. Недавно по телевизору показали документальный фильм о слонах. Этот фильм был снят в Индии, где этих гигантских животных приручают и подчиняют воле человека. Разумеется, если бы слон знал, насколько он силен, он никогда не подчинился бы под власть ни одного существа, не говоря о человеке, которого он мог бы убить уже небольшим взмахом своего хобота. Но беда слона в том, что он поддается так называемой промывке мозгов, которая отнимает у него всю силу противления. Процесс этой промывки начинается с того, что слона на трое суток полностью изолируют от всего живого. Слонихи и слонята – удивительно общительные существа, и они реагируют на одиночество таким же образом, как и люди. Они мучаются, скучают по равным себе. После трех суток, в момент наибольшей слабости и беззащитности, слона ночью приводит к большому яркому костру для проведения над ним огненного ритуала. Час за часом, при пылающем свете огня, на него кричат, его рвут, бьют, запугивают и гоняют взад и вперед. Под утро, когда восходит солнце, этот почти обезумевший, могущественный великан полностью порабощен. Его воля сломлена. Его хозяином стал человек. Хотя я и понимаю хозяйственную нужду в прирученных слонах в Индии, но что-то печальное сокрыто в их участи. Становится как-то грустно, когда подумаешь, что эти большие, умные и свободолюбивые животные так безжалостно в течение лишь одной ночи порабощаются человеком. Человек манипулирует, использует их чувствительность, эмоциональные особенности, чтобы лишить их независимости и обуздать их индивидуальность. Мы, люди, тоже общительные существа, сотворены с неукротимой жаждой быть любимыми и одобренными другими людьми. Если ребенок с детства лишен душевной поддержки, то он подвергается опасности стать пожизненным калекой. И если ребенок в детстве испытывает большую нужду в любви, то в подростковые годы его душевная жажда
настолько велика, что ничто не может сравниться с ней. Подобно слону, которого уединили в далеком поле, подросток часто со стороны своих сверстников подвергается периоду усиленной изоляции и одиночества. И подросток боится, что он будет отвергнут, что над ним будут смеяться, и его будут игнорировать, если он чем-то будет отличаться от других. Именно в этом состоянии страха оказаться отверженным.

мигающих ламп, всплеску диких эмоций и безбожным философиям. И подобно слону, во время его огненного ночного испытания, подросток начинает терять чувство реальности. Его борьба за сохранение своей индивидуальности ослабевает. Силы противления постепенно иссякают. И из глубины его сердца поднимается жажда подчиниться компании. Над ним начинает господствовать дух компании. И в конце концов чудесная свобода юности превращается в рабство, в безоговорочное подчинение другим. Все это помогает понять броскую противоречивость подростков и молодежи. Это объясняет, почему нормальные парни и девушки начинают впрыскивать роковые наркотики в свои вены и отдаются случайным знакомым, красят свои волосы во все цвета радуги и под конец совершают самоубийство. Под этим огромным давлением молодежной культуры молодые живут в обстоятельствах, которые не удовлетворяют их коренные нужды. Дорогой мой друг, Бог создал тебя существом свободным, сильным и волевым, способным наслаждаться той жизнью, которую Он дал тебе. И жизнь эта предназначена быть удовлетворяющей и исполненной смысла. Но, возможно, ты сейчас сидишь, слушаешь эту передачу и думаешь про себя. Нельзя сказать, чтобы моя жизнь была удовлетворяющей и полной смысла. Да, возможно, враг твоей души, сатана, обманул тебя, и сегодня ты находишься в его ловушке. Ты не свободен, ты не удовлетворен, ты лишен радости в твоей жизни. Пустота. Библия говорит о сатане, что он вор, и вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У тебя украли все то драгоценное, что ты имел в жизни. Возможно, вор успел украсть у тебя твою семью, твою жену, твоего мужа, твою чистую совесть, твою свободу и радость. Что у тебя осталось? Одна пустота. Возможно, ты под давлением своих сверстников и всеми силами стремишься быть таким же, как они. Чтобы не отличиться от компании, ты сдался, сделал то, что ты знал, что неправильно и грешно. Компания кричала: «Кончай морализировать, будь свободен». Бог говорил: «Воздержись». Компания смеялась над твоей верностью, что вера в Бога — это суеверие. А Бог говорил: будь послушен моему вечно пребывающему слову, я путь к истинной жизни. Как блудный сын из Библии, ты сегодня далеко от Бога. Или, может быть, ты никогда и не был близок к Нему, и даже не верил, что Он существует. И жизнь твоя полностью разрушена. Ты расточил все, что имел в грехе, и теперь ты размышляешь над смыслом жизни, и нет ничего, чем бы ты мог напитать свою голодную, страдающую душу. Слушай, мой друг, среди всей этой пустоты, которая тебя окружает, знай, что Бог тебя любит. Да, любит больше, чем ты даже способен представить себе. Он зовет тебя к себе. Слышишь? Он зовет тебя к себе таким, как ты есть, без оправданий, со всеми твоими грехами и неудачами. Когда блудный сын пришел в себя в далекой стране, находясь далеко от Бога, он признался в своей нужде. И он сказал себе: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И блудный сын встал и пошел к отцу своему.

Тебе нужно поступить так же. Встать и пойти к твоему небесному Отцу, Богу. Как ты думаешь, Отец принял своего сына, который расточил все, опозорил себя и отцовский дом? Может, ты думаешь, что он не захотел даже видеть такое ничтожество, что он послал слуг своих допросить его, чтобы узнать, произошла ли в нем перемена? Нет. Библия открывает нам любящее сердце этого отца. И когда он, то есть сын, был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Кающейся душе Бог дает прощение и помилование. Для твоей радостной встречи с Богом, твоим небесным Отцом, достаточно твоего решения прийти к Нему. Против твоего решения восстанут твои друзья. Возможно, восстанет неверующая мать или отец. Давление будет сильным. Дашь ли ты Богу первое место в своей жизни или нет? Придешь ли ты к Нему, несмотря на то, что твои знакомые и друзья настроены против? Я прошу тебя принять это решение сейчас. Без Божьего прощения и без перестройки своей жизни ты не будешь иметь жизни с избытком на этой земле и жизни вечной после смерти. Я прошу тебя обратиться к Богу с молитвой и в молитве выразить свое желание и решение отдаться Ему в этот час. Да поможет тебе Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповеди из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Избрание» из этой же книги. На текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Обратимся сейчас к стихам, которые являются абсолютным подтверждением учения о избрании. Откройте ваши Библии на Евангелие от Иоанна, 15 главы, 16 стиха. И вы увидите, что Иисус действительно избрал свой народ, потому что Он говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Затем в 17 главе 8 и 9 стихи. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». Прочтем Деяния, 13 главу, 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Пусть, если хотят, разбирают эти слова по буквам, но они как нельзя ясно говорят нам языком оригинала. «Предуставлены к вечной жизни». Всевозможные другие толкования для нас ровным счетом ничего не значат. Едва ли нужно напоминать о послании к Римлянам 8, потому что, полагаю, к этому времени вы уже хорошо с этой главой ознакомлены и понимаете ее. В стихе 29 и в последующих стихах говорится: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Было бы излишним также повторять всю 9 главу из послания к Римлянам. Пока это остается в Библии, никому не удастся доказать арминианство. Пока это там записано, никакие самые грубые искажения текста не смогут вытравить из Библии учение об избрании. Давайте прочтем вот эти стихи. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего». Затем прочтите стихи 22 и 23. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Перейдем теперь к Римлянам 11:7. «Что же, Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились». В стихе 5 той же главы читаем: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». И, несомненно, все вы помните отрывок из первого послания к Коринфянам, первая глава с 26 стиха по 29. «Посмотрите, братья, к Кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вспомните также стих из первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Также у вас есть мой текст, которого и так вполне достаточно. Но если вы не окончательно развеяли сомнения насчет истинности учения, и вам нужны еще тексты, вы можете найти их на досуге сами. Мне думается, друзья, такая огромная лавина библейских свидетельств способна поколебать тех, кто позволяет себе смеяться над этим учением. Что мы скажем о тех, кто так часто обходит его внимание, отказывает ему в божественности, кто ругает его справедливость и осмеливается противостоять Богу, называя его всемогущим тираном, когда слышит, что он стольких избрал к вечности? Можешь ли ты взять нож и вырезать это учение из Слова Божьего? Не похож ли ты на ту женщину у ног Соломона, которая в желании получить свою половину была согласна на то, чтобы ребенок был разрезан пополам? Разве это учение не здесь, в Писании? И разве не твой долг преклониться пред ним и смиренно его принять, даже если ты и не понимаешь его? Принять его как истину, даже если тебе не совсем понятен этот смысл? Я не стану пытаться доказывать, что Бог поступает справедливо, избирая одних и отвергая других. Не мне оправдывать своего Господа. Он сам скажет о себе, и Он говорит: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из этой же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Кто скажет своему отцу: что ты породил, или своей матери: что ты произвела на свет? Я Господь твой Бог, я сотворял свет, и я сотворяю тьму. Я Господь, совершающий все это. Кто ты, что споришь с Богом? Устрашись и поцелуй его жезл, склони голову и подчинись его власти, не оспаривай его правду и его праведность, и не выноси его дела на суд свой, о человек». Но есть и такие, кто говорит: «Со стороны Бога жестоко избирать одних и оставлять других». Ну что же, тогда к вам вопрос. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто желает стать благочестивым? Кто хочет родиться заново, оставить грех и ходить в святости? «Да, — говорит кто-то, — это я». «Значит, Бог избрал тебя». Но другой говорит: «Нет, мне не нужна святость, я не хочу отказываться от своих похотей и пороков». Тогда зачем жаловаться, что Бог тебя к ней не предназначил? Если судить по твоему собственному признанию, тебе не понравилось бы быть избранным? Ты говоришь, что тебе не хочется, чтобы Бог сегодня утром избрал тебя к святости. Разве этим ты не признаешься в том, что пьянство для тебя лучше, чем трезвость, и что бесчестие ты предпочитаешь чести? Мирские утехи тебе дороже религии. Зачем тогда ты жалуешься, что Бог не избрал тебя к вере? Если же ты любишь веру, то значит, Он избрал тебя для нее». Если ты жаждешь ее, то значит, Он избрал тебя. Если у тебя к этому нет желания, то какое ты имеешь право говорить, что Бог должен был дать тебе то, чего ты сам не хочешь? Предположим, у меня в руке вещь, которая для тебя не представляет никакого интереса, и я говорю, что отдаю ее такому-то и такому-то человеку. У тебя не было бы оснований обижаться, что я не отдал ее тебе. Нельзя же быть настолько глупым, чтобы возмущаться тем, что кто-то получил вещь, которая тебе совершенно не нужна. Как вы сами сознаетесь, многим из вас не нужна вера. Вы не хотите духа праведности и не хотите прощения грехов, не хотите освящения, не хотите быть ко всему этому избранными. Тогда зачем вам роптать? Для вас все это ссор. С какой стати вы жалуетесь на Бога за то, что Он отдал это тем, кого избрал? Если же вы считаете все это за благо для себя и стремитесь к этому, то все эти блага доступны вам. Бог щедро одаривает ими тех, кто их желает. И прежде всего Он производит в людях желание, иначе оно бы никогда у них не появилось. Если вы любите все это, то значит Бог вас избрал, и вы можете эти блага иметь. Если же вы не любите, тогда кто вы такие, чтобы обвинять Бога? Ведь полюбить их вам мешает ваша собственная безрассудная воля и ваше собственное «я». Предположим, вы слышите, как какой-то прохожий говорит: «Как жаль, что я не могу попасть на проповедь этого человека». Или же он скажет: «Я ненавижу этого проповедника, не терплю его учения, но все же, как жаль, что я не могу попасть на его проповедь». Может ли он так сказать? Нет, вы сразу же скажете о таком человеке: «Этому человеку ничего не нужно. Зачем ему расстраиваться из-за того, что другие имеют то, что они ценят, а он презирает? Вам не нравится святость? Вам не нравится праведность? Если Бог избрал меня к этому, то разве Он вас этим обделил?» «А, — скажут некоторые, — но мы думали, что это значит, что Бог одних предназначил для неба, а других для ада. Это совсем не то, что подразумевает евангельское учение. Он избрал людей к святости и к праведности, а через них к небесам. Нельзя утверждать, что одних Он просто избрал для неба, а других только для ада. Он избрал вас к святости, если вы любите святость. Если кто-то из вас хочет, чтобы его спас Христос, то Иисус Христос избрал вас ко спасению. Если вы желаете спасения, то значит вы к Нему избраны, если только вы этого глубоко и искренне желаете. Но если вы не стремитесь к Нему, зачем же вести себя так возмутительно глупо, выражая недовольство, когда Бог отдает другим людям то, от чего вы сами отказались? Итак, я постарался сказать нечто касательно истины об учении избрания. Сейчас разрешите мне вкратце показать вам, что избрание носит безусловный характер, то есть оно не зависит от того, кто мы и что мы из себя представляем. Текст гласит: «Бог от начала избрал нас ко спасению». А наши оппоненты твердят, что Бог избирает людей потому, что они добродетельны, и что Он избрал их на основании их всевозможных дел. Спросим же в ответ: что это за дела, на основании которых Бог избрал свой народ? Это те, что принято называть делами закона? Дела послушания, которые способны совершить творение? Если да, то мы отвечаем вам: если люди не могут оправдаться делами закона, то совершенно ясно, что они не могут быть избраны на основании дел закона. Если они не могут оправдаться добрыми делами, они не могут и спасаться ими.

получить спасение по благодати, чистой и неподдельной. Я не могу похвастаться никакими заслугами. Может, вы и можете? Тогда хвастайтесь, а я не могу. И в-третьих, это избрание предвечно. Бог от начала избрал вас ко спасению. Может ли мне кто-нибудь сказать, когда было это начало? Раньше мы считали, что начало мира было тогда, когда в нем появился Адам. Но потом мы узнали, что за 1000 лет до сотворения человека Бог трудился над бесформенной материей, сотворяя из нее пригодную для людей обитель, сначала населяя ее разного рода тварями, которые жили и умирали, свидетельствуя о его труде и удивительном мастерстве. Но и это не было началом, так как Откровение указывает нам на период, который был задолго до сотворения мира, на дни, когда зарождались планеты, когда с руки Божьей стекали, как капли росы, звезды и созвездия, когда собственными устами привел Он в движение огромные небесные светила, когда собственной рукой запустил Он подобные молниям кометы, чтобы они, пробороздив небо, однажды нашли предназначенное для них жилище. Возвращаясь к давно минувшим годам, тогда создавались миры и складывались системы, мы еще даже не приблизились к началу. Пока мы не подойдем к тому времени, когда вся Вселенная, подобно нерожденному младенцу, покоилась в разуме Господа. Пока мы не ступим в вечность, где Бог-творец пребывал один и все дремало в нем. Все творение покоилось в его великой и могучей мысли. До тех пор нам не представить себе начало. Мы должны продвигаться все дальше и дальше в глубину столетий, проходя век за веком. Мы можем вернуться назад, если так можно выразиться, на целые вечности, и все же нам никогда не дойти до начала. Наши крылья устанут, наше воображение истощится. Если бы оно превосходило вспышку молнии по великолепию, силе и стремительности, то и тогда бы оно изнемогло раньше, чем достигло начала. Но Бог от начала избрал свой народ, когда еще ни один ангел не потревожил своим крылом пустынный эфир, когда космос был безбрежным и когда вокруг царило всеобщее безмолвие. И ни один глаз или шепот не нарушал торжественности первой тишины, когда не было ни пространства, ни движения, ни времени, но только сам Бог один пребывал в своей вечности, когда не звучала песнь ангела и не прислуживал херувим. Задолго до того, как были сотворены живые существа или изготовлены колеса колесниц Явы, именно тогда в начале было Слово, и Божий народ был соединен со Словом, и от начала избрал Он их к вечной жизни. Наше избрание таким образом предвечно. Я не стал останавливаться на доказательствах, а только пробежал по этим мыслям ради новообращенных, чтобы им было понятно, что мы имеем в виду под предвечным и безусловным избранием.

и мастерок, в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Сегодня вы услышали вторую часть проповеди из его книги «Бог Вседержитель» на тему «Избрание». На текст из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. До свидания. До следующей встречи через неделю».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Мы все знаем людей, которые не имели явных пороков. Они не употребляли наркотиков, не пили и не бесчинствовали. И все же они жили, не зная Бога. Женщина, о которой пойдет речь в нашем рассказе, была именно такой. Она спокойно растила своих детей и работала, пока не получила письмо от сына. Оно пронзило ее истиной о ее действительном положении. Ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: Пойдем на кухню, я приготовлю чай.
1: Я не хочу.
2: Луис!
0: Ну-ну, пусть идет Мария. Ему, наверное, лучше побыть одному.
2: Без папы уже никогда не будет так, как раньше.
0: Да, но он бы не хотел, чтобы мы отчаивались. Мы с ним приехали в эту страну, чтобы вы, дети, могли жить лучше. И нам нужно жить как-то дальше.
2: Не понимаю. Я не понимаю, почему Бог допустил, чтобы папа умер?
3: Это сложный вопрос. И люди часто задают его, когда умирает кто-то из близких. И когда боль утраты велика, бывает далеко не просто найти ответ. Героине нашего рассказа было всего 13 лет, когда ее отец умер от рака. Но, тем не менее, уже несколько лет спустя она могла помочь не только себе, но и другим, кого посетила смерть, даже своей маме. Сейчас вы услышите правдивую историю о Марии Кэрролл и о том, как она, ее мама и еще многие другие люди стали освобожденными.
2: У меня было 5 братьев и сестер, но старшие уже завели собственные семьи и не жили с родителями. Дома оставались только я, мой младший брат Луис, который был на 4 года младше меня, и старший брат, единственный наш кормилец. У папы с мамой был 2-этажный дом на Лонг-Айленде, и моя старшая сестра жила с мужем на 2-м этаже. После папиной смерти маме, чтобы свести концы с концами, пришлось браться за любую работу. Чаще всего она гладила и вышивала. Мне нравилось слушать ее рассказы о родине и о том, как они с папой добирались сюда из Италии.
0: Когда мы переплывали океан, Мария, я была уже на 8-м месяце беременности. Пожалуйста, выключи чайник.
2: Тебе не было страшно целые 2 недели на корабле в открытом море?
0: Это было ужасно. На борту было очень много народу, кругом такая грязь, давка, теснота. И ты знаешь, не все выдержали это испытание. Некоторые умерли в пути.
2: Ужасно.
0: Ну что ж, мы искали лучшей жизни. Мы искали место под солнцем, где бы человек мог стать тем, кем он хочет.
2: Мама, как только закончу школу, я найду хорошую работу, и тебе больше не придется целыми днями вот так сидеть и гладить.
0: Да ты знаешь, я не страдаю от этого. Мне так нравится помогать людям.
2: Ты мне как-то рассказывала, что твоя мама умерла, когда тебе было всего, кажется, лишь 2 года, да?
0: Да.
2: А кто же тебя научил тогда вот готовить, вышивать?
0: Ну, меня воспитывали доктор и его жена. Вот она-то и научила меня всему этому.
2: А почему ты жила с ними, а не с твоим отцом?
0: Ну, папе было одному трудно. Трудно было с нами. Иногда он, к тому же, выпивал и довольно часто несправедливо наказывал меня. Ну, вот тогда эти люди предложили ему помощь.
2: Может, это было и к лучшему.
0: Да, наверное, но мне так не хватало всегда мамы, ее любви, ее тепла. Мария, последи за утюгом. Я посмотрю, кто-то стучит.
2: Ага.
4: Здравствуйте. Меня зовут Гарри Кэрролл. Я работаю с вашим зятем. Вот чек с его зарплатой.
0: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста.
4: Спасибо.
0: Это так мило с вашей стороны. Ведь вам пришлось сделать крюк, чтобы зайти к нам.
4: Пустяки. Не стоит благодарности. Рад был помочь другу. И кроме того, я живу здесь неподалеку.
0: Позвольте предложить вам чашечку чая.
4: Спасибо, не беспокойтесь. По дороге я зашел в бар и перехватил кружку пива.
0: Ну что вы, ну не стесняйтесь. Будьте как дома. Познакомьтесь. Это моя дочь Мария.
4: Очень приятно.
2: Мне тоже. Может, все-таки выпьете с нами чая? Когда я познакомилась с Гарри, мне было только 14 лет. Я не обращала на него особого внимания, но он заметил меня. Молодой человек часто приходил к нам в гости и очень восхищался мамой. Тем, как она стойко переносила трудности и одна воспитывала детей. Поскольку Гарри работал вместе с мужем сестры, он оказался у нас и в тот день, когда Луд серьезно повредил глаз.
1: О, Боже, как это ужасно, мамочка!
0: Не плачь, Роза, все образуется.
1: Ну что же нам делать? Он еще долго не сможет работать.
0: Но ты только не переживай. Как-нибудь выкрутимся. Самое главное, чтобы Луд поправился.
1: Но ведь у нас не будет денег, чтобы заплатить тебе за квартиру.
0: Я знаю, знаю. Все равно не волнуйся. Я же говорю, что-нибудь придумаем.
1: Но ведь тебе же нужно хоть какие-то деньги на жизнь. Где нам взять их?
0: Ну, подожди, я переговорю с банкиром. Может быть, он что-нибудь подскажет.
4: А что, если вам взять ссуду под недвижимость?
0: Все будет нормально, Роза. Пойдем лучше наверх и посмотрим, что с Лудом. Мария, ты оставайся здесь с Гарри.
4: У тебя удивительная мама, Мария. Что бы ни случилось, она всегда остается спокойной. Еще ни разу не видел, чтобы она опустила руки или жаловалась на жизнь. Никогда не выходила из себя. Это просто удивительно. Какой пример для подражания.
2: Муж сестры не работал целый год, и мы все это время жили на деньги от закладной. Мы, дети, всегда ходили в церковь, и одно время я даже посещала уроки катехизиса. Но мы никогда не говорили о Боге дома. Когда мне было 16 лет, один друг пригласил меня на собрание христиан-евангелистов. Меня так поразило то, что я там услышала, что я начала регулярно посещать эти встречи. А когда возвращалась домой, рассказывала Луису и маме о том, что узнала. Мама слушала, но ничего не говорила. Луис противился каждому моему слову. Каждый раз, когда Гарри бывал у нас в гостях, я приглашала его в церковь, но он всегда отказывался.
4: Тебе в этой церкви совсем заморочили голову, Мария.
5: Ее друзья решили, что она сошла с ума, потому что она больше не танцует с ними на вечеринках.
4: А где, кстати, эта церковь?
2: В одной мастерской. Она пустовала. Мы арендовали верхнее помещение, побелили его и сделали алтарь. Ой, ну мне уже пора идти, извините.
4: Так скоро?
2: Да, я прихожу раньше, чтобы зажечь горелку и обогреть комнату к тому моменту, когда придет пастырь. Он живет далеко за городом. Гарри, а почему бы тебе не пойти со мной сегодня вечером на службу?
4: Я останусь дома с мамой, чтобы ей одной не было скучно.
2: Несколько моих друзей начали ходить со мной в церковь. Только мама постоянно отказывалась. Даже Гарри наконец сдался и начал посещать службы. Когда мне было 17 лет, мы с Гарри поехали покататься на катере. Это совмещалось с изучением Библии.
4: Ой, вначале я даже сомневался, ехать мне или нет. Нельзя ни пить, ни курить, ни танцевать. Но изучать Библию так интересно, а прогулка на катере оказалась просто замечательной.
2: Мне кажется, что все мечтают переселиться куда-нибудь, где лучше.
4: Как это сделали твои родители, приехав из Италии?
2: Да. Знаешь, когда мы были маленькими, мы часто катались на плоту. Его построил брат. Мы ходили к пруду у подножия холма, садились на плотик и представляли себе, как будто совершаем путешествие в дальние страны.
4: Вы так дружны с Луисом?
2: Ай, мы с ним самые младшие. А после того, как умер папа, мы стали даже еще ближе. Мама посылала нас вместе брать у людей наволочки для вышивания. А потом мы вместе их относили обратно.
4: Мария, скоро ты заканчиваешь школу. Будешь учиться дальше?
2: О, нет! Я хочу работать и помогать маме.
1: Что-что?
4: Ты хочешь сказать, что не выйдешь за меня замуж?
2: Гарри! Бог очень ясно говорит об этом в Библии. Верующие не должны вступать в брак с неверующими. Во втором послании к Коринфянам, кажется, 6 глава, 14 стих сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?
4: Еще одна жертва. Ваша семья меня просто поражает.
2: Через несколько месяцев Гэри принял решение последовать Христу. Когда Луису было 15, он тоже пошел со мной в церковь и покаялся. Только мама не проявляла никакого интереса к вере. Прошли годы, и в Европе разразилась Вторая мировая война. И вот тогда японцы бомбили Пёрл-Харбор, и все в нашей жизни перевернулось. Луиса призвали в армию. Это стало для всех полной неожиданностью, не только потому, что он выполнял важную работу в военном департаменте, но еще и потому, что страдал хроническим колитом. И, кроме всего прочего, он был единственной опорой для мамы в то время. Мы с Гэри поженились и переехали в Форт Брэг, Северная Каролина. Там Гэри проходил военную подготовку.
4: Что пишет Луиз?
2: Пишет, что в последний раз, когда он был дома в отпуске, познакомился с одной девушкой, и она сейчас пишет ему письма.
4: Похоже, это у них серьезно.
2: Нет, не так серьезно. Он не сможет на ней жениться из-за того, что она не познала Господа.
4: Он прав.
2: Гарри, его отправляют в Европу.
4: Этого невозможно избежать, Мария. И я поеду на войну, как только пройду подготовку.
2: Знаешь, перед отъездом Луис сможет еще раз побывать дома. Он бы хотел, чтобы я тоже приехала. И мы смогли немного побыть вместе и пообщаться. Гарри, ты отпустишь меня? Мы так дружили в детстве.
4: Я знаю. Поезжай, конечно.
2: Гарри... Луис хочет, чтобы мы поиграли в теннис. Я знаю, мы с ним прекрасно проведем время. Луис отправился на войну в Европу, а мы с Гарри переехали в Аугусту, Джорджия. Там он прошел последнюю часть своей подготовки. 30 июля 1944 года произошло нечто странное. Я не смогла молиться за Луиса. И я поняла, что с ним что-то случилось. Я могла молиться за другого брата, служившего в Италии, но почему-то не могла молиться за Луиса. Гарри справлялся на почте, но там не было телеграмм от брата. Телеграмма пришла через 10 дней.
4: Мария, что случилось?
2: Телеграмма от Розы. Луиса. Луиса убили.
4: О, милая. Бедная твоя мама.
2: Она ничего не знает.
4: А как это может быть, чтобы мама не знает? Ведь ей должны были сообщить в первую очередь.
2: Она каждое воскресенье уезжает к одному из моих старших братьев. Не знаю, наверное, телеграмма пришла, когда ее не было дома.
4: Тебе лучше сейчас же поехать к маме, Мария. Ей тебя будет очень не хватать в эти минуты.
2: Ведь ты отправляешься уже на этой неделе.
4: Со мной будет все в порядке. Сейчас ты нужнее дома.
2: Гарри, ты помнишь... Помнишь, как я не могла молиться за Луиса? Я знала, что произошло что-то неладное. И именно в тот день он был убит.
4: Не плачь, Мария. Ведь он сейчас с Господом.
2: Приехав в Нью-Йорк, я первым делом направилась в контору к своему брату. Мы плакали с ним вместе. Но мне было очень больно, когда он начал обвинять Бога в смерти Луиса. Он не хотел ничего говорить маме. Вскоре я узнала, что мои другие братья и сестры тоже не могли на это решиться.
6: Я думаю, брат сказал тебе, почему так получилось, что мама все еще в неведении.
2: Да, он сказал мне, что мама тогда была вместе с ним на выходные. И Луд обнаружил телеграмму в почтовом ящике, когда уходил на работу.
6: Такие телеграммы обычно вручают лично. Я не могу поверить, чтобы эту бумагу могли просто сунуть в ящик.
2: Роза, Бог позаботился о том, чтобы маме не пришлось узнать эту страшную весть без единой близкой души рядом в такую минуту.
6: Если бы Бог действительно заботился о ней, он бы не убил ее сына.
2: Не говори так, Роза. Я знаю, брат тоже так думает. Луиса убили фашиста. А Бог взял его к себе на небо.
6: Какое это имеет теперь значение? Его больше нет с нами. И мы его больше никогда не увидим.
2: Он с Господом, Роза. Он с Господом. И мы снова увидим его на небесах.
6: Кто-то должен сказать маме. Никто из нас не хочет взять это на себя. Но кто-то должен. Мария, может, ты ей скажешь?
2: Не знаю. Я тоже не могу. В тот день, после долгих молитв, я поняла, что Бог избрал именно меня. И я направилась домой.
0: Мария, как я рада, что ты пришла. Мне так приятно тебя видеть. Идем, идем на кухню. Я испекла твой любимый пирог.
2: Да, спасибо. Мамочка, мне нужно что-то тебе сообщить. Только...
0: Что?
2: Только будь, пожалуйста, мужественна.
0: Ну, говори, что-то случилось с Луисом. Вот, посмотри. Посмотри вот это. Это последнее письмо, которое я от него получила.
2: О, мама.
0: Прочитай его, Мария.
2: Хорошо. Дорогая мамочка, вчера ночью мне приснился сон. И сегодня весь день я не мог избавиться от ощущения, что с тобой что-то было не в порядке. Я не могу это сам себе объяснить, но я не успокоюсь, пока ты мне не напишешь и не скажешь, что у тебя все хорошо. Это навело меня на определенные мысли, мама. Мысли о том, о чем я уже давно беспокоился, но о чем у меня не хватало смелости поговорить с тобой. Я так люблю тебя, мама. Так сильно, что не могу пережить того, что когда-нибудь мы неизбежно будем разлучены. И сколько я не пытаюсь выбросить это из головы, я не в силах ничего изменить. И каждый день приближает тебя и меня к тому мгновению, когда нам придется расстаться. Но, мама, этот день не обязательно должен быть трагическим. Немного грустным, да, как тот день, когда я отправился в Европу. Не навсегда, а лишь на некоторое время, веря в то, что однажды я вскоре вернусь, и мы сможем снова быть вместе.
0: Мария, как у меня болит за него сердце.
2: Продолжать?
0: Да.
2: Мама, тот день расставания, ты ли покинешь меня, или я уйду от тебя, может быть, днем лишь легкой печали, но не больше. Мы с тобой очень любим друг друга, но Бог любит нас еще больше. Он желает, чтобы каждый из нас, ты и я, попали на небо и снова встретились там после недолгой разлуки. Мама, это так красиво.
0: С той минуты, когда я получила это письмо, я уже не могла думать ни о чем другом.
2: Ты самый совершенный человек, которого я знаю, мама. Я это говорю не потому, что люблю тебя, а потому что я никогда не встречал и не знал никого добрее тебя. Я бы хотел попытаться тебе объяснить самое трудное. Ты понимаешь, мама, все-таки ни один из людей не совершенен в полном смысле этого слова. Бог утверждает это в Священном Писании. Увы, но это касается и тебя, мама. А на небеса смогут попасть только совершенные люди. Да, я люблю тебя огромной любовью, но Бог любит тебя и меня еще сильнее. Он отдал самое ценное, что у него было, своего сына, чтобы умереть за людей и за нас с тобой в особенности. Иисус взял на себя все наши грехи, и малые, и большие, и Бог наказал его вместо нас. И это открывает для нас возможность спасения, мама. И Он желает, чтобы мы воспользовались ею. Он предлагает нам это безвозмездно, как дар. Ты помнишь те красивые свитера и другие вещи, которые ты так терпеливо вязала для меня? Ты делала это из любви ко мне и дарила их мне, желая показать свою любовь. А если бы я отверг эти подарки, весь твой труд был бы напрасен. То же самое можно сказать и о божеском спасении, мама. Это дар. Но если мы его не примем, тогда окажется, что Иисус страдал и умер на кресте напрасно. Плачь, мама. Плачь. Не стесняйся своих слез. Иисус тоже плакал. Несмотря на то, что Он Бог.
0: Читай дальше до конца.
2: Я каждый день молился по многу раз, чтобы ты приняла дар Божий и приняла Христа как своего Спасителя. Это совсем не трудно, мама. Нужно просто поблагодарить Господа за то, что Он пожертвовал ради нас своим единственным сыном. Я никогда не лгал тебе. И я знаю, насколько ты мне доверяешь. Поверь мне, все это правда. И именно это единственно важное в нашей жизни. И тогда разлука действительно будет для нас лишь легкой печалью. Ведь мы будем знать, что проснувшись поутру, мы снова будем вместе. У меня все хорошо. Пиши о себе, как ты. Очень люблю тебя, крепко целую. Твой навеки Луис.
0: Луис погиб, Мария. Моего мальчика убили.
2: Да, мама. Да, он с Господом. Следующие 4 ночи. Я не могла сомкнуть глаз. Я беспрестанно молилась за мамино спасение. Наконец я решилась спросить ее. Мама, ты поняла, что хотел тебе сказать Луис в этом письме?
0: Да, я поняла.
2: После того разговора мама начала посещать со мной церковь. Письмо Луиса было прочитано по радио. Его опубликовали во всех газетах. В школе, где он учился, письмо прочитали на общем собрании всех учителей и учеников. А во Франции Командир его роты дал копии письма Луиса солдатам, чтобы они могли их послать своим матерям. Одному Богу известно, скольким душам помог Луис увидеть свет и принять верные решения. Это было более 50 лет тому назад. Но я помню все события так, как будто они произошли только вчера. Я хотела поделиться последним письмом Луиса к маме с теми, кто, быть может, еще не слышал благой вести. Иисус Христос умер за наши грехи.
3: Друзья, мы надеемся, что это правдивое свидетельство воодушевит вас на то, чтобы поделиться своей верой с другими. И если вы еще не приняли Господа Иисуса Христа, то сейчас самое лучшее время для того, чтобы пригласить Его в свое сердце и жизнь. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, обещано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 21. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч, наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже настроен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам, ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл, сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их, чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более. Я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, настроенный для заклания. Соберись и иди направо или налево, куда не обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Раву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. «Посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваши, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратит ли его в ножны его, на месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, вдохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Глава 22. И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное. Среди тебя производят гнусность, наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь, ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю, и рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя, и сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгородью, все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгородь серебра. Посему так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгородью, зато вот я соберу вас в Иерусалим, как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего и расплавлю среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева, заговор пророка в ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Глава 23. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, и областеначальникам, и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Асура, и оскверняла себя всеми идолами тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее Агалива видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Асуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяние свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему, оголива, так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев, из Пихода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет, возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано, и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: сын человеческий, хочешь ли судить оголу и оголиву, выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме сего, посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым

женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодеять и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог, созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел, подобно вам. И возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Глава 24. И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу и скажи им, так говорит Господь Бог. Поставь котел, поставь и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плечи, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ними кости и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог. Горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог. Горе городу кровей, и я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся и чтобы медь его раскалилась. И расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю, и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им, ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили,

падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истоевать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе, спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Глава 25. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амоновым и изреки на них пророчество, и скажи сынам Амоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, и пить молоко твое. И сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог. За то, что Моав и Сеир говорят, вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его красы земли, от Беф и Шимофа, Валмиона и Кириафаима, открою Бог Моава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Амоновыми, чтобы сыны Амона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог, за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, за то, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дедана все падут от меча. И совершу мщение мое над Эдомом рукою народа моего Израиля. И они будут действовать ведомее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь. Так говорит Господь Бог. За то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Глава 26. В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий,
за то, что Тир говорит о Иерусалиме: «Ага, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен, зато так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою, местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом, а дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю, и разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе, и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне в день падения твоего содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог: когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покроют тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен. И явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог. Глава 27. И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах: так говорит Господь Бог: Тир, ты говоришь: я совершенство красоты, пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою, и синерских кипарисов устроили все помосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты, из дубов васанских делали весла твои,
Скамьи твои делали из букового дерева с оправою из слоновой кости с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом голубого и пурпурового цвета ткани с островов Елисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами, свои знатоки были у тебя Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвада собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих. Кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою, многие острова производили с тобою мену в уплату тебе, доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобою арамеяне, за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобой, за товар твой платили пшеницу минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства торговал с тобою вином хилбонским и белою шерстью. Дан и Иаван из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом, кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобою драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою. Ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хани и Эден, купцы Савейские, Асур и Хилмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывающие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои и валяясь во прахе. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои,
Ты насыщал многие народы множеством богатства Твоего, и торговлею Твоею обогащал царей земли. А когда Ты разбит морями в пучине вод, товары Твои и все толпившееся в Тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о Тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о Тебе, Ты сделался ужасом, и не будет Тебя вовеки.

0: В эфире программа «Вечная истина». Покорны пред Творцом стихии, подвластны грозные моря, послушно слову и поныне в пространстве движется земля. Весь мир его законом внемлет, планеты движутся по ним, в необразимости вселенной он полновластный властелин. Он скажет морю усмириться, прикажет ветру, стихнет он. Покорны бури и зорницы, громадой океанских волн. Один ему лишь не подвластен, свободной волей наделен. Один душою своевластной Творцу миров не подчинен. О, человек, творенье слава, венец вселенной и земли! Кто дал тебе такое право своим умом и волей жить? Да, это право ты имеешь, сам Бог свободный дух вложил, но ждет Творец, когда прозреешь и сам преклонишься пред Ним. А сейчас нашу программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующую передачу «Вечная истина». На нашем занятии мы проводим обзор Библии, и наш обзор Писания привел нас к книге Левит. Мы вместе увидели, как мы лично можем приблизиться к Богу, и это показано нам на примере скинии поклонения. Также мы находим живое применение храма в пустыне в нескольких местах Нового Завета, где говорится вот о чем. Если вы истинный верующий и последователь Христа, то осознаете ли вы, что ваши тела являются храмом живого Бога? Это очень воодушевляющая истина в Писании, очень живая истина. Осознаете ли вы, что Божий Дух живет в вас? Бог уничтожит все, что оскверняет Его храм, потому что Его храм – это святое место. И вот именно это то, чем являетесь вы. Это очень живое применение храма в пустыне. Видите, скиния поклонения или храм в пустыне было именно тем местом, где пребывал Бог. Ковчег Завета в Святая Святых символизировал присутствие Бога. Это было нелегко приблизиться к Богу. Только первосвященник один раз в год мог войти в Святая Святых, где находились священные предметы и где пребывало присутствие Бога. Подумайте о том, какая это живая истина сказать еврею, что вы есть храм Бога. Апостол Петр говорит нам в своем послании, что он собирается умереть. Он описывает свою смерть следующим образом. Он говорит: «Я знаю, что я должен оставить храм мой». Он называет свое тело храмом, как пример места, в котором пребывает Бог. Мы являемся храмом Бога, если Бог живет в нас. Дух Божий на самом деле живет в нас. Также апостол Павел пытался передать эту истину коринфянам, которые впали в сексуальные грехи. Апостол Павел говорил им: «Ваше тело не было создано для распутства, ваше тело было создано для Бога». Осознаете ли вы, что ваше тело является храмом Бога, и Божий Дух живет в вас? Это очень живая истина, если вы поймете, как можно приблизиться к храму в пустыне и как можно приблизиться к Богу через храм в пустыне. В послании к Колоссянам в 1 главе 27 стихе написаны слова апостола Павла. Он говорит о том, что это означает: «Христос находится в вас». Он говорит: «Бог захотел открыть им, как велико среди язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос находится в вас». Да, Христос в вас, и Он дает надежду на будущую славу. То, что Христос находится в вас, это не только чудо, но это значит, что Бог живет в вас и дает вам силы жить так, как этого желает Бог. У вас есть эти силы, потому что Христос находится в вас. Бог может безгранично умножить в вас благодать, чтобы у вас всегда было всего в изобилии и хватало еще на любое доброе дело. Это истина, потому что Христос в вас, потому что Христос живет в вас. Когда мы задаем этот вопрос: есть ли божественное применение скинии поклонения для нас, живущих в 21 столетии, я думаю, что ответ очень уверенное «да». Приближение к Богу – это очень свято. Мне нравится, как Давид описывает то, как он приблизился к Богу. В 99-м псалме Давид, который восхвалял Бога и который сам был царем, говорил, что в присутствие Бога надо входить так же, как и в присутствие царя. Если бы у вас была встреча с царем, как бы вы начали такую встречу? Давид говорит, что вы бы начали с того, что прошли через ворота великолепного царского дворца. После того, как вы вошли в ворота, их бы открыли перед вами, потому что у вас назначена встреча с монархом. Потом вы, вероятно, прошли бы через длинные коридоры или дворы. Одна за одной двери откроются. Вы войдете в длинный коридор. Может быть, там выстроены солдаты в две шеренги по обоим сторонам коридора. Чем монарх могущественнее, тем более длинными будут коридоры и больше солдат, и богатых украшений будет там. К тому времени, когда откроются уже последние двери, и вы войдете в присутствие монарха, вы будете очень впечатлены тем, что человек, которого вы пришли увидеть, это очень важный человек. Если исходить из образа, который использовал Давид в 99-м псалме, приходить в присутствие Бога – это как приходить в присутствие царя. «Когда вы приходите в присутствие Бога, – говорил Давид, – то ваша встреча с Богом начинается с ворот благодарения. Входите в Божьи врата со словословием, вознося благодарность Богу. Это значит, что начинайте благодарить Бога за все, о чем вы только можете подумать, за что вам следует быть благодарными». После Давид говорит о том, что ворота благодарения вводят нас во дворы хвалы. Возможно, на протяжении некоторого времени вы будете находиться на дворах хвалы. Много благочестивых людей говорят о том, что дверь, которая открывает присутствие Бога, — это хвала. Итак, идите по коридорам двора хвалы. Далее Давид говорил, и мне нравится это, потому что мне нравится музыка, что дверь, которая окончательно открывается в присутствии Бога, — это пение, восклицание. Мы приходим в Его присутствие с пением, с восклицанием. В Ветхом Завете мы найдем места, где описано о том, что пророк не мог пророчествовать, и тогда он говорил: «Позовите ко мне гуслиста». И они приводили к нему гуслиста. Гуслист приходил и играл на гуслях, и тогда пророк начинал проповедовать. Он начинал проповедовать, потому что звучала музыка. Что же такое музыка? Я думаю, что музыка — это огромное чудо, которое дал нам Господь. Через музыку мы можем выражать то, что невозможно выразить по-другому. Музыка, прославление Бога через музыку, может на самом деле привести нас пред лицо Бога. В 99-м псалме Давид говорит, что когда вы входите в присутствие Бога, есть то, что мы уже знаем. Я имею в виду, что вы на самом деле знаете это. Вы знаете, что Он есть Бог. Вы знаете, что Бог благой. Вы знаете, что Бог пастырь, и мы Его овцы. Вы уже много знаете, когда вы поклоняетесь в присутствии Бога. И после того, как вы все это познаете, вы знаете, что Бог хочет, чтобы Его истина пребывала всегда по всей земле. «Потом служите Господу с радостью», — говорит Давид. «Выходите и служите Богу с радостью». Это замечательное описание, как приблизиться к Богу, как нам следует делать это и какой результат будет в нашей жизни. Я думаю, что таким же образом мы можем использовать эту маленькую скинию поклонения в наше тихое время по утрам, как путь приближения к Богу. Как мы видим, когда мы смотрим на пункты закона, когда мы смотрим на закон Моисея, буква закона убивает. Сегодня мы не находимся под буквой закона. Пришел Иисус, и сейчас мы живем по Его благодати. Дух закона всегда дает жизнь, и у духа закона всегда есть цель и значение. Если вы приходите в скинию в пустыне, вам больше не надо беспокоиться о букве закона, потому что Иисус исполнил все это. Буква закона в условиях скинии в пустыне уже не требуется. Есть ли у скинии практическое применение для нас сегодня? Да, конечно, есть. Когда вы встаете утром и вы хотите провести тихое время с Богом, время поклонения, время в Божьем присутствии, перед тем, как вы начнете ваш день, постарайтесь подумать, как вы это сделаете, представляя себе скинию поклонения. Просто представьте себе, что вы подходите к медному жертвеннику с животным, и вы собираетесь принести этого животного в жертву. И это будет символом того, что вы верите, что Иисус Христос был Агнцем Божьим и умер на кресте за ваши грехи, так же, как и за грехи всего мира. Если вы никогда не делали этого, сделайте это сейчас. Доверьтесь Христу сейчас в том, что Он простит ваши грехи. И потом поблагодарите Бога за ваше прощение на кресте Иисуса, потому что Он был совершенной жертвой. Сейчас подумайте о вашем пути к бронзовому умывальнику, где вам необходимо омыть ваши руки и ноги, где вам надо провести очищение. Как Господь сказал Петру, что когда вы проходите через баню, вам не нужна еще одна баня. Когда ваши ноги становятся пыльными, вам просто необходимо омыть ноги. Может быть, вам надо омовение? Так выполните это очищение. Если в вашей жизни есть грязные вещи, которые не угождают Богу, исповедуйте это Богу, отвернитесь от этих вещей и очиститесь. Затем войдите, в переносном смысле, в святилище и станьте перед золотым светильником и благодарите Бога за откровение, благодарите Бога, что Он не оставил вас в темноте. В этом мире есть люди, которые не могут отличить свою правую руку от левой, у них нет слова «Евангелие». Сегодня таких людей очень-очень много. Благодарите Бога за то, что вы не были оставлены без света, что у вас есть Божье Слово, и что вы можете слышать, чему учит Его Слово. Потом представьте, что вы стоите перед столом с хлебами предложения, и благодарите Бога за то, что Он удовлетворяет все ваши нужды. Осознайте и будьте признательны Богу за то, что Он – источник каждого кусочка хлеба, который есть у вас, и всего того, что есть у вас, и что Бог удовлетворяет все ваши нужды. Осознайте, что Он является тем, кто удовлетворяет эти нужды, и будьте благодарны Богу за это. Потом, когда вы думаете о жертвеннике курения, подумайте о чуде молитвы. Начните время молитвы. Начните ваш день с молитвы Богу. Затем, когда вы думаете о святая святых, пусть это заставит вас вспомнить, что здесь есть присутствие Бога. И это не только Божий Дух в нас, но это также возможность быть в Его присутствии, независимо от того, где вы находитесь. Находились ли вы когда-нибудь в присутствии Бога? Иаков говорил: «Конечно, Бог был в этом месте, и я не знал этого». Находились ли вы когда-нибудь в присутствии Бога, и вы даже не знали об этом? Или находились ли вы когда-нибудь в присутствии Бога, и вы знали это? Вот о чем рассказывает святая святых, о том, как мы должны молиться, чтобы Бог повел нас через эти шаги, чтобы приблизиться к поклонению. Когда мы будем проводить много времени с Богом, то войдем в божественное присутствие Бога. Говорится, что Моисей сказал, он повернулся, чтобы увидеть. И говорится, что Господь увидел, что Моисей повернулся, и Господь проговорил Моисею лицом к лицу, таким образом, как человек говорит со своим другом. Моисей поворачивался на протяжении 40 лет. Меня интересует, поворачивались ли вы когда-нибудь, чтобы увидеть Бога? Пророк Иеремия дает нам эти слова. «Вы будете искать меня и найдете, если будете искать меня всем вашим сердцем». Иисус говорил: «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому откроют. Дорогой слушатель, если вы не получаете и вы не находите, если это не открывается вам, задайте себе вот какой вопрос. Может быть, что-то не так с тем, что я прошу, и что-то не так с тем, где я ищу, и что-то не так с тем, где я стучу. Я думаю, что мы должны повернуться, чтобы увидеть Бога в святая святых. Но если мы будем это делать, мы откроем для себя, что есть очень много божественных применений этой скинии в пустыне. Это самое важное. Все еще это возможно для грешного мужчины или женщины приблизиться к святому Богу и на самом деле войти в присутствие Бога по новому и живому пути, который стал возможным через Иисуса Христа нашего Господа. Приходили ли вы когда-нибудь в присутствие Бога? Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы видим эту духовную иллюстрацию в скинии поклонения. Бог хочет встретиться с вами и сделать вашу жизнь Его храмом. Дорогой радиослушатель, знаешь ли ты о том, что самое важное решение, которое ты можешь принять в своей жизни, это решение следовать за Господом? Бог очень сильно любит тебя, и Он дал тебе целую жизнь, чтобы ты смог принять это решение. Не откладывай его. Завтрашний день не в твоей власти. Для многих людей он может просто не наступить. И поэтому я призываю тебя уверовать в Господа и последовать за Ним прямо сейчас. Если это является желанием твоего сердца, ты можешь обратиться к Господу прямо сейчас и помолиться вместе со мной этой молитвой. Дорогой Господь Иисус, я осознаю, что я грешник, который всю свою жизнь не искал Тебя. Благодарю Тебя, что Ты нашел меня и сказал мне о своей великой любви. Благодарю Тебя, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я принимаю эту великую жертву и прошу Тебя, войди в мою жизнь и сделай меня своим храмом. Аминь. Господь сказал: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». Если вы помолились этой молитвой и сделали это с верой, верьте, что Господь вошел в вашу жизнь и сделал ваше тело своим храмом.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Бог в своем творении. Над нами Бог, наш царь царей, красой и славою своей он облечен от древних лет. Как в ризу он оделся в свет, как царский голубой шатер свод неба над собой простер, а по земле цветы кругом растут изысканным ковром. Шумит пред ним воды фонтан, из недр земных, из дальних стран, и по равнинам между гор увеселяет Божий взор. Как кони облака под ним полком несутся золотым, а колесница, ветер он, могучим бегом окрылен. Над нами Бог, наш царь царей, красой одет от древних дней.

Я звал вас, лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья, но заслонили солнце облака. Не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас. Вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы. Я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.

ночью у реки утонула речка в темноте, прячу тучи свет осенних звезд. Ночью я люблю душой взлететь над землей печалей и угроз. Мимо туч и мимо злых дождей я промчусь к высокой синеве. Нет там места горю и беде, царствует вовеки яркий свет. В этом свете я мечтаю жить, знаю, скоро-скоро буду там. И в порыве трепетном души поднимаюсь с верой к небесам.

Бог гор и долин, когда пресвященный свой взор возводим мы к выступам гор, когда видим небо вдали сливается с гладью долин, в сердцах наших вера растет, есть Бог, Бог долин и высот. Долину ли Он поведет, на гору ли Он позовет, доверимся, как Моисей, пойдем под рукой Твоей, когда будешь с нами в пути, иначе не стоит идти. Нам мимо Голгофы нельзя пройти, дорогие друзья. Там ужас, смятение и гром, и смерть для греха со Христом. Там пить нужно чашу до дна, которая Богом дана.

Где комната? Как человека в Иерусалиме, Христос порою спрашивает нас, где комната? Я с близкими своими хочу к тебе прийти на этот раз. Мы с радостью, должно быть, приглашаем, пожалуйста, всегда общенья ждем. А может быть, нам что-либо мешает, и для Иисуса на замке наш дом. Представим же, ученики в тот вечер узнали, комнат для собраний нет. А тот с кувшином человек при встрече, нахмурив брови, произнес в ответ: «Да знаете, учитель-то попали, мой дом у садукеев на виду. Вы лучше где-нибудь бы подыскали. Ну, с миром, дома ждут меня, пойду». Ах, как бы было посланным обидно, сказали бы мы о человеке том, вот себя люб, и как ему не стыдно пред Иоанном и перед Христом. Но, слава Богу, все иначе было, и хоть уют для церкви незнаком, но общество Господне находило всегда дома или своды катакомб.

Полночь близится, покрылся мир туманом лжи нелепой, все заразилось язвой греха, нет здравых рассуждений, верят слепо дьяволу, отцу всех бед и зла. Мир развратился, мир погряз в пороках и отвернулся от Спасителя Христа. Бездушно чувствами все стали люди, полны коварством, злобой сердца. Людей дьявол хитро обольщает пустой надеждой, верою в мираж, богатством, честью, славой их прельщает особенный наш просвещенный век. Да, что и говорить, везде одна неправда, один обман, набор красивых слов. Везде лишь говорят на слово оправданье, а в деле лишь обман царит и зло. Христос придет, из притчи видно, в полночь, уже на башне мировых часов, без двух минут 12, скоро полночь, а кто из нас его встречать готов? В огне беспечности, в угаре равнодушья, спят христиане в наш опасный век, коптят светильники, нет масла, малодушье, как низко пал ты, Божий человек. А в небесах Христос на троне славы сидит и плачет, плачет он о тех, кто некогда вошел в его державу, а ныне спит дьяволу на смех. А полночь близится, дьявол торжествует, он побеждает, церковь Божья спит. С ним ад и легионы духов торжествуют, еще бы, ведь пред ним весь мир лежит. Да, полночь близится, мой друг, уже не содрогнешься ты в душе, довольно спать. Вставай, вставай, тревога, час роковой уж близится к тебе. О, христиане мира, пробудитесь, стряхните сон и лень и пелену. Христу отдайте жизнь, лишь для Него живите, Ему отдайте в жертву жизнь свою. Пора вставать, не будем же беспечны, не будем падать духом пред грозой. Уж полночь близится, вставай, вставай, вставай, вставай, друг мой!

из поучения апостола Павла. Молю вас, братья дорогие, и милосердием Творца, отдайте Господу живые и непорочные сердца. И ставши новым человеком, согрешным не идите веком. Ищите духа обновления, стремитесь, чтобы вам познать святые Божьи повеления. Святую Божью благодать и благодать Его живая вас приведет под кущи рая. Я говорю вам, как учитель, не возносите ваших глав, но будьте кротки, как спаситель, и укрощайте буйный нрав. И будьте скромными по мере от Бога, данной всем вам веры. Имеет ли кто дар реченья, пророком будь, реки всегда. Имеет ли кто дал служенья, не бойся этого труда. Учитель кто, прибудь в ученье, всяк будь в труде, не в развлеченье. Любовь да будет непритворна, не становитесь на путь зла. К добру стремитесь все проворно, лобзайте братские чела. Всегда старайтесь друг другу соделать братскую услугу. В усердии вашем не слабейте, служите Господу всегда. Господним духом пламенейте и не скорбите никогда. Надеждой в Бога утешайтесь, всегда Ему молитесь, кайтесь. В нужде ли кто, помочь спешите, давайте странникам приют. Гонящих вас благословляйте, и плачьте там, где слезы льют. А там, где мир, любовь и сладость, пусть та же льется ваша радость. По мыслям будьте одно тело, и не мечтайте о себе. Оставьте мстить за злое дело, и покоритесь судьбе. Ее толчки, как испытанье, вы принимайте без роптанья. И, коль возможно, пусть со всеми царит приятный мир у вас. И если алчит враг в то время, то накорми его тотчас, и пусть твое благодеяние ему даст повод покаянью. Так уроженец старца Павел в послании к римлянам писал, и этот чудный сборник правил всех братьев в Риме наставлял. Так пусть же это наставление и нам всем будет в поученье.

Зачем? Мне все друзья давно твердят, зачем? Ты пишешь лишь о Боге, о Христе, когда есть в мире столько жгучих тем, о жизни, достижениях, красоте. Друзья, нет смысла в жизни без Христа, где нет Его и достижений нет, и в жизни многогрешной пустота, хоть ярок блеск запущенных ракет. Обманчиво земных стремлений цель, мечты, мечты, куда они влекут? Слова вождей лишь только канитель, что приведет людей на грозный суд. Везде, всегда и всюду только Он со злою волей и планами вразрез, как свет, надежда для земных племен, как путь, как жизнь, как радостный прогресс».

сыну, спешите, олени, из дальних селений, несите родимым привет, привет новогодний, с любовью Господней и счастья грядущего свет. Из дальних селений летите, олени, несите любимым привет, скажите за слово, в скитаньях суровых узник любовью согрет. Сквозь севера бури к небесной лазури проложен страданиями путь, и подвига веры живые примеры, мой сын, никогда не забудь.

Молитва. Молитва – чон средь жизни волн. Молитва – кормчий корабля. И в ней одной живой волной слились и небо, и земля. Молитве ты пожнешь плоды познаний вечных бытия. И все найдешь, и все поймешь, молясь за ближних и себя. Молись всегда, молись, когда змеёю горе обовьет, или счастье луч из жизни туч случайным отблеском сверкнет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мысли вслух. Взгляд Христа. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. По улице идет молодая женщина, которая держит за руку маленькую девочку, с трудом передвигающую свои ножки. По виду это мать с дочкой. Неожиданно малышка вырывает свою руку из материнской руки и сразу же, потеряв опору, падает, да еще в грязную лужу. Женщина что-то сердито говорит ей и пытается поднять, но девочка сильно сопротивляется, отталкивая ее от себя. Глядя на рассерженное лицо матери, она отчаянно ревет, но предпочитает оставаться в грязной луже. В конце концов, женщина применяет силу и, хорошенько отшлепав дочку, уносит ее на руках, все еще плачущую и отчаянно сопротивляющуюся. Из любви к своему ребенку мать не оставила ее лежать в грязи, хотя и применила наказание. Наш Небесный Отец любит своих детей не меньше, а гораздо больше земных родителей. Когда мы все в первом Адаме ушли от Него, то сразу же упали в грязь грехов. Но Бог не оставил нас в нашем ужасном падении и через Иисуса Христа простил человечеству все беззакония. Сейчас Он протягивает руку каждому упавшему и предлагает встать на путь, ведущий в прекрасную вечность. Но часто люди, как та капризная девочка, сопротивляются и упрямо желают оставаться в отвратительной луже греха. Возможно, малышку оттолкнуло сердитое лицо матери, но во взгляде Небесного Отца, направленном на нас, упавших, только любовь. Она неизменна и безусловна, поэтому непостижима для нас, людей с греховной природой. Ведь сами по себе мы можем любить только за что-то и только на какое-то время. Открой Библию и посмотри на Христа через Его живое Слово или же обратись к Нему в искренней сердечной молитве. В Его взгляде, обращенном на тебя, ты обязательно увидишь любовь. А дальше? Дальше все зависит от тебя. Отрекшийся от Христа, ученик Петр, встретившись с Ним взглядом, горько заплакал, глубоко осудив самого себя, и был полностью оправдан Богом. У другого ученика Иуды тоже была возможность увидеть эту любовь Христа, когда Он дал ему еще одну возможность раскаяться в своем предательстве, мягко спросив: «Друг, для чего ты пришел?» Возможно, Иуда не посмотрел в глаза Иисуса, и в этом была его ошибка. Не в силах больше нести свой грех, он удавился. «Посмотри на Христа! Он смотрит на тебя с любовью. Ты увидел это? Почему же тогда ты все еще продолжаешь сидеть в грязной луже греха, не желая ухватиться за его протянутую руку? Когда-то мы все отреклись от Христа и думали, в этом свобода. Когда-то наш дух против Бога восстал, когда-то он нами был продан. Что нас отрезвило? Один его взгляд, прощающий, добрый и нежный. Чем был обезврежен греха горький яд? Открытием. Бог любит, как прежде. И плакали мы, как отрекшийся Петр, себя осуждая безмерно. Когда осенило, Бог сына вознес на крест и отдал в руки смерти. Мы все распинали Иисуса Христа, мы все ненавидели Бога, но Он за грехи наши жертвою стал.
виновных прощая с любовью. Пусть даже над бездной повис ты сейчас. Взгляни на Христа, Он удержит, прижмет ко груди и изгонит печаль, и скажет: «Люблю, как и прежде». Размышления и стихотворение Светланы Тимохиной.

Стихи наших читателей. Горизонт этой жизни все ближе. На Бога нужно время, но в тишине души, поверьте, это верно, на Бога нужна жизнь. С восходом Он дарует, с закатом Он дает, и с ранами врачует, и с духом в нем поет. На Бога нужно сердце, с любовью в океан, где есть бальзам и место, измученным от ран. На Бога нужно разум, чтоб правду разуметь, чтоб не сказать ни разу, что правды в Боге нет.

Не надеюсь на людей, прах. Жизнь без Бога каждый день — страх. Не надеюсь на себя, нет, не способна я дарить свет. Только если твой Отец — Бог, все по силам для твоих ног, все по силам для твоих рук, и у сердца есть всегда друг. Есть дорога из потерь, есть надежда на Христа здесь, есть надежда на Него там, где, как солнце, светит Бог сам.

Не за то. Прости меня. Все не за то хватаюсь. Держусь за прах, а бриллиант в пыли. И дни по неразумию листаю, как временную пристань журавли. Прости меня. Так часто страхом маюсь, не веруя всесильно твоему. И как тростник под тяжестью ломаюсь, уподобляясь в слабости ему. Прости меня, уже сломавшись, плачу, прошу опоры, выхожу на свет. Со мною ты, Господь, а это значит, безвыходных путей у меня нет. Со мною ты хранишь, прощаешь, любишь, снисходишь, озаряешь, сил даешь. Прости меня. Я знаю, не забудешь, ведь я дитя, Создатель мой, твое.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам дать.

Что же было того, чтобы ты не давал, чтобы я, человек, бестолково роптал, чтоб принять я креста своего не хотел, чтоб судьбою своей, как жонглер, я вертел. Но идущих с крестом я всегда узнаю, как же им нелегко, но живут, как поют. Им дороже всего честь принятия креста. Небеса я прошу до скончания дорог так прожить, как они, как Христос, дай мне Бог.

Храни вас Бог, мои друзья, храни вас Бог, враги, вас нажила по жизни я, и все вы, все мои, благословлю дары любви, что от друзей даны, и годы в горе, и крови, что принесли враги. Всю свою жизнь приму, как есть, без правил и клише. И если есть на свете месть, то не в моей душе. Душа живет и каждым днем дерзает дорожить, и как свеча горит огнем, и к красоте спешит. Великодушие мое так просто объяснить. Все мне не зря, все Бог дает, чтоб научить любить. Любовь бледных.

Благодарю, Господь, что Ты со мной. Хотя печаль касается крылами, цвет неба серый, а не голубой, я знаю, Ты за теми небесами, и знаю, видишь Ты за толщей туч, сквозь ливни мою каждую слезинку, и это знать есть тот светящий луч, что освещает узкую тропинку. И я иду, а выбившись из сил, я открываю Библии страницы, и будто кто-то жажду напоил, так Слово Божье в душу мне ложится. Печаль еще все кружит надо мной, и облачная серость не редеет, но со страниц священных Дух Святой теплом любви и силой Божьей веет.

шумных встречах, в торжестве застолья, может, съежившись в чужой среде, или душу, распахнув раздолью, вспоминайте хоть на миг везде тех, кому сейчас, в минуту эту, очень больно, очень тяжело, тех, кто не грешнее вас на свете, страждет, как Иов, так глубоко, тех, кому из горя не подняться, тех, кто в веренице долгих лет разучились плакать и смеяться, на свой вопль не получив ответ. Разделите несколько мгновений с ними тихо в сердце глубине и в словах беззвучного моления их благословите в этом дне. Вы за них порадуйтесь сегодня, и даст Бог, все так произойдет, как мы хлебом делимся с голодным, где от горя небо было черным, на мгновение радуга взойдет.

Тихие беседы. Пути дороги. Я Юрий Гомер. Уверовал в Бога в 1949 году. Господь позволил мне трудиться в Его винограднике. Читая вашу газету, сочувствую тем, которые находятся в различных скорбях и трудностях, ожидая ответа на молитвы. Как сестра молится всю жизнь за сыновей, а они уходят в мир. Я тоже иду этим путем и очень страдаю и переживаю за некоторых детей, ибо у нас 7 детей было, и один умер от алкоголя. Но Господь утешил меня. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7 глава 13-14 стихи. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Каким путем идем мы? Мы обязаны задать этот вопрос себе. Здесь идет речь о пути к смерти и о пути к жизни. Есть только два пути, третьего нет. Или мы идем путем к жизни, или путем к смерти. По широкому пути много людей идет, его искать не надо. Узкий же путь немногие находят. По широкому пути идти легко. Нет никаких запретов, делай, что хочешь, и многие идут им. Господь наш Иисус Христос сам шел тернистым путем, оставив пример тем, кто хочет идти за Ним. И Он сказал тем, кто хочет следовать Ему, «Отвергни себя и следуй за Мною». Не впереди и не сбоку, а за Мною. Ты, который решился идти за Господом, помни, что тебя нет, то есть нет твоей воли, а есть Господь и Его Слово, указатель на пути. Для всех один закон. У Него нет лицеприятия. Узкий путь — соблюдать Слово Божие, не знать, а соблюдать Его, не частично, а все, что Я повелел вам, сказал Господь в Матфея 28 главе 20 стихом. Не можете служить двум господам. Господь требует от тех, которые решили идти за Ним, полное послушание. Наше сердце должно полностью принадлежать Ему. Только так мы можем угодить Господу и получить мир и покой в сердце. Широкий путь — путь в погибель, и хозяин на нем — дьявол. Он вредит всем тем, кто идет узким путем. Хитростью и лукавством он мешает идти узким путем. Он хотел и Христа обмануть. Так он обманывает тех, которые идут узким путем, или хотят пойти по узкому пути. Узкий путь — это борьба духа с плотью. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Плоть желает принять совет дьявола, а дух — совет Духа Святого. Нам дано право избрать себе путь, путь к жизни или путь к смерти. Узкий путь — любить Господа больше всего так, как Он возлюбил нас. Он заплатил за наши грехи, за наши беззакония, чтобы примирить нас с Богом Отцом Своею кровью и смертью на кресте. Господь желает и требует, чтобы те, которые хотят идти за Ним, также возлюбили Его и любили Его больше всего и всех, даже отца, матери, сына, дочери, и самой жизни. Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стихи. «Кто любит что-то больше, — сказал Господь, — тот недостоин Меня». Трудно это исполнить? Да, трудно. Но, возможно, и многие братья и сестры доказали это и даже отдали свои жизни. Дорогие, узкий путь — это не просто ходить на собрания, петь, стихи рассказывать, Библию читать, проповедовать. Это искать узкий путь
и идти по нему. Господь рассказывал ученикам, как люди принимают Его Слово. Он говорил о семени, которое сеятель сеял. Он говорил о Слове Божьем, которое сеется. Только то семя приносит плод, которое упало на добрую почву. И заканчивает притчу: «Кто имеет уши слышать, да слышит, ибо огрубело сердце людей сих. Кто идет узким путем, тот слушает и старается жить по Слову Божию». Посеянное в тернии означает тех, в которых заботы века сего заглушают Слово, и оно бывает без плода. Как трудно воспринимается Слово Божие людьми, обольщенными богатством, и не приносят они плод для вечной жизни. На узкий путь указывают слова: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Луки 12:15. На узкий путь также указывают слова Господа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Господь желает, чтобы сердца тех, кто идет за Ним, были заняты им и Его Словом день и ночь. На узкий путь указывает Господь в проповеди на горе Елеонской. Потом послал Он учеников Своих ко всем народам провозглашать и учить людей об узком пути и широком. А дьявол же не устает шептать, что все не так, как Бог сказал. О, горе тому, кто верит Ему, слушает Его! Он и сегодня говорит: «Все это отдам тебе, если падши поклонишься мне». Матфея 4 глава 9 стих. И многие попадают в беду. Узкий путь — это значит жить скромно. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, сказал апостол Павел. Конечно, здесь имеется в виду и жилье, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего. 1 Тимофея 6 глава с 8 по 11 стихи. Не заботься о том, чтобы разбогатеть, чтобы нажить себе богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Кто собирает себе богатство, тот подвергает себя опасности. Гибнет богатство от несчастных случаев, от стихийных бедствий. О, как много примеров сегодня в этом мире! Я все потерял, плачут люди, подобные нам. Господь не обещал хранить наше богатство, но Он обещал хранить нас и давать нам необходимое и вести нас в жизнь вечную. Не собирайте себе сокровища на земле, но на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Дорогие друзья, где наше сердце? Здесь или на небе? Неверный управитель, Луки 16 глава с 1 по 19 стихи, обеспечил себе будущее на земле. Господь говорит: «Приобретайте себе друзей неправедным богатством, чтобы, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Живи не для богатства, а для людей. Не о себе только думай, но и о других, то есть делись с голодным хлебом твоим». Иоанн Креститель говорит: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». То есть не живи только для себя,
не собирай только для земной жизни, но собирай для неба. Сколько людей умирает от голода, без воды, без пищи, медикаментов, а тебе все равно? Завтра ты можешь оказаться в их положении, и тогда поймешь, что такое голод и холод, жажда и болезнь. Слово Божье учит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. И если вы оказали помощь бедному, то он говорит: вы сделали это мне, и на небе будет вам награда. Бедная вдова положила в сокровищницу все свое пропитание. Последнее отдала Господу. Она больше всех, говорит Господь, положила. Любостяжатель есть идолослужитель, который не имеет наследия в Царстве Божьем. Ефесянам 5 глава с 3 по 7 стихи. Не будьте сообщниками их. Удаляться от таковых советует апостол Павел. Почему? Чтобы не заразиться. Они служат соблазном для тех, которые идут узким путем. Дорогие, можно еще много говорить и писать о пути узком и широком, но я думаю, что сказано достаточно, чтобы нам проверить себя, на каком пути мы находимся и каким путем идем. Мы ждем прихода Господа за церковью. Его шаги уже слышны. Мы знаем, что Он обязательно придет. Как мы ожидаем Его? Господь говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки, 21 глава, 34 стих. Всякий, кто имеет надежду сию на Него, очищает себя, так как Он чист. 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. Юрий Гомер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».